когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил, как царь, в кругу воинов, как утешитель плачущих.

0: Молитва Пуритан.
1: Вечный Творец и Отче, я погубил себя. Естество мое осквернено. Силы души моей ослаблены. Я презрен, жалок, бессилен. Но моя надежда в Тебе. Если когда-либо я буду спасен, то это произойдет по благости, незаслуженной и удивительной. Не просто милосердием, но щедротами милосердия Твоего. Не просто благодатью, но преизобильным богатством благодати. И таковую Ты открыл, обещал, явил в помышлениях о мире, а не о зле. Ты нашел средство избавить меня от погибели греха, возвратив мне счастье, честь, чувство безопасности. Благословляю Тебя за вечный завет, за дарованного Тобой ходатая. Я радуюсь тому, что его не смутили трудности и испытания, что он не потерпел неудачу на поприще своем, но совершил дело, порученное Тобою, и сказал на кресте: «Совершилось». Я ликую при мысли о том, что требования Твоего правосудия удовлетворены. Твоя истина утверждена, Твой закон возвеличен, а моя надежда обрела основание. Я ищу все потребное для себя и жизни своей во Христе, и говорю истинно: Он понес мои болезни, взял на Себя мои немощи, стяжал для меня мир, исцелил мою душу. Оправданный Его кровью, я спасен жизнью Его. Валящийся Его крестом, я склоняюсь пред жезлом Его. Исполненный Духа Христова, я имею ум Христов. Господи, даруй, дабы мое благочестие не было непостоянным и поверхностным, но всеохватывающим, мощным, действенным. И дай мне всегда пребывать в словах Твоих, равно как и в делах Твоих, дабы я достиг своей цели в мире. Аминь.

Томлюсь я в тиши одиноко, и ветер утих за окном. Вдруг к сердцу притронулся кто-то,

Ричард Бакстер. «Ленивый дух». Ты знаешь, что небо — это надежда твоя, что ничего на земле не может дать тебе покой, что сердце твое редко думает о небе. Хочешь ли ты потерять возможность быть на небесах, когда должен возноситься ввысь к Богу? Разве ты будешь исповедовать сладость райской жизни, восхищаться теми христианами, которые живут им, но не испытывать себя самого? Как ленивец, который лежит на постели и плачет: «О, если бы я работал!» Так и ты говоришь: «О, если бы я мог вознести сердце мое к небу!» Как много людей читают книги и слушают проповеди, ожидая узнать какой-то более простой способ или найти короткую дорогу в Писании, чтобы без труда войти в Царство Небесное. Они просят направления небесной жизни, хотят быть небесными христианами. Но если мы покажем им их плоды и скажем, что они не смогут войти в Царство Божие, они отойдут от нас в печали, как от Христа отошел богатый юноша. Помышляйте о блаженстве небес так же часто, как мыслите о земных делах, и сердце ваше скоро возвысится к небесам. Ленивец говорит: «Лев на дороге, лев на площадях». Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец — на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Притча 26:13-16. Что это, как не пустая трата жизни нашей, а следовательно и драгоценной крови, которая искупила ее? Нерадивый в работе своей брат расточителю. Притча 18:10. Примените это к своему духовному труду и исследуйте себя.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Уничижение Христа заключалось в том, что Он был рожден в низком социальном положении, подчинился закону, испытал страдания этой жизни, гнев Божий и позорную смерть на кресте. Он был погребен и некоторое время находился во власти смерти. Галатам 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Евреям 12:2-3. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 1 Коринфянам 15:3-4. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Деяния 2, 24, 27, 31. Но Бог воскресил Его из мертвых, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: «Видел я перед собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления.

0: ТОС – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Первая Петра, первая глава с 6 по 7 стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Бесспорно, главное, чем руководствовался Петр при написании этого письма, это стремлением помочь людям справиться с их состоянием. Петр вводит нас в суть дела, напоминая о величии нашего спасения. «О сём радуйтесь, — говорит он, — поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Какими предстают перед нами эти люди в его описании? Они радуются великой радостью, имея святую надежду, и тем не менее им нелегко из-за многообразных, подстерегающих их повсюду, искушений. Картина для нас уже знакомая и, на первый взгляд, даже противоречивая. Можно назвать ее даже парадоксальной, но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Новозаветные описания христиан практически всегда содержат в себе эти два элемента одновременно. Идеальный пример этому – свидетельство Павла о самом себе во втором послании к Коринфянам, 4 главе. С точки зрения человека, принимающего христианство достаточно поверхностно, это невозможно. Такой человек будет настаивать, что все проблемы уже решены, и что мы должны быть всегда счастливы, и что гладь нашего жизненного моря никогда не должна покрываться даже мелкой рябью. Но такие рассуждения далеки от новозаветного христианства. Это то, что неизменно предлагают культы и современная психология. Пожалуй, ни за что мы не должны быть так благодарны Богу, как за честность Священного Писания. Оно дает нам только истину, а кроме того, полную истину, как о нас самих, так и о жизни в этом мире. Итак, сегодня, друзья, мы поговорим об искушениях, о радости и об искушениях, которые так или иначе встречаются на нашем жизненном пути. Продолжим эту тему, друзья, после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами.

Что ж, друзья, сегодня речь в нашем эфире пойдет об искушениях, от которых нам порой приходится скорбеть в нашей христианской жизни. Итак, Петр в своем первом послании, первой главе, говорит о скорби, которую испытывают христиане. Это означает, что они в беде, им тяжело. То есть речь идет не об абстрактной возможности страдать от искушений. Речь идет о настоящем страдании в настоящий момент. Мы в беде и поэтому несчастливы. И Петр описывает этих людей как пребывающих в величайшей радости и вместе с тем глубоко скорбящих. На первый взгляд эти состояния кажутся взаимоисключающими, но на самом деле это

В результате люди, смотрящие на нас со стороны, чаще замечают нашу скорбь, но никак не нашу великую радость. Христианин не получает постоянного иммунитета против всего того, что вокруг него происходит. Более того, мы знаем, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. И это факт, который оставлен для нас на страницах Священного Писания. Христианская жизнь сверхъестественна, и это тоже факт. Тем не менее, мы сохраняем и свою человеческую природу. Христианин, как и все другие люди, подвержен скорби и грусти. Бывают обстоятельства, при которых никак нельзя посоветовать не горевать, якобы потому, что скорбь претит христианской вере. Бывают обстоятельства, при которых не скорбеть будет даже чем-то противоестественным, фальшивым и даже противоречащим духу Нового Завета. Не реагировать на несчастье – это отдает стоицизмом или ненормальным психическим состоянием, порожденным каким-нибудь культом, но уж никак не христианством. Очень поучительно и в то же время ободряюще изображена в Писании жизнь Божьих людей. Каждый раз мы убеждаемся, что они подвержены всем человеческим слабостям. Им ведомы скорбь и горе, одиночество и разочарование. Павел прошел через это и не скрывал этого. Несмотря на свою поразительную веру и удивительный духовный опыт единения со своим Господом, он был обычным человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Христианин ни в коем случае не должен смотреть на себя, как на человека, который каким-то неведомым способом отгорожен от всех естественных человеческих переживаний. Слава христианской жизни в том, что хотя чувства остаются теми же, и вы испытываете их во всей полноте и напряженности, вам дается сила, чтобы подняться над ними. Но что же заставляет христианина все-таки быть подверженным скорбям? Об этом после небольшой музыкальной паузы.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: Что же заставляет христианина скорбеть? Ответ очевиден – различные искушения. Слово, переведенное с греческого как «искушение», означает также «испытание», а слово, переведенное как «различное», означает «разноцветные», весь цветовой спектр, разномастные. Испытания приходят разными путями. Они имеют различную окраску, самые разные формы, и разнообразию этому нет конца. Вот что буквально имеет в виду Петр в этой фразе. Каковы эти испытания? Петр характеризует их недвусмысленно. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». 1 Петра, 2 глава, с 11 по 12 стих. Христианин просто потому, что он христианин, неминуемо обречен на такую жизнь в мире. Поскольку он новый человек, родившийся свыше, окружающие его не понимают. Он пришелец и странник в чужой земле. Он живет другой жизнью, у него другие идеи, и он придерживается других обычаев. Он преследует другие цели, у него другие желания и другие ценности. Люди замечают эту разницу, и они не приходят от нее в восторг. Они даже открыто показывают, что им все это не нравится. И знаете что? Святые Божьи люди всегда сталкивались с этим. В самом деле, в своем письме к Тимофею, втором письме к Тимофею 3 главе, Павел заходит настолько далеко, что утверждает: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Чем больше мы в своем образе жизни и поведении приближаемся к Иисусу Христу, тем более вероятно, что мы столкнемся с трудностями в этом мире. Посмотрите на Него. Он не сделал ничего плохого. Кроме того, Он не злословил. Он исцелял людей, творил добро и проповедовал. А теперь вспомните противодействие, которое Ему оказывалось. Почему? Потому что Он был тем, кем был. Мир в глубине души ненавидит Христа. И ненавидит любого христианина, потому что святая жизнь христианина становится живым обвинением миру. Мирскому человеку это не нравится, потому что это заставляет его чувствовать себя неуютно. Он ощущает угрозу своему образу жизни и пытается уничтожить этот источник угрозы. Далее Петр говорит об этом еще более конкретно. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» 1 Петра, 4 глава, с 3 по 4 стих. Эти люди вызывали у мира раздражение, потому что они оставили прежнюю жизнь и встали на другой путь. В тот самый момент, как они стали христианами, начались их неприятности с миром. Люди, прежде относившиеся к ним дружелюбно, стали их игнорировать, злословить и даже преследовать. Нет испытания более тяжелого на самом деле для нас, чем это непонимание со стороны мира. И еще тяжелее, когда непонимание исходит от родных и близких людей. Как трудно, к примеру, христианину, который оказывается единственным христианином в семье. Такое испытание не редкость, и для Павла оно было постоянным источником страдания. Помните, как он сказал: «Димас оставил меня»? Это было горько для Павла. Он тяжело переживал. Ему пришлось выдерживать все тяготы в полном одиночестве. Люди, на которых, как ему казалось, он может положиться, внезапно покинули его. «Никого не было со мною», — пишет апостол. Мы бывали в этом состоянии. Продолжим о нем говорить после небольшой музыкальной паузы с песней «Побеседуй со мной».

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Итак, мы видим христиан, подвергающихся различным искушениям и испытаниям в этой христианской жизни. Испытание – это термин достаточно-таки всеобъемлющий. Он включает в себя любые события этой жизни, которые беспокоят вас. Все, что ранит, причиняет боль и вводит в уныние. Если мы хотим идти вперед, несмотря на все то, что нас тревожит, то должны уметь переносить испытания и относиться к ним так, как учит апостол. Первое, что нам необходимо понять – почему это с нами происходит? Есть определенная опасность в том, чтобы просто позволять событиям наваливаться на нас, а затем выносить их, не издавая при этом ничего, кроме стона недовольного ворчания или ропота. «Если нужно», — пишет Петр, — что стоит за этой фразой? «Если нужно», поскорбев от различных испытаний. Это не просто констатация факта, что в мире, подобном нашему, такие вещи происходят. Смысл здесь гораздо глубже. Петр не говорит: «Имея святое обетование, вы радуйтесь великой радостью», хотя не исключено, что в мире, подобном этому, вам придется кое-что пережить. Все это полностью соответствует действительности, однако апостол идет дальше. Он делает позитивное утверждение, говоря по сути: «В данный момент вы терпите скорбь, потому что это для вас нужно». Вот он принцип. Испытания нужны для определенной цели. Они происходят не случайно. Они не просто часть этой жизни. В какой-то степени это так, но не в этом главная причина. «На вашу долю выпадают испытания, — говорит Петр, — потому что они полезны для вас. Потому что они воспитывают вас, то есть потому что Бог так решил». Это учение буквально красной нитью проходит через весь Новый Завет, и его подтверждает жизненный опыт святых на протяжении веков. На христианскую жизнь надо смотреть как на путешествие по миру под оком нашего Небесного Отца. И это основополагающий принцип. Христианин должен помнить, что он имеет особые взаимоотношения с Богом. Это не относится к нехристианину. Вся наша жизнь развивается по вполне определенному плану, у нее есть четкая цель. Бог выбрал нас, усыновил и ввел в свою семью. Для чего? Чтобы сделать нас совершенными. Это цель, которую Он объявил во всеуслышание, чтобы мы все более и более преображались в образ Его, дорогого Сына. Господь Иисус Христос приводит к Богу многих сыновей, говоря: «Вот, это я и дети, которых Ты дал мне». Без этой основополагающей концепции нас самих, как христиан, мы непременно заблудимся. И уж, конечно, неправильно поймем его учение. А вследствие этого будем неправильно воспринимать все, что происходит в нашей жизни.

0: Радио «Новая жизнь». Будь на волне. С Богом.
1: Итак, что же мы знаем об испытаниях в нашей жизни? Священное Писание свидетельствует нам о том, что Бог, по меньшей мере, допускает, чтобы нас постигали испытания. Мы пойдем дальше и скажем, что порой Бог повелевает, чтобы они происходили. Конечно же, ради нашего же блага. Иногда Он делает это, чтобы покарать нас за нашу вялость и неспособность или нежелание прилагать к вере поступки, как отец наказывает своих детей, когда мы удовлетворяемся лишь минимумом духовного роста. Мы можем игнорировать это наставление, но тогда не нужно удивляться, что Бог начинает показывать вам вашу неправоту, посылая различные неприятные события в вашу жизнь. В главе 12 послания к евреям приводится очень сильный довод. И вот что там написано. «Господь, кого любит, того наказывает». Если вы никогда не знали наказания, то ваше христианство вызывает сомнения. Если ваше существование абсолютно безмятежно, то, вероятно, вы имеете не духовный опыт, а душевный. Многовековой христианский опыт учит нас, Бог ради нашего же блага накажет нас, если мы не будем обращать внимание на наставления Писания. У Него есть разные методы и другие, кроме наставлений. Он не применяет их по отношению к тем, кто вне Божьей семьи. Но если мы Его дети, то ради нашего же блага Он будет исправлять нас, проводя через различные испытания. Мы не утверждаем, что это неминуемо, но просто это то, что может быть в вашей жизни. Иногда Бог делает это, чтобы подготовить нас к чему-то. Если Бог намерен поручить какому-то человеку особенно серьезную и важную задачу, особенную миссию, то обычно Он готовит его, проводя через различные испытания. И это похоже на то, как если бы Бог не решался сделать этого человека своим орудием, пока не удостоверится, что тот надежен. Так что не исключено, что испытания выпадают на вашу долю потому, что вам предстоит выполнить какую-то очень и очень значительную работу. Задумайтесь только над жизнью Иосифа. Чего только он не пережил. Разве можно представить себе более безнадежную ситуацию? Казалось, все обернулось против него. Его братья завидовали ему и избавились от него. Его увели в Египет, но и там он столкнулся с враждой. Он не делал ничего плохого, но просто потому, что он был тем, кем был, жизнь его была тяжелой. Однако всеми этими испытаниями, как мы видим, Бог готовил его к тому положению, которое предуготовил ему сам. Вспомните обо всех великих людях, о которых рассказывается в Библии. Их жизни не были абсолютной радостью и комфортом. На их судьбы выпали множество испытаний и невзгод. Павел также не был исключением. Кроме того, Бог иногда готовит человека к каким-то исключительным испытаниям, проводя его через более мелкие испытания. И в этом мы тоже видим Божью любовь, сияющую во всей своей славе. Мы знаем, что Господь никогда не даст нам быть искушаемыми или испытуемыми сверх сил. И Господь держит свое слово. Он готовит нас, Он совершенствует нас, Он переплавляет нас. И мы знаем, что процесс этой переплавки не всегда сладок. Это было бы невыносимо для человека, если бы на фоне совершенно безмятежной жизни на него вдруг внезапно обрушилось бы грозное испытание. Поэтому порой Бог в своей нежности, любви и заботе посылает сначала меньшие испытания, чтобы подготовить нас. Так что давайте исходить в своей жизни из великого принципа. Бог все видит и все знает. И Он знает, что для нас лучше. И Он руководит всеми процессами в этой вселенной. Мы порой не понимаем, что происходит, но Богу все ведомо. И наш нежно любящий Небесный Отец в нужный момент предписывает нам необходимое испытание. И если вы будете смотреть на вашу жизнь с такого вектора, поверьте, проходить их будет намного проще.
2: В моей душе живет Иисус, и с Ним я боли не боюсь. Он помощь в трудные часы, отрада для моей души. Я буду славить до конца того, кто любит нас сполна. И жизнь мою Он обновил,

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вечной жизни».
1: Что ж, друзья, теперь настало время перейти ко второму принципу. Вера по самой своей природе драгоценна. Посмотрите на золото, говорит Петр, оно очень ценно, но все равно не так драгоценно, как вера. Золото в конце концов исчезнет, но вера вечна. Золото погибает, а вера прибудет. Вы входите в христианскую жизнь верой и продолжаете жить по-христиански тоже благодаря вере. Но вы не осознаете, какая удивительная, какая чудесная вещь вера. В глазах Бога она настолько драгоценна, что Он хочет, чтобы она была абсолютно чиста. Золото очищают огнем, удаляют все примеси, все нечистое, помещая его в тигль и нагревая до высочайшей температуры. Тогда все лишнее просто сгорает и остается только золото. Если так поступают с золотом, которое в конце концов погибнет, то в насколько большей степени это необходимо делать с верой. Этот процесс очищения – это именно то, что происходит с нами в течение нашей христианской жизни. Вера – это уникальная, ни с чем не сравнимая вещь, которая связывает человека с Богом. Она спасает человека от ада, благодаря ей он попадает на небеса, она связывает этот мир с грядущим. Вера – это такая поразительная вещь, которая поднимает человека, погибающего в своих преступлениях и грехах, и помогает ему начать новую жизнь новым человеком в Иисусе Христе. И это Божий дар для нас, это Божий подарок. Вот почему она столь драгоценна. Существуют различные степени веры. Кроме того, есть различия и в качестве веры. Вера – явление многостороннее. Вначале в нашей вере много плотского, хотя мы этого и не замечаем. Но постепенно мы учимся, начинаем распознавать свои собственные мотивы. И тогда Бог проводит нас через испытания, как через огонь. Таким образом, Он очищает нас от всего нечистого и ненужного. Сначала нам может даже казаться, что наша вера совершенна, и мы все можем выдержать. Затем внезапно обрушивается испытание, и мы притыкаемся. Почему? Это просто признак того, что в нашей вере недостаточно доверия Богу и очень много самонадеянности. Чем больше трудностей мы испытываем, тем больше учимся всецело доверять Богу. Легко вверяться Ему, когда Он улыбается нам. Но когда облака сгущаются и чернеют, мы начинаем задаваться вопросом, а может быть, Бог больше не любит меня? Бог воспитывает нас, чтобы мы доверяли Ему не только тогда, когда сияет солнце, но и тогда, когда наступает мрак. Посмотрите на Авраама. Бог воспитал его так, что он сверх надежды поверил с надеждой. Римлянам 4 глава 18 стих. Даже тогда, когда внешне все говорило о тщетности надежды, Авраам сохранял абсолютное доверие Богу. Такое доверие должно развиваться и в нас. Мы обретаем его не вдруг, но проходя через испытания и набирая жизненный опыт. Мы учимся сохранять спокойствие и говорить: «Да, я не вижу солнца, но я знаю, что оно есть. Я знаю, что за облаками Божье лицо. Я знаю, что за облаками Бог улыбается мне, как своему ребенку». Именно в испытаниях крепнет наше доверие к Богу, и в этом тоже их смысл и значение. Вспомните, через сколько трудностей прошел Авраам. То же испытание, которое было дано ему Богом, когда Бог сказал ему привести своего единственного сына, в котором было все Божье обетование, на гору Мория и там принести его в жертву. Что сделал Авраам? Начал ли он спорить? Начал ли он как-то пытаться изменить все это? Нет, но он верой пошел и был готов на это. Именно что-то похожее порой происходит в наших жизнях, хоть и не настолько фатальное. Однако испытания действительно помогают нам возрастать в вере. Все сказанное относится и к такому качеству, как стойкое терпение, то есть способность продолжать путь, невзирая на уныние. Это один из величайших тестов или испытаний, через которые приходится иногда проходить христианам. по своей природе мы нетерпеливы. Мы начинаем свою христианскую жизнь младенцами в духовном смысле. Мы рождаемся, но мы хотим всего и сразу. А когда этого не происходит, мы теряем терпение и ропщим, жалуемся и надуваемся. Словом, нам не хватает терпения, нам предстоит научиться продолжать путь с твердой уверенностью. Бог знает, что для меня лучше, я буду ему доверять». И только через испытания и искушения в нас развиваются эти качества, которые мы должны показать или приложить к нашей вере, о которых говорит Петр. «Покажите в вашей вере добродетель» и так далее, и там дальше целый список. «Испытания необходимы», — говорит Петр. «Если не будет испытаний, то не будет и доказательств искренности нашей веры». Он имел в виду примерно следующее. К чему-то применяется тест, и после того, как тест подтверждает качество этого чего-то, выдается сертификат. Например, в сертификате, приложенному к золотому кольцу, сказано, здесь содержится 18 каратов золота. Именно это подразумевается под испытанием или проверкой, аттестацией. Бога интересует не процесс испытания как таковой, а демонстрация искренности, качества нашей веры. Если мы выдерживаем испытание достойно, то это подтверждает подлинность нашей веры. В притче о сеятеле некоторые семена падали среди терний. Должен был взойти богатый урожай, но он не взошел, потому что мирские дела, как сорняки, заглушили Божье Слово. Наш Господь истолковывает это таким образом. Наступили испытания, заглушили Слово, и оно так и не нашло в жизни этого человека реального воплощения. Сначала все казалось таким чудесным, но это не длилось долго. Испытания показали, что вера была поверхностной. Ничто не служит лучшим подтверждением реальности веры человека, чем стойкость и терпение в испытаниях. Когда мы, невзирая ни на что, стоим как скала, в то время как другие вокруг нас падают, тогда мы доказываем подлинность своей веры. Христиане, которые падают или отпадают от веры, служат плохой рекомендацией, но те, которые начали хорошо, но потом не выдержали, просто позорят веру. Но чтобы поддержать нас, апостол Петр напоминает нам, что пострадаем мы немного. Мы немного поскорбим. Пусть у вас не создается впечатление, что испытания в вашей жизни никогда не кончатся. Что так теперь будет всегда, или что для христианина это обычное состояние. Это не так. Видя, что мы реагируем правильно и учимся, Бог убирает испытания. И вы можете быть уверены, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. Вспомните историю о учениках в лодке. Их постиг воистину страшный шторм. Но Господь, после сказав о их маловерии, успокоил шторм. Это было уроком. Так и в нашей жизни происходит довольно часто. После шторма наступит штиль. Господь наш любящий Отец. Он знает, что нам под силу перенести, а что может нас сломать. И посланное испытание никогда не будет непосильным. Возможно, сегодня вы несете тяжелое бремя беды и впали даже в уныние. Возможно, для кого-то солнце заслано мраком и тяжелыми тучами. Возможно, ваша молитва сегодня не льется так свободно, как прежде. Возможно, вы чувствуете, что почти утратили веру, которая когда-то горела в вас. Не тревожьтесь, вы в руке своего доброго Отца. Может быть, впереди, пока еще не видный за горизонтом, находится славный период вашей жизни. Возможно, Он приготовил для вас какое-то необычное благословение. А возможно, Он предназначил вас для великой работы в свою славу, которая ожидает впоследствии в вечности великой награды. Так что не смущайтесь, вы в руках вашего доброго Отца. Доверяйте Ему и идите дальше.

0: радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Друзья, время нашего эфира уже подходит к своему завершению. Сегодня мы говорили об испытаниях или искушениях, которые постигают нас в нашей жизни и из-за которых нам приходится немного поскорбеть, как пишет Петр. Переживаете ли вы скорбь сегодня? Если да, то в таком случае напомните себе о том, чему вы можете радоваться. И радоваться великой радостью. Это то, что вы просто обязаны сделать. Проблема в том, что когда приходит испытание, мы склонны не замечать ничего, кроме них. В такие дни вспоминайте слова Петра. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, зная, что эта истина неизменна, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». 1 Петра, 1 глава с 3 по 5 стих. Напомните себе об этом и скажите «Да». Это тяжело. Искушения и испытания обрушились на меня, окружают со всех сторон плотной стеной. Они нападают отовсюду, но я не буду сидеть придавленный ими и стонать. Я встану и скажу, я знаю, что Бог добр. Я знаю, что Христос умер за меня и что я принадлежу Богу, и меня ожидает наследие на небесах. Я не могу видеть его, но знаю, что оно там. Я знаю, что Бог хранит его для меня, и что никто и никогда не сможет вырвать меня из его могучей руки. Напомните себе об этих вещах, о том, с чему вы можете радоваться великой радостью. А затем двигайтесь дальше, к основному утверждению Петра. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Я не знаю, когда он явится, но я знаю, что он обязательно придет, и что я буду там. Поэтому мы уверены, что наша жизнь вместе со всеми испытаниями летит как стрела к этой окончательной и наивысшей цели. Эта стрела запущена Богом, друзья, а он никогда не промахивается. Это будет великий день, и его надо с нетерпением ожидать. Когда этот день настанет, то станет видна и искренность нашей веры. Вера, которую мы считали такой слабой, предстанет как нечто величественное и могучее. Она выдержала испытание, и ей предстоит служить дальше к похвале и чести и славе. Чьей? В первую очередь к славе Господа Иисуса Христа. В этот великий день он встанет и радостно посмотрит на христиан, на тех, кого он призвал. Они прошли через великую скорбь, но они все выдержали, не отступив, и он посмотрит на них с гордостью. Но этот день будет также и днем нашей с вами чести и славы. Мы все станем соучастниками Его славы. Мы услышим Его похвалу и Его слова «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Он облечет нас в свою собственную славу, и мы обретем вечность, и будем наслаждаться ею вместе с Ним. Чем сильнее и чище наша вера, тем больше грядущая слава. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. И это именно об этом. Это не о суде ко спасению. Мы спасены Иисусом Христом по вере. Мы не приходим на суд, и мы знаем об этом. Это о награде. Будет суд, после которого каждому будет воздано по заслугам, наградою. И судить нас будут по тому, какова была наша вера и как она выдерживала испытания. Порой мы скорбим от многих горестей и испытаний в этой жизни. Нам бывает так тяжело, что с трудом удерживаем слезы, но мы знаем, нам обещано, настанет день, когда Агнец, который среди престола, поведет нас на живые источники вод. И тогда сам Бог отрет всякую слезу с наших очей, и мы пребудем с Ним в вечной славе. Вот таким должно быть отношение христианина к испытаниям. Поэтому благодарите Бога сегодня, что вы в Его руках. Несмотря на то, что вы сейчас проходите. Да, это трудно, но это та позиция, к которой призывает нас Библия. И поверьте, она работает. Он знает, как спасать, мы не знаем. Поэтому давайте подчинимся Богу и скажем Ему: «Пошли то, что считаешь правильным. Я принимаю любую Твою волю. Я хочу лишь одного – быть всегда угодным Тебе в Твоих глазах». Что ж, друзья, будьте благословенны. И пусть никакие испытания в вашей жизни не застилают вам очи. Пусть вокруг мрак, знайте, что вы в Его руке. И эта рука ведет вас к спасению и вечной славе.

0: Радио.
1: Новая жизнь.
0: Праведный верою жив будет.
2: Послание к римлянам святого апостола Павла. Глава 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, а кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа? Живем. Умираем ли для Господа? Умираем. И потому живем или умираем всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонятся всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не поддавать брату в случае преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, кто служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божьи. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умалчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому, премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
4: Давайте разбираться.
5: Дуализм. В теологии идея дуализма подразумевает, что существуют два отдельных бытия – добро и зло, обладающие равной силой. В так называемом христианском дуализме Бог представляет добро, а дьявол – зло. И, казалось бы, все правильно. Но в чем же подвох? Истина заключается в том, что хотя сатана и имеет определенную силу, он не может сравниться со всемогущим Богом, так как был создан им, как ангел. Об этом мы читаем в Исаии 14 главе, а также и Иезекииля 28 главе. Священное Писание говорит: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. Согласно Библии, дуализма не существует. Нет двух противоборствующих равных сил, называемых добро и зло. Добро, представленное всемогущим Богом, является без исключений самой могущественной силой во Вселенной. Зло, представленное дьяволом, является меньшей силой, никак не сравнимой с добром. Зло будет поражено каждый раз в каждом сражении с добром, потому что Бог – представление добра, всемогущ, в то время как зло, представленное дьяволом, таковым не является. Если какая-нибудь доктрина изображает добро и зло как две равные противоборствующие силы, то она противоречит библейской позиции. Сатана не был и никогда не будет равным Богу, хотя это и было его желанием. Любую доктрину, утверждающую обратное, можно смело назвать ложной. Тот факт, что дьявол был изгнан с небес за попытку сравниться с Богом, не значит, что он оставил попытки стать равным или высшим Бога, как доказано базовыми принципами дуализма, возникшими из философии человеческой мудрости. Дуализм не может существовать в любой части нашей Вселенной. Есть лишь одна преобладающая сила, и этой силой является всемогущий Бог, как открыто нам в Библии. Нет двух равных сил. Не существует равного противоборства между добром и злом, потому что нет никого, кто мог бы сравниться с Богом. И любая дуалистическая доктрина, утверждающая обратное, является фальшивой.

твою милость вкушаю, когда спотыкаясь, бессилье грешу.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Люди переживают, многие, о том, что, уходя из этой жизни, ничего с собой не берут. А хотелось бы многим что-нибудь взять. Будет ли что-то, есть ли что-то на земле, что человек все-таки возьмет, унесет туда?
2: Очень важный вопрос. Кстати, говоря о том, чтобы что-то взять с собой из этой... Мы недавно переехали с одного дома в другой, и когда мы переезжали, я с таким облегчением думал, как хорошо, что когда мы будем переезжать в вечность, мы ничего не будем брать. Не нужно паковать и распаковывать. У меня одних книг было, не знаю, ящиков 50. И когда ты их привез, то их нужно рассортировать, разобрать, что-то выбросить, что-то, может быть, перечитать еще раз, вот, и так далее. Так вот, говоря о том, что мы с собой берем в вечность, мы, конечно же, берем. И Писание говорит об этом в ряде мест. Нужно помнить прежде всего, что ценности вечности отличаются от ценностей, которые здесь на земле. Для нас здесь на земле многое из того, что ценно сегодня, оно в действительности не является таким ценным. Даже здесь нам кажется, что это ценно, но в действительности оно не несет силы, которая бы питала душу, которая бы делала нас счастливыми по-настоящему, наполняла жизнь полноценной. А что делает жизнь полноценной? Это отношения. Отношения с Богом прежде всего. И затем отношения с людьми. И вот когда наши отношения с людьми исходят из отношения с Богом, вот тогда мы и способны произвести то, что мы возьмем с собой в небеса. Несколько мест в связи с этим хотелось бы привести. Первое – это книга пророка Даниила. Здесь есть очень интересное место, которое я люблю вспоминать, вот когда мы говорим о вечности вообще. Даниила, 12 глава, в конце этой книги сказано следующее. Второй стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Сказано о том, что последний суд будет. Третий стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». То есть здесь сказано о том, что люди, которые обратили многих к правде, то есть те, кто участвовал в деле распространения Евангелия, тех, кто донес спасительную весть, тех, кто утверждал людей в следовании за Иисусом Христом, эти люди, очевидно, будут иметь больший уровень славы. Когда мы говорим об этом уровне славы, то это очень интересная сторона, потому что речь идет не о нашей собственной славе, речь идет о славе Божией, которая отражается в славе Христа и которая отражается потом в славе Христовых детей или же Христового тела, невесты Христа. И вот чем больше человек является сотрудником Божьим, пока он живет здесь на земле, тем в большей степени он отражает эту славу. И здесь это будет очевидное отражение славы на небесах. Мы видим апостола Павла, который говорит во втором послании к Тимофею, в 4 главе, говорит о себе: течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. То есть он понимает, что речь идет о венце, о воздаянии. Вот. Второе послание Коринфянам. Кажется, второе, да, послание Коринфянам, 5 глава, сказано о судилище Христовом. Здесь 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть вот это слово «судилище», кстати, в данном месте применяется, оно взято из спортивного лексикона, из Олимпийских игр. Вот там было место, где выдавались награды, где признавался победитель. И вот апостол использует именно это слово и говорит «судилище Христово». Оно отличается от Великого Белого Престола. Это другой суд. Это судилище, где сравнивается, подводится итог тому, что человек делал, живя в теле. И вот здесь, живя в теле, мы являемся или соучастниками того, что Бог делает, собирая себе сокровища на небесах, или же мы делаем что-то свое, что-то человеческое, что-то не Божье, что-то противоречащее Богу. Теперь, когда мы говорим о том, что мы являемся соучастниками Божьего, то здесь целый спектр всяких разных дел. Мы буквально вчера собирались здесь в церкви, собирался технический отдел, техническая служба, люди, которые занимаются всякими разными вещами. Убирают, закрывают, ремонтируют. Вот. Так вот, это служение ничем не меньше служения душепопечения или проповеди. Почему? Потому что мы все делаем это для того, чтобы позволить душам слушать слово, получить спасение, утвердиться в вере. И человек, который поднимает бумажки или подметает, он может это делать с пониманием того, что он делает вклад в дело Божие. Точно так же, как человек, который проповедует, может это делать с неверной мотивацией, ища чего-то своего, продвижения себя, или ему просто нравится выступать перед большой группой людей. То есть вот идет с нами на небеса то, что сделано нами для Господа.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Выдержав день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Другую притчу предложил он им, говоря:
3: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелой и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
1: Иную притчу предложил он им, говоря:
3: «Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
2: Иную притчу сказал он им.
3: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все.
2: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
4: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
2: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
5: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
2: Он же сказал им в ответ:
3: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы,

0: пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили:
1: «Откуда у него такая премудрость и сила?
2: Не плотников ли он сын?
3: Не его ли мать называется Мария?
4: И братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда.
3: И сестры его не все ли между нами?
2: Откуда же у него все это?»
0: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
5: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
0: И не совершил там многих чудес по неверию.

Томас Бостон. Союз со Христом находит свое подтверждение в законе. Несмотря на то, что этот необычный союз не основан на законе, он все же является союзом, находящим свое подтверждение в законе. Христос как поручитель и христианин как главный должник – это нечто неразделимое в глазах закона. Когда люди, избранные Богом, как и все остальное человечество, стали должниками перед Божьей справедливостью, Христос стал их поручителем и заплатил их долг. Когда люди веруют в Него, они соединяются с Ним в духовном, брачном союзе, действие которого настолько сильно, что все, что Христос сделал, пострадав за них, рассматривается законом Божьим так, как если бы пострадали сами люди. Поэтому Писание говорит об избранных, что они сораспялись Христу. Галатам 2.19, погребены с Ним, Колоссянам 2.12, и еще «и воскресил с Ним», то есть со Христом, посажены на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам 2.6. Пребывающие на земле святые, к которым обращается апостол Павел, не могли бы быть посажены на небесах, если бы подверглись осуждению закона.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Единственный Искупитель избранных Божиих – это Господь Иисус Христос, который, будучи вечным Сыном Божиим, стал человеком. Он был и остается Богом и человеком в двух различных природах, но одной личности вовеки. Евреям 7:24-25. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». 1 Тимофею 2:5-6. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления многих».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Моя проповедь сегодня называется «Маленькие люди в большом деле». Причина, почему я назвал ее так, заключается в том, что в истории искупления, которая представлена нам на страницах Священного Писания, содержатся не только очень большие имена. Там сказано не только о людях, которые играли большую роль, они обладали большим влиянием, ну и о тех, которые на первый взгляд могут показаться незначительными людьми. Мы сегодня будем говорить об Исааке, и мы знаем, или, скорее всего, каждый из вас может подтвердить то, что об Исааке не часто проповедуют. Вот, наверное, вы слышали много проповедей об Аврааме, это отец Исаака, и, наверное, не меньше проповедей об Иакове, это сын Исаака. А вот о самом Исааке не так много говорится. И, наверное, причина, почему о нем мало проповедуют, в том, что о нем не так много написано. Не так много описаний его жизни, не так много разных событий. И вот, когда мы соприкасаемся с такими личностями, мы имеем возможность увидеть Божий взгляд на людей всякого калибра. Вот у нас, наше человеческое измерение, мы высоко ставим тех, кто, на наш взгляд, обладает большим влиянием, более заметные люди. Нам кажется, что вот это да, вот это жизнь, которая эффективная, вот эта вот жизнь стоит того, чтобы ее жить. Вот. И мы сравниваем таких людей с теми, кто менее заметен, кто, как кажется, менее влиятельный. И очень часто люди попадают существенные проблемы, связанные с этим. Так вот, история Исаака помогает нам увидеть, что в глобальном Божьем плане каждый человек, независимо от того, каким он может нам показаться, каждый человек занимает именно то место, крайне важное и необходимое, которое было определено Богом. Как мы уже говорили о том, что у каждого из нас есть вот это стремление к значимости, и это стремление измеряется человеческими мерками. Но давайте посмотрим на жизнь Исаака и посмотрим на то, какое место Господь определил ему. Исследуя книгу «Бытие», мы с самого начала видим, что после того, когда люди согрешили, Бог объявляет о начале своего великого плана искупления. Этот план имел своим центром пришествие Мессии. И роль Мессии в победе над дьяволом, в освобождении людей от рабства греха, от рабства смерти. И как результат, в финальном преображении всего творения Мессия занимает центральное место. Подготовка к реализации этого плана занимает тысячелетия. Как вы помните, вначале Бог предоставил людям возможность развиваться самостоятельно, и они достаточно быстро, используя все ресурсы, которые Господь им дал, достаточно быстро все превратили во зло. Помните, перед потопом сказано, помышление сердца их было зло во всякое время. Бог вынужден был уничтожить первое человечество потопом. После того остается одна семья, которая верует. И достаточно быстро видно, что несмотря на то, что эти люди, они не были настолько растленны, как те, которых Бог уничтожил в потопе, грех, который живет в них, продолжает давать о себе знать. Мы читаем историю о Вавилонской башне, где люди пытаются самоутверждаться, противопоставляя себя Богом. И вот после этого Бог начинает особенный процесс, и в этом процессе Он выбирает одного человека. Этого человека звали Авраам, и Он определяет, что через него произойдет особый народ. Этот особый народ не только получит специальный Божий закон, он не только получит возможность поклонения Богу через жертвоприношения, которые были установлены, но самое главное, этот особенный народ, он станет инструментом, через него придет в мир Мессия, Бог станет человеком для того, чтобы освободить людей от рабства греха, от рабства дьявола и от рабства смерти. И вот в этом глобальном плане есть разные люди. Они жили в разных точках истории. Они имели разную национальность даже. Они играли свою роль. Иногда эта роль более видимая, иногда менее заметная. Но каждый участник этого процесса обладал колоссальной значимостью. И значимость эта определялась не самим человеком, а глобальным делом, участником которого Бог сделал этих людей. Когда мы смотрим на Божье представление себя, когда Бог представляет себя в Ветхом Завете, много раз это происходит. Я приведу один пример. Бог очень часто называет себя таким образом. Посмотрите, книга Исход, 3 глава, с 5 стиха. Бог представляется Моисею у куста горящего. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца вашего, отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Заметьте, как я только что отметил, об Аврааме много сказано, об Иакове тоже много сказано, об Исааке очень мало сказано, но Бог продолжает быть Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Подобных мест в Писании множество, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И Писание целенаправленно не говорит об Исааке много для того, чтобы показать, что его причастность к Авраамову Завету имеет намного большую значимость, нежели он сам. Мы посмотрим сейчас на эту историю очень коротко, для того, чтобы сделать некоторые выводы относительно того, как она касается нас с вами сегодня. Итак, место Исаака в Божьем Завете с Авраамом. В истории Исаака, которая представлена здесь Моисеем по вдохновению Святого Духа, отмечены несколько важных деталей. Они позволяют нам иметь или составить представление о его месте в Божьем плане, плане, который был продуман Богом заранее, и этот план был открыт в завете, который Бог заключил с Авраамом. Но прежде всего, Исаак знает об этом завете. То есть он родился в семье Авраама, он вырос в доме Авраама, точнее в шатрах, где Авраам жил. Он ходил вместе с Авраамом, он видел, как Авраам поклоняется Богу, он научился у него поклоняться Богу, он узнал о том, что у Бога есть договор с его отцом, он знал суть этого договора, он впитал это все в свои

жена его. Как и в жизни каждого человека на земле, Господь допускает в жизни Исаака обстоятельства, в которых он полностью зависит от Бога. То есть у него нет человеческих решений этой проблемы. Очень интересно, кстати, та же проблема, которая была у его родителей. Его родители, правда, ждали 25 лет до того, пока у них родился сын. Исаак и Ревека ждали 20 лет. Немало. И вот на протяжении этого времени, с тех пор, как Исаак понял то, что у него нет сына, и он знает, что Бог обещал, и больше того, у него есть пример его отца, который долго не мог иметь детей, и вот потом Бог дал в конце. Исаак знает, что нужно идти к Богу. Написано, и молился Исаак Господа жене своей. Это не просто одна молитва. Вот эта фраза «и молился Исаак Господу» — это говорит о периоде жизни, это говорит о продолжительном времени, когда Исаак шел к Господу, а не он приносил к нему эту свою нужду, которая у него есть. В этом одно из ключевых отличий верующих людей. Люди, которые принадлежат Богу, люди, которые знают Его как своего Господа, живя в этом мире, пораженном грехом и тлением, они не избавлены от трудностей жизни, но, зная Господа, они всегда идут к Нему в своих трудностях. Это то, что мы видим здесь в жизни Исаака. Это же самое мы видим и в сердце Ревеки. После того, когда их молитва была отвечена, когда она уже была беременна, Ревека обнаружила, что дети, рождения которых она ожидала, могут быть не радостью, а горем для нее. То есть она потенциально увидела это, увидела возможность такую. И посмотрите, что она делает. Она идет с вопросом к Господу. 22 стих. «Сыновья в утробе ее стали биться. И сказала она, если так будет, то для чего мне это?» Мудрая женщина, она понимает, что потенциально могут быть существенные проблемы. Смотрите, и пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Заметьте, Бог говорит Ревеке, у меня все под контролем. У тебя есть беспокойство, у тебя есть причина для этого беспокойства, есть потенциальные проблемы, которые ты можешь увидеть. Но он открывает ей реальность. От тебя произойдут два народа, они будут противостоять друг другу, меньше будет более влиятельным, чем старший. И так и произошло. 24 стих. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Понимание своей зависимости от Бога и также знание о возможности обращаться к Нему и с Ним решать свои вопросы – это ключевой элемент отношений с Богом. Это ключевой элемент, который открывает дверь к благословениям участия в Его завете. Это то, что Писание сообщает нам об Исааке. Второй вопрос, второй элемент, который мы видим здесь в описании Исаака, это его причастность к завету. То есть он не только знает о том, что Авраам, его отец, имел заветные отношения с Богом, он приходит к той точке, в которой Бог ему открывает, Бог, у него есть встреча с Богом, в которой становится ясно, теперь эти отношения между им самим и Богом – такие же заветные отношения. Первый стих 26 главы. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, которой я скажу тебе, странствуй по этой земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему». Дальше следует повторение обетований, которые уже были даны
Авраам, ну,

Теперь они звучат применительно к Исааку. Посмотрите, 4 стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Обратите внимание, Исаак становится причастником Божьих обетований, которые даны его отцу Аврааму. То есть это не что-то новое, изобретенное самим Исааком. Это не его какая-то уникальность, это не какая-то его индивидуальность здесь подчеркивается. Нет, Бог подчеркивает, ты часть большого дела, которое я начал с отцом твоим Авраамом. Именно в этом он подчеркивает значимость Исаака. Он подчеркивает, это не твое дело, это мое дело. Это то, что я начал с отцом твоим Авраамом. Он подчеркивает здесь, за то, что Авраам послушался голоса моего, там начало этого большого дела. У Исаака было много возможностей искать смысл своей жизни в чем-то ином. Например, подобно Лоту, он мог сфокусироваться на укреплении своего материального благосостояния. Или же на достижении популярности в кругах людей, которые его окружали. Или он мог попытаться изобретать свой собственный путь, который основывался бы на его собственной значимости, чтобы над ним не шла вот эта тень его отца. Это отец начала всего, это Авраамов завет, который теперь переходит на него. Этот фактор играет очень важную роль. Исаак хорошо понимает, что нет ничего более значимого, как быть соучастником того, что делает Бог. И это показано здесь очень ясно. Причем не просто соучастником, а партнером на том этапе, который Бог тебе определил. Это примерно как эстафета в спорте. Знаете, что такое эстафета, когда один человек бежит и передает эстафету другому, и потом другой передает третьему. И вот там общий результат зависит не одного какого-то суператлета, а от каждого участника этой эстафеты. И вот сейчас, в этой точке, Бог передает эту эстафету Исааку. Сущность Божьего плана искупления в том, чтобы восстановить значимость человека в его принадлежности Богу и его делу, в возможности сотрудничества с Ним, Творцом и Владыкой Вселенной. Именно это мы и видим в Божьем подходе, взаимоотношениям с его людьми. Итак, два качества мы видим здесь. Во-первых, в жизни Исаака мы видим знание завета, он идет к Богу, он умеет поклоняться ему. Во-вторых, мы видим его причастность к завету. Есть третий, не менее важный фактор, его верность завету. Это третий фактор, который определяет значимость Исаака. Бог определяет ему точку, определяет ему в эстафете роль, место. Исаак очень хорошо понимает, что его задача быть верным в той точке, в которой Бог его поставил. Он стал участником завета не только на словах, но на деле. Посмотрите 24 стих 26 главы. «И в эту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. У Исаака были свои недостатки. Сказано о фаворитизме, о том, что, помните, Исаак больше любил Исава, Ревека больше любила Иакова, и этот фаворитизм сыграл свою негативную роль в их воспитании детей. Это одна проблема. Вторая проблема, о которой сказано, точно так же, как и его отец Авраам, Исаак из страха перед филистимлянами выдавал Ревеку за свою сестру. Помните, такая же проблема была у его отца. Вот об этих проблемах сказано, и Моисей ясно показывает, Исаак обычный человек. Он не какой-то суперсвятой, обладающий своей собственной абсолютной праведностью. Но во всем этом есть факторы, которые определяют его жизнь. Посмотрите, в чем они заключаются. Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа.
Его жизнь сфокусирована на том, не просто чтобы вспомнить Господа и помолиться. Он устраивает жертвенник, он устраивает место поклонения. Для него это существенный фактор, вокруг которого вращается сейчас его жизнь. То есть он обычный человек со своими слабостями, но поклонение Богу, его посвящение Богу, его привязанность к тому, что Господь делает в нем и делает через него, она играет ключевую роль. То есть он живет будущим, которое ему обещал Бог. Об этом ясно говорится в послании к евреям. Посмотрите, Евреям 11 глава 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Итак, это третья характеристика, которую мы видим об Исааке, здесь представленная в Священном Писании. Есть еще одна, четвертая. Это благословение завета. Он знал завет, он был причастником завета, он был верным завету. И, конечно же, этот завет имел свои плоды в его жизни. Бог для того и заключает завет с людьми, чтобы благословить их. Первый стих 12 главы. Мы видим, как Бог заключает завет с Авраамом и говорит о цели этого завета. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». То есть, когда Бог призывает человека, Он призывает, чтобы благословить его. И дальше Он продолжает и говорит, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные». То есть благословение — это суть заветных отношений с Богом. Не имея мира с Богом, не имея гармоничных взаимоотношений с Ним, люди не могут иметь полноценную жизнь. Они будут в постоянном противоречии с волей Божией, они будут противостоять Творцу. Каждый раз, когда Бог вступал с кем-то в завет, Он обещал свое благословение. Так произошло и в жизни Исаака. Посмотрите еще раз, 12 стих 26 главы. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь, и стал великим человеком, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Немножко ниже Бог снова подтверждает благословение Исаака, 22 стих. «И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою». И посмотрите, опять он подчеркивает, «И благословлю тебя, и умножу потомство твоего». И очень интересно, он подчеркивает причину. «Ради Авраама, раба моего». Это еще одна очень важная деталь. Заметьте, Бог постоянно подчеркивает, значимость не в тебе, а в завете. Основание благословения не в том, что ты имеешь какие-то достижения, а в том завете, который я начал с отцом твоим, установил этот завет с отцом твоим. Еще немного ниже, в конце главы, говорится о том, что это благословение признается окружающими людьми. 27 стих. Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Там был конфликт с филистимлянами. И вот что они отвечают. Они сказали, «Мы ясно увидели, что с тобою Господь. Потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Заметьте, люди вокруг видят, что Божье благословение присутствует здесь. Это одно из особых благословений причастности к Божьему завету. Какими бы ни были окружающие нас люди, они всегда увидят в нас что-то особенное в жизни настоящих верующих людей. Так было с Авраамом. Помните, когда он пришел покупать пещеру у сынов Хетовых? Слушайте, как они говорят ему. 23 глава Бытия. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш,
Ты князь Божий посреди нас. То есть это неверующие люди, язычники, которые окружают, которые живут вот там своей жизнью. Но они видят участников завета, и они понимают, ты князь Божий. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте. То есть посмотри, с каким уважением эти люди относятся к Аврааму. Так было с другими людьми, например, с Елисеем. Помните, 4 книга Царств, 4 глава, сказана история, когда Елисей проходил и заходил в один дом, куда его приглашали поесть хлеба. Вот там в 9 стихе написано, и сказала та женщина своему мужу: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». То есть складывается определенное впечатление в сознании окружающих людей. Так было и с Иисусом Христом. Даже его враги, помните, даже те, кто в конце концов убили его, помните, в 3 главе Евангелия от Иоанна в самом начале приходит Никодим и говорит: «Мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога». Вот это вот благословение завет. Божье благословение не всегда выражается в материальном изобилии, но они всегда очевидны. Они всегда очевидны не только для того, кого благословляет Бог, но также и для тех, кто окружает этих людей. Итак, это короткая история роли и места Исаака в Божьем великом деле, которое открыто было для него через Авраама в завет. И вот эта история позволяет нам сделать вывод сегодня, посмотрев на нашу жизнь, на нашу роль и наше место. Мы посмотрим сейчас на наше место в Новом Завете. Между нами и Исааком много параллелей. Во-первых, Новый Завет является продолжением или же новым выражением Авраамова Завета. Он позволил достичь изначальных целей, Новый Завет позволил достичь изначальных целей, тех целей, о которых Бог говорил и обещал еще Аврааму, но которые так и не были достигнуты Израилем после Синая. Помните, после Авраамова завета был еще Синайский завет. Это все часть большого Божьего плана. В 31 главе книги пророка Иеремии Бог в первый раз говорит о Новом Завете и говорит о сущности, что он означает. Вот что здесь написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Речь идет о Синайском завете. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Друзья мои, это главное. Для всех участников Нового Завета станет реальностью то, что Бог будет их Богом, и они будут его народом. Это главная цель, достижению которого посвящена вся история искупления. Она становится возможной благодаря завету, то есть Божьему договору, согласно которому он обещает, что каждый его участник будет принят в непосредственный круг общения с Богом, то есть станет частью Божьей семьи, станет Божьим сыном и Божьей дочерью. Именно ради этого пришел Христос. Ради этого нужна была Голгофа. Ради этого нужен был Авраам, Исаак и Иаков. Ради этого нужна была долгая история Израиля. Новый Завет — это самое значительное явление. Настолько значительное, что в свете его все остальные достижения людей совершенно блекнут. Именно это стало предельно ясно апостолу Павлу, или тогда Савлу, в момент его встречи с Иисусом Христом. Именно это радикально изменило его жизнь. Вот там есть интересная деталь. Эта жизнь изменилась не только в смысле того, что он был ревнителем закона и стал ревнителем Евангелия Иисуса Христа. Главное, что в нем изменилось, он понял, что Новый Завет, который заключил Христос на Голгофе, обладает неизмеримо большей значимостью, чем все, что он пытался достичь своими собственными достижениями. А его возможности были очень большие. Помните, он писал о себе, Филиппийцам 3 глава,
Четвертый стих. «Если кто думает надеяться на плоть, то я более». Он был влиятельный человек. Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. То есть, посмотрите, Павел или Савл тогда, он был весьма амбициозным человеком. И у него были для этого замечательные возможности. Родился в правильной семье, в хорошей семье. Попал под влияние лучших учителей. Кроме того, к обретению значимости он приложил огромнейшие усилия. Посмотрите, что здесь написано. Он говорит по учению фарисей. То есть он присоединился к самой ревностной группе людей, которые старались исполнять, познавать закон и исполнять его. Более того, даже среди фарисеев Павел был в первых рядах. Он тщательнее других исполнял закон. Он говорит, по правде законно непорочный. То есть никто из его соратников, из тех, кто был рядом с ним, никто не мог уличить его в какой-то точке, где он нарушал бы закон. И более того, он не только тщательнее других исполнял закон, но он ревностнее других защищал правильную веру. Он стал по ревности гонитель Церкви Божией. И вот он встретился со Христом. Эта встреча внезапно показывает ему что-то, что было намного ярче, мощнее и значительнее. Вот этот талантливейший человек, который жил тем, чтобы свои амбиции раскрыть. Он уже почти что был членом Синедриона, он был где-то очень близок к этому. И вдруг, когда он встречается со Христом, он понимает одну вещь, он понимает, где истинная ценность, что истинная ценность в завете, заключенном на Голгофе, а не в нем. Не в его возможностях, не в его амбициях. Когда-то, очень давно, я использовал подобную иллюстрацию. Хочу повторить ее. Представьте себе толпу людей, которые стремятся воссоединиться со своими родственниками, которые живут по ту сторону океана. Среди этой толпы людей есть разные люди. Есть спортсмены-пловцы, которые очень хорошо плавают. Есть средненькие люди, ну, типа меня, которые могут немножко проплыть, но ненадолго хватит. Есть те, кто с трудом добрел до кромки воды. Добрели и уже задыхаются. И вот, когда вы посмотрите на этих людей, вот те спортсмены, они ходят, мускулами своими покачивают, они, конечно же, выглядят намного круче, чем те, которые еле дышат, стоят. Ну, представьте себе теперь эту задачу. Для того, чтобы им соединиться, воссоединиться со своими родственниками по ту сторону океана, вот их возможности не играют никакой роли. Если те, которые не умеют плавать, сразу утонут, то те, которые умеют, утонут через несколько часов, но не доберутся туда. Для того, чтобы это воссоединение произошло, для этого нужна помощь. Для этого нужен корабль или самолет. И вот теперь представьте себе, всех этих людей погрузили в самолет, и они летят туда для того, чтобы соединиться со своими родственниками. И здесь уже не играет роли мышцы, умение плавать или неумение плавать. Совершенно. Вся значимость в самолете, который их везет. Здесь уже один перед другим нечем хвалиться совершенно. Вот это то же самое, что происходит с нами сегодня, когда мы становимся участниками Нового Завета. Одни более талантливые, другие менее. Одни более заметные, более влиятельные и больше, казалось бы, достигли в своей жизни. Других очень мало видно. Но наша вся значимость заключается не в том, что мы что-то достигаем, а в том, кто нас соединяет с Отцом. Голгофская жертва Иисуса Христа, завет, частью которого Он нас сделал. Вот история Исаака показывает нам это. Это очень серьезный и важный вопрос. Наше участие в Новом Завете радикально меняет наш взгляд на себя. Или, точнее, должно менять наш взгляд на себя.
Наша значимость не в наших собственных возможностях, не в наших талантах, не в наших достижениях, не в нашей ревности. Наша значимость в Иисусе Христе, в завете, который Он заключил, и в Евангелии, которое принесло нам весть об этом завете. 1 Коринфянам, 1 глава, мы читаем 27 стих. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вот почему Бог упоминает, Он не говорит: «Я Бог Авраама и Иакова». Нет, Он говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Хотя об Аврааме сказано очень много, об Иакове тоже очень много, об Исааке так себе. Совсем несколько строчек. Потому что значимость не в Исааке, значимость в завете, который Бог заключает. 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Я хочу кратко отметить три главных характеристики, которые определяют значимость участников Нового Завета. Самое первое, очевидно, это причастность к Новому Завету. Мы только что упомянули, что Новый Завет – это квинтэссенция главного Божьего дела во Вселенной, до кульминации его плана искупления. И стать участником Нового Завета означает войти в число тех, которые стали своими Богу. Ефесянам 2:19 написано: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вот это главное, что происходит в результате того, когда человек становится участником Нового Завета. Независимо от того, кто этот человек, в какой части истории он живет, насколько он видный человек или незаметный человек, насколько он ревностный и насколько многого он достиг, независимо от этого, если человек становится участником Нового Завета, эти слова относятся к нему: сограждане святым и свои Богу. Когда мы говорим о том, что мы становимся участниками Нового Завета, нам нужно понимать, что мы становимся участниками самого значительного дела во Вселенной. Я много рассказываю из разных историй из нашего коммунистического прошлого. Вот, я думаю, что есть достаточно много людей, которые это понимают. Ну, а тех, кто не понимает, может быть, вы постепенно так и составите для себя картину. Вот когда мы говорим о людях, которые жили в Советском Союзе, очень многие из них, миллионы людей искренне верили в возможность построения коммунизма. И они вложили все свои силы, здоровье, таланты, жизнь свою вложили ради строительства коммунизма. Сотни тысяч людей ехали в Сибирь строить БАМ, Байкало-Амурскую магистраль. Или ездили разрабатывать целину там в Казахстане. Или строили великие стройки комсомольские. Они делали это, веря в коммунизм. К огромному разочарованию этих людей коммунизм оказался мифом. Представьте себе, они жизни отдали. Они отдали жизни ради того, чтобы построить коммунизм. То есть они стали соучастниками дела, о котором они думали, что это величайшее дело истории. На проверку это оказалось фейком. Все испарилось. Его нет. Это величайший обман получился. Величайший обман столетий, в котором были задействованы миллионы людей. И, как я уже сказал, это были не просто люди, которые вот, типа нас, мы жили там в Советском Союзе, но мы не верили в коммунизм. А было огромное количество людей, которые все свои силы вкладывали, они хотели там продвинуться, они хотели быть там лучшими. Только для того, чтобы разочароваться. Но когда мы говорим о причастности к Новому Завету, мы говорим о том единственном деле во Вселенной, которое в действительности будет торжествовать вечно.
Империи приходят и уходят. Идеологии сменяют одна другую. Моды разные. То, что сегодня кажется популярным, и все вот там. Все это изменяется очень быстро, дорогие мои. Но Новый Завет, участниками которого становятся все, спасенные Иисусом Христом, это в действительности величайшее дело во Вселенной. Евреям 9 глава 14 стих мы читаем: «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». И дальше сказано: «Для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные». То есть Новый Завет, заключенный Христом, намного более значимый, чем все наши человеческие достоинства. Участие в нем, а не наши достижения, определяет то, кто мы есть. 2 Коринфянам 5:21 говорит о том, что Новый Завет сделан с праведными в Иисусе Христе, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. То есть мы невиновны благодаря Новому Завету. Более того, Римлянам 8 глава говорит о том, что Новый Завет сделан с детьми Божьими. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И дальше говорится о том, что участие в Новом Завете сделало нас сонаследниками с Иисусом Христом. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Об этом же говорится Ефесянам, 1 глава 11 стих. «В нем мы и сделались наследниками». То есть Бог приготовил Сыну вечное благословение. Вся Вселенная существует для того, чтобы Бог Отец благословил Сына из Своей любви. И теперь Он спасает всех участников Нового Завета и говорит: «Я вам даю то, что предназначено Сыну». 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». То есть Новый Завет делает нас царями и священниками в Иисусе Христе. Колоссянам 2:10. «Участие в Новом Завете дало нам полноценную жизнь в Иисусе Христе, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти». И так далее. Точно так же, как в истории с Исааком, наше достоинство и наша значимость не в нас самих, не в наших достижениях, а в Новом Завете, частью которого, по милости Божией, мы стали. Итак, это первая характеристика, которая касается нас сегодня. Вторая характеристика – это верность Новому Завету. Это вторая грань – значимость. То есть наша значимость в причастности Новому Завету, но есть еще одна, не менее важная. Здесь вот в этой точке проявляется уникальное многообразие, которое делает Бог. Создав каждого человека уникальным, Он определил для каждого из нас свое место и свою роль для выполнения определенной им задачи. То есть наша значимость в принадлежности к Новому Завету. И вот в этом Новом Завете он для каждого из нас определяет свое место. И вот это место, несмотря на то, что оно отличается от всех тех мест, которые занимают окружающие нас люди, оно, его невозможно сравнивать по значимости с теми, кто рядом. И еще один пример, который я как-то приводил раньше. Я взял его из авиации. Мы достаточно часто, разные люди, я думаю, что и вы, часто летаем самолетом. И когда вы, или летали раньше, во всяком случае, до карантина, когда вы сидите в самолете, перед самым вылетом, возможно, вы не обращали внимания, в кабину пилотов заходит один человек. Это человек-механик или техник. Тот человек, который готовил самолет к вылету. И он подписывает бумагу, и он отдает это пилотам. Вот, и пилоты дальше тогда имеют уже разрешение на вылет, чтобы они могли вести самолет. Попробуйте ответить на вопрос. Кто обладает большей значимостью, пилот или механик? Это несравнимые категории. Вот нам нужно, чтобы механик был высшего класса и пилот был высшего класса. Это совершенно разные люди. Механик не умеет водить самолет, а пилот, скорее всего, не знает до такой степени, во всяком случае, устройства самолета. У каждого из них уникальная роль.
И для того, чтобы общая цель была достигнута, нужно, чтобы каждый из них точно выполнил свое предназначение. Вот точно так в теле Иисуса Христа. У каждого из нас своя роль. Мы отличаемся друг от друга. Меня вот часто видят здесь впереди. Кого-то, возможно, никто не видит и даже не знает о его существовании. Но это не говорит о том, что ваша роль менее значима, чем моя. Господь определил для каждого свое место. Писание сравнивает положение верующих людей в Божьем теле с различным положением частей тела в организме. В послании к Коринфянам, в 12 главе, помните, там даже конкретно перечисляются разные части тела, разные органы. И каждый из них играет свою роль. Что более важно, сердце или легкие? Понимаете, да, абсурдность этого вопроса? Или печень, или почки? Поджелудочная железа или кишечник? То есть, когда мы говорим обо всем это совершенно разные явления. Клетки этих органов отличаются друг от друга. Не только форма, не только функция. Они вообще из другого материала сделаны. Их клетки разные совершенно. Но каждый из них играет свою роль в теле. У него есть своя задача. У них есть свое место. Апостол Павел применяет это к самому себе на практике. Он понимает, что в сравнении с другими апостолами у него было очень незавидное положение. Поэтому он называет себя наименьшим из апостолов. Но сразу после этого, посмотрите, он подчеркивает. 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов. Недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть». Друзья мои, вот это величайшее открытие, которое каждому из нас нужно сделать. Благодатью Божию мы те, кто мы есть. По Божьей благодати Бог сотворил нас, призвал нас, сделал участниками Нового Завета, поставил нас в нужную точку истории, в нужную точку в своем теле, для того, чтобы через нас достичь чего-то в общем развитии Его великого плана. Посмотрите, он подчеркивает дальше, говорит, «И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мной». Заметьте, апостол не только принял свое положение в Божьем плане, но он был верным в этом положении. Он был верным в том положении, в котором Бог его поставил. Бог определил апостолу Павлу роль проповедника Евангелия среди язычников. И он был верен в этой роли. При этом, друзья, рядом с апостолом Павлом трудились десятки людей. Некоторые из них перечислены, где-то упоминаются их имена, ну так, мельком, а некоторых вообще не сказано. И без этих десятков людей служение апостола Павла было бы невозможно. И каждый из них выполнял свою роль, и их роль ничуть не меньше в Божьих глазах. От каждого участника требуется, чтобы он оказался верным. И последнее, благословение Нового Завета. Когда мы говорим о нашем месте в Новом Завете, вот подобно тому, как значимость Исаака определялась заветом, которому он принадлежал, вот точно так наша с вами значимость сегодня определяется нашей причастностью к Новому Завету, с масштабами, с величием, со славой завета, этого великого Божьего плана искупления, благословения. Мы сделаны совершенными в нем благодаря завету. Несколько благословений я перечислю. Евреям 10:14. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». В этом наше благословение. Его праведность сделала нас святыми. И мы исповедуем это сегодня. Вот почему в сердце у нас мир. Вот почему вот этот Новый Завет, о котором цитируется дальше, об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, в мыслях их напишу их, и греховых, и беззаконий их не вспомину более, а где прощение грехов, там не нужно приношение для них. То есть прощение грехов в Новом Завете. Самое большее, что нужно каждому человеку. Более того, благодаря Новому Завету у каждого из нас есть прямой доступ к престолу Божьей благодати.
Здесь же послание к евреям, 4 глава, мы читаем, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Почему мы можем приступать к престолу благодати? Потому что первосвященник есть, который заключил завет, который стоит между нами и святым Богом. Более того, благодаря Новому Завету Бог окружает нас охраной и заботой, с точностью просчитав наш жизненный путь. Посмотрите Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вы знаете, в мире существует такая поговорка «все к лучшему». «Все, что не случается, все к лучшему». Эта поговорка неправильная. Почему неправильная? Потому что Слово Божие дает очень важную коррективу, важное уточнение. «Притом знаем, что любящим Бога только, призванным по Его изволению в завет, который заключен Христом». Вот этим людям все содействует ко благу, остальным нет. Это уникальная привилегия верующих людей, привилегия людей, знающих Иисуса Христа. Более того, Он гарантирует нашу сохранность в Нем. Римлянам 8:31. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Все это благословение Нового Завета, и не намного выше наших достижений, наших каких-то достоинств. Значимость Исаака была в его причастности и верностью Завету, участником которого Бог сделал его. Он выполнил свое предназначение, он сыграл ту роль, которая была отведена Богом в его великом плане искупления. В этом заключается и наша значимость сегодня. Аминь.

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Голос мудрости.
2: Сказал я в сердце моем: «Дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета». О смехе сказал я: «Глупость», а о веселье: «Что оно делает?» Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела. Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость. Ибо что может сделать человек после царя, сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем: «И меня постигнет та же участь, как и глупого. Чему же я сделался очень мудрым?» И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо все суета и томление духа. и возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в этом, как бы часть его. И это суета, и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и труды его — беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа.

Томас Бостон. Активное принятие Иисуса Христа. Первым действием новой жизни в человеке, как можно понять из Евангелия, является активное принятие Иисуса Христа, славное превосходство которого человек теперь способен видеть. Человек принимает Христа, ибо он открыт и явлен ему в слове благодати, в чудном Евангелии. И немедленным результатом этого является союз с Ним. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть, или другими словами, привилегию быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1:12-13. «Дал верую вселиться Христу в сердца их» Ефесянам 3:17. На основании этой веры Христос, взяв сердце приступом и войдя в него с триумфом при возрождении, покоряет душу себе. 2 Паралипоменон, 30 глава, стих 8. Следовательно, этот великий властелин входит в сердце духом и вселяется в него верой. Душа, привлеченная Богом, стремится ко Христу и, будучи действительно призвана, в итоге приходит к Нему.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Бог создал людей, мужчин и женщин, по своему образу и подобию, в знании, праведности и святости, и дал им власть над творением. Бытие 26:28. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле».

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 1. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.

Ричард Бакстер. Драгоценное лекарство во всех напастях. Частое созерцание верующими небесной славы является наиболее драгоценным лекарством во всех напастях. Эти микстуры способны улучшить настроение, смягчать боль от страданий, позволяют нам нести их с терпением и радостью, а также сделать более твердыми наши решения не оставлять Христа в трудные времена. Может ли быть утомительной дорога, ведущая к небу? Только плоть наша немощна и страдает, дух же должен пребывать в радости. Если бы не было этих редких созерцаний небесного покоя, мои страдания были бы более тягостными, и смерть казалась бы более страшной. Я могу сказать, но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. Псалом 26:13. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Псалом 118:92. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. И я принес бы в Его скинии жертву славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Псалом 26, стихи с 4 по 6. Все страдания будут ничтожны для нас, когда есть такая радость. Когда гонения и страх закрывают двери, Христос может войти, встать посреди и говорить Своим ученикам: «Мир вам». Павел и Сила могли быть на небе, даже когда их вергли в темницу. Их тела бичевали многими ударами, ноги забили в колоду. Мученики могут найти больше покоя в пламени огня, чем их преследователи в своей пышности и власти. Потому что первые знают, что избегут огня вечного, а другие живут в страхе туда попасть. Если Сын Божий будет ходить с нами, мы в безопасности, в трудностях и неизвестности. Подобно Аврааму, который вышел из земли своей, не зная, куда придет, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Евреям 11:10. Моисей поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Евреям 11:26. Он оставил Египет, не убоявшись гнева царского, потому что видел незримого. Другие святые тоже трудились и много страдали, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Даже Иисус, автор и совершитель нашей веры, за радость небесную, которая была перед Ним, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел по правую руку от престола Бога.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 9. Свободная воля. Бог наделил волю человека такой естественной свободой, что она не принуждается, не обуславливается какой-либо абсолютной необходимостью природы к добру или злу. В состоянии невинности у человека была свобода и сила желать и делать доброе и благоугодное Богу, но все же с возможностью изменения так, что он мог отпасть от нее. По причине падения в состояние греха человек полностью потерял всякую способность воли к какому-либо духовному благу, сопутствующему спасению. Так что природный человек, будучи совсем не расположенным к тому благу и мертвым во грехах, не способен обратиться своими собственными силами или же приготовить себя к обращению. Когда Бог обращает грешника и переводит его в состояние благодати, Он освобождает его от природного рабства греха и одной благодатью Своей дает ему способность по свободной воле желать и делать то, что является духовным благом. Все же по причине остающейся в нем порочности он не делает этого совершенно и желает не только того, что есть добро, но также желает и того, что есть зло. Воля человека становится совершенно и неизменно свободной избирать одно лишь добро только в состоянии славы.

0: Молитва пуритан.
1: Боже живый, я благословляю Тебя за то, что вижу в своем сердце не только нечто доброе, но и то, что решительно осуждаю в себе. За то, что я способен скорбеть из-за тех грехов, которые уводят меня от Тебя. За то, что по своей щедрой и драгоценной милости Ты грозишь мне наказанием, дабы я обратился, молился и был жив. Мой грех – смотреть на свои недостатки и падать духом, или рассуждать о своих достоинствах и надмеваться. Я согрешаю против славы Твоей всякий день, занимаясь бесполезными делами, полагая, будто то, что я делаю, есть благо, тогда как эти дела совершаю не ради Твоего замысла и не в духе покорности повелением Слова Твоего. Я грешу, страшась того, чего никогда не будет. Я забываю покоряться воле Твоей и не нахожу в ней успокоения. Но Священное Писание учит, что Твоя действенная воля открывает неизменное Твое намерение обо мне. И это должно успокаивать мою душу и побуждать меня любить Тебя. Помоги мне всегда разуметь, что святые печалятся из-за греха больше, чем другие люди. Ибо когда они видят, сколь велик Твой гнев против греха, и что одна только смерть Христова угашает этот гнев, это заставляет их скорбеть еще больше. Помоги мне сознавать, что хоть я и нахожусь в пустыне, меня окружают не одни только тернии и бесплодная земля. У меня есть хлеб с небес, вода из камня, свет днем, огонь ночью, Твое место пребывания и Твое очистилище. Порой я унываю в пути своем и падаю духом. Но хотя этот путь извилист и труден, он безопасен и недолог. Смерть пугает меня, но мой великий первосвященник стоит в водах ее и поможет мне перейти их, дабы я вошел в лучшее небесное Отечество. Пока я жив, пусть моя жизнь будет примером благочестия. Когда придет мой смертный час, пусть конец мой будет мирным. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина, и мы начинаем наш эфир. Сегодня мы с вами поговорим о том, как Евангелие мы можем применять в нашей жизни. Эфир называется «Проповедуйте Евангелие самим себе». Давайте поговорим об этом сегодня. Мы с вами так привыкли воспринимать Евангелие как необходимость для неверующих людей, для того, чтобы прийти ко Христу, покаяться, принять Его в свое сердце. Но иногда мы недооцениваем важность Евангелия и его действия в нашей жизни как уже возрожденных людей, как людей, которые уже приняли Христа и идут дальше. Иногда мы не раскрываем во всей полноте суть Евангелия в наших жизнях. Я предлагаю сегодня поговорить об этом. В 1993 году на одном из собраний Большой христианской конференции, где на самом деле присутствовало несколько тысяч человек, провели опрос. И один из вопросов анкеты был «Что такое Евангелие?». Представьте, из всего множества опрошенных только один человек дал ответ, который мог считаться адекватным. И в то же время при подготовке к другим конференциям обсуждались, какие темы можно взять, о чем порассуждать. Тогда служители из церквей, в которых проходили эти конференции, сказали, люди здесь не знают, что такое Евангелие. При том, что те общины, в которых они служили, считались одними из ведущих среди евангельских церквей. Можно ли сказать, что эти люди не христиане? Нет. Подобных заключений не стоит делать лишь на том основании, что кто-то не может четко изложить суть Евангелия. Я думаю, если вы общались с новыми людьми, новыми членами церкви или новообращенными, то вы замечали, что неоднократно, нередко бывает, что такие люди, хотя и являются, несомненно, христианами, имеют о Евангелии лишь самое элементарное представление. Друзья, иногда такие люди — это мы с вами. Когда мы не углубляемся в него и имеем представление, понятие Евангелия самое базовое. И, впрочем, подобное наблюдение, которое мы с вами здесь замечаем, это серьезная претензия к организации наставничества среди евангельских христиан. Евангелие — это не просто самое важное, но единственное жизненно необходимое послание за всю историю человечества. И тем не менее мы допускаем, чтобы тысячи людей, называющих себя христианами, жили до конца своих дней без четкого понимания Евангелия, так и не познав радость жизни в соответствии с ним. Друзья, мы часто допускаем такое в своей жизни. Мы допускаем, что мы живем так, не до конца осознавая глубину Евангелия. Думаю, что эта проблема отчасти обусловлена нашей склонностью давать неверующим лишь столько Евангелия, сколько достаточно для подведения их к молитве о принятии Христа. Когда мы с вами говорим о Евангелии или евангелизации, мы говорим ту информацию, чтобы человек смог понять, что он грешник, покаяться в своих грехах и принять Христа. И после этого мы тут же, образно выражаясь, откладываем эту благую весть на полку и беремся за обязанности ученичества, духовного роста, наставничества. И как следствие, христиане не наставлены в Евангелии. И из-за того, что они не до конца понимают все его богатство и славу, они не могут не проповедовать его самим себе, не опираться на него в своей повседневной жизни. Мы с вами ранее уже говорили о типичной в христианских кругах парадигме. Для неверующих – Евангелие, а для верующих – обязанности ученичества. Однако Евангелие предназначено также и для верующих, и мы должны стремиться к святости или к любому другому аспекту ученичества именно в атмосфере благой вести. Для этого, впрочем, нам необходимо крепко утвердиться в том, что собой представляет Евангелие, и что означает с практической точки зрения его ежедневная проповедь самому себе. И вот, учитывая все это, сегодня мы с вами всесторонне исследуем суть Евангелия, уделив внимание также и его применению в повседневной жизни христианина. возрожденного человека. Даже если вы считаете себя утвержденным в Евангелии христианином, все равно оставайтесь вместе с нами, вместе прослушаем. Вы можете рассматривать наши размышления через призму применения благой вести к вашей повседневной жизни. Также мы сегодня будем говорить об истинах Евангелия. Я считаю, что это очень важная тема для каждого из нас. Поэтому давайте вместе сегодня мы наполнимся этим, сконцентрируемся, рассмотрим детально с разных сторон. Но для начала мы прослушаем песню «Все пройдет».

Во всей Библии наиболее четко и исчерпывающе суть Евангелия разъясняет послание к римлянам, 3 глава, с 19 по 26 стихи. Один пастор называет этот фрагмент «сердцем Евангелия». Таким образом, если мы хотим ежедневно проповедовать благую весть самим себе и научиться жить согласно ней, то нам необходимо хорошо понимать Римлянам, 3 глава, с 19 по 26 стих. Давайте мы вместе его откроем. На всякий случай еще раз повторю, что это 3 глава послания к римлянам. Мы будем читать с 19 стиха. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, и правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Сегодня мы больше сосредоточимся именно на этом тексте, так что не закрывайте его. Если вы не успели его открыть, то вернитесь к 3 главе послания к римлянам. И на основе этого текста мы с вами выделим 7 истин, которые необходимо четко понимать. И первое из них – то, что никто не оправдывается перед Богом делами закона. Мы видим это с 19 по 21 стихи. Мы можем еще раз прочитать. Но знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Видите, вот здесь уже прямым текстом сказано. И читаем 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Слово «оправдается» подразумевает точное, безупречное следование Божьему закону. Говоря здесь о Божьем законе, я имею в виду не какой-то конкретный закон, например, данный народу Израиля через Моисея, но использую этот термин в более широком смысле. Речь здесь идет о раскрытии божественной природы и принципа послушания, которое требует Бог от всех людей. И сюда входят этические заповеди, которые разбросаны по всей Библии. Требуемый законом стандарт послушания – это абсолютное совершенство. Потому что даже в послании Иакова, 2 глава, 10 стих, сказано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». И апостол Павел сказал по сути то же самое в Галатам, 3 глава, 10 стих: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не использует постоянно всего, что написано в книге закона». Друзья, Бог принимает только совершенное послушание, абсолютное. Давайте вспомним любую рекламу мыла или чистящего средства. Какой у них чаще всего есть девиз? «Избавляет от бактерий на 99%» или «очищает на 99%». И для мыла это выдающееся достижение. Но для Бога 99% недостаточно. Он принимает только 100% полноценное. Хотя сегодня любой среднестатистический человек уверен в том, что Бог примет его. В основном окружающие нас люди считают себя вполне порядочными для Бога, если вообще задумываются об этом. Христиане, конечно, не настолько наивны. Мы охотно признаем, что своим послушанием никогда не сможем приобрести праведность, достаточную для спасения. Но тем не менее ведем себя так, как будто способны сделать свою жизнь приемлемой для Бога.

Помните, ранее мы с вами рассматривали сценарии хорошего и плохого дней. Более 80% опрошенных людей на различных христианских собраниях отметили, что в хороший день они были бы более уверены в получении Божьего благословения. Однако никто из них не претендовал на 100% послушание. И никто не хотел, чтобы его надежда на вечную жизнь базировалась на его поведении даже в самый лучший из возможных дней. И тем не менее, в повседневных взаимоотношениях с Богом большинство из нас ничем не отличается по своему мышлению от неверующих, которые думают, что попадут на небеса за то, что были вполне приличными людьми. Я сталкивалась с такими людьми, возможно, вы тоже. Когда вы проповедуете Евангелие, рассказываете о Христе, они говорят: «О, я живу хорошую, порядочную жизнь, Господь точно меня примет, я окажусь в раю». Они не осознают ценности жертвы Христа. Но для того, чтобы жить по благодати, мы должны избавиться от подобного образа мышления –

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вдохновленное Христом».
1: Вторая истина – то, что существует праведность Божья, которая не зависит от закона. Мы читаем 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Поскольку сами мы не можем достичь достаточного уровня праведности, ее нам обеспечил Бог. Эта Божья праведность – не что иное, как совершенная праведность Иисуса Христа, который своей безгрешной жизнью и послушной смертью в совершенстве исполнил Божий закон. Другими словами, праведность, являющаяся Божьим даром, это настоящая, достигнутая в реальном мире и реальным человеком, Господом Иисусом Христом. Она не что иное, как безупречное исполнение Божьего закона на протяжении периода в 33 года Божьим Сыном, который, став человеческим существом, прожил свою жизнь в совершенном послушании. Праведность Иисуса Христа – это такая же историческая реальность, как и факт грехопадения. И они даже противопоставляются в 5 главе Римлянам. То, что совершил Христос, и грех Адама. Шотландский богослов XIX века Джордж Смитон написал: «Апостол Павел представляет две могущественные противоборствующие силы – грех и праведность – в равной степени реальными. Первая из них разрушает мир, а вторая восстанавливает его. Каждая из них – свершившийся факт. Это, по сути, два наиважнейших события во всей мировой истории, и они противостоят друг другу. Важно понимать, что наш Господь Иисус Христос в совершенстве исполнил Божий закон, как в отношении Его требований, так и в отношении наказания. Христос сделал то, что не смог сделать Адам. Он продемонстрировал безупречное послушание Божьему закону. А затем своей смертью Он понес полное наказание за нарушение этого закона. Таким образом, с точки зрения послушания закону и наказания за его нарушение, Иисус в совершенстве исполнил Божий закон полностью. И как следствие, оправдывая нас, то есть объявляя нас праведными, Бог не создает какой-то такой называемой юридической фикции, называя праведным то, что в действительности таковым не является. Вовсе нет. Он объявляет нас праведными на основании реальной, совершенной праведности Иисуса Христа, которая вменяется или приписывается нам по вере. Еще один шотландец Роберт Холдейн, автор превосходных комментариев к посланию к римлянам, написал о праведности Христа следующее: «Именно на эту праведность всегда должен быть устремлен взор верующего. В этой праведности он должен обрести покой. Этой праведностью он должен жить. В этой праведности он должен умереть. В этой праведности он должен явиться пред судилище Христово. В этой праведности он должен остаться навеки в присутствии праведного Бога». Праведность Иисуса Христа вменена или приписана нам навечно. С того момента, когда мы поверили в Него как нашего Спасителя, мы навеки поставлены перед Богом, облаченными в праведности Иисуса Христа. Пророк Исаия сказал о ней. Мы читаем в 61 главе, 10 стихе: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Наши заслуги или проступки никогда и ни в коей мере не влияют на наше пребывание в праведности Христа. И тем не менее, до сих пор, пока мы не научимся ежедневно жить в Его праведности по вере, то есть полагаться на нее, мы будем по-разному воспринимать наше положение пред Богом в зависимости от того, насколько правильно или неправильно наше поведение и насколько правильно или неправильно мы прожили наш день.

0: Радио. Новая жизнь.
1: Третья истина – то, что Божья праведность обретается через веру в Иисуса Христа. Давайте прочитаем 22 стих 3 главы к Римлянам. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Рука, которой мы принимаем праведность Христа, – это вера. Сама по себе вера не имеет какой-то внутренней добродетели. По самой своей природе она направлена на то, чтобы опустошать нас. Вера подразумевает наш полный отказ от любой уверенности в собственной праведности и упование всецело на совершенную праведность и смерть Иисуса Христа. Эти два аспекта веры, отказ и упование, наглядно продемонстрированы в курсе подготовки евангелистов, разработанном служением «Взрыв евангелизации». Человека, который будет разъяснять Евангелие неверующему, учат следующему приему. И он действительно очень показателен. Человек должен указать на стул, на котором сидит, и сказать, что это олицетворение упования на собственное достоинство для обретения спасения. И в то же время рядом стоящий пустой стул олицетворяет упование на Иисуса Христа. Пересев на него, благовествующий указывает на невозможность сидеть на двух стульях одновременно. В завершение делается вывод, что для упования на Христа с целью обретения спасения необходимо полностью отказаться от любого упования на собственные заслуги или добродетели. Вера в Христа и упование на самого себя даже в малейшей степени – это понятие взаимоисключающее. В книге Деяний, в 16 главе, 31 стихе сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Но что подразумевает вера в Иисуса? То есть, во что именно мы должны верить? Мы должны верить в то, что, будучи Божьим Сыном, принявшим человеческую природу, Иисус прожил совершенную жизнь и затем умер на кресте за наши грехи. Это послание называют Евангелием, то есть благой вестью об Иисусе Христе. Объектом нашей веры всегда должен быть сам Иисус. Иногда мы говорим, что спасены только по вере, то есть без учета каких-либо дел. Однако это выражение может отчасти ввести в заблуждение, поскольку оно как будто бы подразумевает, что вера сама по себе обладает каким-то качеством, которое одобряет Бог. Точнее было бы сказать, что мы спасены по Божьей благодати через веру. Повторюсь, что вера – это всего лишь рука, которая принимает Божий дар. И даже для ее принятия, для принятия этого дара открывает Святым Духом Бог. Даже эту веру дает нам Господь. Доктрина обретения спасения исключительно через упование на Иисуса Христа – это фундаментальная истина Евангелия. Без ее принятия нет и спасения. Все верующие по определению принимают этот факт. И тем не менее важно понимать, что мы были не только спасены по вере в некоторый момент времени, но и должны ежедневно жить верой в Христа. Это означает, что я каждый день своей жизни должна постоянно отказываться от любой уверенности в моих собственных заслугах и уповать всецело на Христа, как, по примеру, со стульчиками. Отказываться от уверенности в своих силах и уповать только на Христа. И мне это нужно не только для обретения вечного спасения, но и для ежедневного принятия Святым Богом. Апостол Павел написал: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это Галатам 2:20. И контекст этого места – это оправдание, то есть объявление праведным на основании праведности Христа. Таким образом, написав, что он живет верой в Божьего Сына, Павел в данном фрагменте имел в виду зависимость от Христа не в смысле обретения духовной силы, а в смысле каждодневного сохранения статуса праведности перед Богом.

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Еще одна истина, которую мы можем почерпнуть из 3 главы Римлянам, что вот эта праведность в равной степени доступна каждому, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Давайте прочитаем 22-23 стихи. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Божий план спасения рассматривает всех людей одинаково, поскольку грешники – все. Это, конечно, не говорит о том, что Бог не проводит различий в тяжести или характере различных грехов. Однако, как мы с вами уже говорили ранее, любой грех, каким бы мелким или незначительным он нам ни казался, это нарушение святого Божьего закона. И поэтому мы подлежим наказанию смертью. Один человек может быть относительно добропорядочным грешником, а в то время как другой – ужасающим. Однако оба они – грешники. Давайте приведем такую аллегорию. Если для поступления в ВУЗ проходной балл 60 из 100, то не имеет значения, что вы набрали 40, а я только 20. Мы с вами оба провалили вступительный экзамен, и хвастаться тем, что набранный вами балл больше моего, просто бессмысленно. Имеет значение только тот факт, что мы оба в этот ВУЗ не поступили. Первая цель Божьего метода спасения через смерть Христа – это избавить нас от вины. И хотя каждый человек виноват по-своему, мы все виновны. С этим невозможно спорить. Мы все хотя бы в чем-то когда-то оступились, были неправы и теперь несем эту вину. Поэтому, как сказал Павел, нет различия. Каждый грешник, каждый виноват. Или, как выразился один из наших современников, у подножия креста все на одном уровне. Это лишает нас всякой возможности сравнивать себя с теми, кто нам кажется более грешным, или, по крайней мере, менее святым. Менее святым, чем мы сами. Итак, если каждый день мы должны жить Евангелием, то необходимо положить конец любой склонности сопоставлять себя с другими верующими, не говоря уже даже о неверующих. Вместо этого нам следует оценивать себя по совершенству Божьего стандарта и ежедневно признавать, что мы согрешили и что мы лишены славы Божьей.

0: Радио «Новая жизнь». Настоящая жизнь.
1: Еще одна истина основана на 24 стихе. И она звучит так. «Верующие в Иисуса Христа оправданы даром по Божьей благодати». Давайте вместе прочитаем этот 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Оправдать – это значит снять все обвинения и объявить абсолютно праведным. Благодаря Христу мы не только избавлены от наказания Божьего гнева за свою вину, но и персонально приняты Богом. Оправдание подобно двум сторонам монеты. С одной стороны, мы объявлены невиновными перед Богом, а с другой стороны, недвусмысленно названы праведными через Христа. Другими словами, Бог относится к нам так, как будто бы мы были в совершенстве послушны Его закону. Мы всегда должны помнить, что наше оправдание от Бога основано всецело на заслугах Христа и на нашем единстве с Ним. Другими словами, с юридической точки зрения, для Бога мы настолько едины с Христом, что все совершенное им и сделано и нами. Все то, что сделал Христос, как бы сделали и мы. В лице Христа мы как будто бы пережили жизнь совершенного послушания и умерли на кресте, чтобы удовлетворить справедливое требование Божьего закона. Христос занял наше место, став нашим представителем как в своей безгрешной жизни, так и в своей смерти за наш грех. И именно это имел в виду Павел, сказав «Я сораспялся Христу». Он сказал так в Галатам 2:19. Таким образом, жить Евангелием – это значит твердо держаться того факта, что посредством нашего единства с Христом Его жизнь и Его смерть стали нашими. Только в таком смысле можно понимать смелое заявление Павла в 8 главе послания к римлянам. К примеру, давайте возьмем 1 стих. «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Или 31. «Если Бог за нас, кто против нас?» И 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Эти утверждения Павла – это объективные истины, то есть они справедливы, независимо от того, понимаем мы их или нет. Однако нам так часто бывает трудно поверить в них. Из-за своих частых проступков перед Богом нам кажется, что Он просто осуждает нас. Мы не чувствуем, что Бог за нас. Наоборот, нам кажется, что Он, несомненно, против нас. Мы думаем, что Он предъявляет нам свои обвинения. И в такие моменты мы должны проповедовать Евангелие самим себе. Мы должны еще раз взглянуть на истины, объявленные Богом в отношении нашего оправдания во Христе. Мы должны напомнить самому себе о том, что сделал Христос, об обещаниях Божьих, о том, что в глазах Господа, благодаря Христу, мы уже оправданы. В том, что касается Бога, оправдание – это свершившееся событие. Приговор уже был приведен в исполнение, и Божье правосудие удовлетворено. Однако это оправдание еще необходимо принять верой, постоянно обновлять его в наших душах и ежедневно применять его верой к нашей совести. Мы должны иметь дело с двумя судами – Божьим судом в небесах и судом совести в наших душах. В тот момент, когда мы поверили во Христа для спасения, Божий суд был навечно удовлетворен. Отныне на небесах против нас уже никогда не будет выдвинуто обвинение. Однако наша совесть постоянно заявляет о нашей виновности. Такова ее функция, это ее задача. И таким образом мы должны верой привести вердикт совести в соответствие с вердиктом небес. Для этого нам следует согласиться с совестью в отношении своей вины, а затем напомнить ей о том, что, вообще-то, наша вина уже была понесена Христом. Нам сказано, что мы получаем это оправдание даром, по Божьей благодати. Слово «даром» означает «без какой-либо платы». Оправдание нельзя приобрести, заплатив добрыми делами. нельзя выкупить у кого-то, нельзя заслужить. Между грешником и Богом не может быть обмена ценностями. Оправдание – это абсолютно безвозмездное действие со стороны Господа. Такая безвозмездность оправдания была предсказана пророком Исаией. 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Итак, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Благодать, как мы уже отметили ранее, это незаслуженное Божье благоволение к тем, кто заслуживает его гнев. Незаслуженное благоволение Бога к тем, кто на самом деле заслуживает только гнев. Благодать предполагает нашу виновность, и она по определению независимая. То есть Бог не обязан даровать кому-то из нас подобное незаслуженное благоволение. И по сути, он даже не проявил такой благосклонности к согрешившим ангелам. Решение даровать нам это благоволение обусловлено исключительно Божьей благостью.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Еще одна истина – то, что оправдание достигается только искуплением во Христе Иисусе. Читаем 24 стих 3 главы послания к римлянам. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Чарльз Ходж, известный профессор богословия из Принстонской семинарии, живший в XIX веке, сказал, что искупление, в контексте как раз-таки этого 24 стиха, это освобождение путем выплаты выкупа. Мы были искуплены от Божьего гнева, и цена нашего искупления – кровь Христа. Ранее мы уже с вами говорили, что со стороны Бога оправдание – это безвозмездное действие. И тем не менее, хотя мы получили его совершенно бесплатно, в действительности оно было куплено Христом, именно Его кровью. Христос заплатил выкуп, спасший нас от справедливого и святого Божьего гнева. Будет полезно провести различие между оправданием и простым помилованием. Помилование – это прощение преступления без применения наказания. Оно может быть безвозмездно даровано президентом или правителем, вообще безо всякой причины, и иногда даже вопреки справедливости. Например, когда-то было много шумихи о помиловании президента Никсона, поскольку многие считали, справедливо или нет, что тем самым было попрано правосудие. Или же вспомним ситуацию в Библии, когда Иисус Христос сам был на суде среди людей, тогда помиловали Вараву. Он не получил наказание, которое должен был получить, его просто отпустили. Однако, если говорить о Божьем плане оправдания, то правосудие не было попрано безвозмездным помилованием осужденного грешника. Наоборот, оно было удовлетворено. Господь Иисус Христос понес полное наказание. И в некотором смысле оправдать – это значит объявить, что претензии правосудия были полностью удовлетворены. Мы должны больше размышлять о том, что совершил Христос, поскольку Он исполнил требования Божьего закона. Удовлетворение Христом Божьего правосудия – это не просто какой-то богословский термин. Это концепция, с которой нам необходимо познакомиться в нашей повседневной жизни. Когда совесть терзает нас за наш грех, важно начать размышлять над тем, что несмотря на всю реальность и непростительность наших грехов, Божье правосудие уже было удовлетворено Христом, сполна понесшим наказание.

Давайте прочитаем сейчас 25 стих. Послание к римлянам, 3 глава, 25 стих. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови через Его веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления в крови Его. Смысл выражения «жертва умилостивления» хорошо разъясняет сноска в новой международной версии перевода Библии. В ней дано следующее толкование этого термина. «Тот, кто отвращает Божий гнев, забрав грех». Таким образом, искупление подразумевает наличие Божьего гнева по отношению к греху и, как следствие, нашей подверженности Его святому и справедливому гневу. Павел совершенно однозначно подтвердил это в Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». А также в Ефесянам 2:3. «Мы были по природе чадами гнева». Под Божьим гневом не следует понимать неконтролируемая ярость и ненависть. Мы привыкли воспринимать гнев именно как-то так. Но, как отметил ныне уже покойный британский пастор Мартин Ллойд-Джонс, Божий гнев – это исходящее из самой его природы неизменное противостояние всему злому. Природа Божья такова, что он питает отвращение ко злу, ненавидит зло. Это неизбежное следствие его святости. Обратите внимание на слово «умилостивление». В современной христианской лексике оно используется крайне редко, хотя всем христианам следовало бы знать его получше. В контексте спасения умилостивление подразумевает утоление Божьего гнева по отношению к греху. Другими словами, Господь Иисус Христос своей жертвой на кресте успокоил, отвратил справедливый и святой Божий гнев, который должен был пасть на нас. У этого умилостивительного действия Христа есть два важных аспекта. Во-первых, Иисуса самого предложил или выдвинул в качестве жертвы сам Бог. Именно Бог Отец стал инициатором всего плана спасения. И именно Бог Отец предусмотрел жертву своего Сына для удовлетворения своего правосудия и утоления своего гнева. Когда мы остро осознаем свой гнев и думаем, что над нами должно быть нависает Господний гнев за наши грехи, нам необходимо вспомнить, что Бог Отец сам придумал способ полностью излить свой гнев по отношению к греху таким образом, чтобы мы не ощутили на себе его силы. На самом деле мы не чувствуем влияние этого гнева, наказания по Божьей благодати, по Божьей любви. Второй важный аспект умилостивления заключается в том, что мы, грешники, приобщаемся к Нему благодаря вере в кровь Христа. Именно она в контексте смерти Иисуса должна быть объектом нашей веры, открывающей нам путь к Его умилостивлению. Говоря о нашем спасении, авторы Нового Завета упоминают о крови Христа около 30 раз. Это очень важная тема для нас, как для христиан. Именно кровь Христа очищает нашу оскверненную грехом совесть. Мы читаем Евреям 9:14. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Кровь Христа очистит нашу совесть. Именно кровь Христа очищает нас от всякого греха. Мы читаем первое послание Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Именно благодаря крови Христа мы можем смело входить в святое святых, в само присутствие бесконечно святого Бога. Читаем Евреям, 10 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Именно кровь Христа, согласно рассматриваемому нами фрагменту из послания к римлянам, отвращает от нас святой и справедливый Божий гнев.
И таким образом, если мы страдаем под грузом вины за грех, который мы совершили, если мы осознаем, что в очередной раз подвели Бога, и, возможно, это все тот же повторяющийся грех, то мы должны прибегнуть к очищающей крови Иисуса. Знаете, как поется в одном известном евангельском гимне? «Что вину мне может смыть? Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса». Нас не очищает ни наше сожаление и печаль о совершенном грехе, ни наше покаяние, ни даже несколько часов, в течение которых мы чувствуем себя как на испытательном сроке. Только кровь Христа, которая была пролита за всех на Голгофе 2000 лет назад, но продолжает являть свою силу ежедневно и даже по несколько раз в день. Только она очищает нашу совесть и обновляет ощущение мира с Богом.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Итак, мы с вами рассмотрели истины Евангелия. И вот таково Евангелие, которое мы должны досконально изучить и ежедневно проповедовать самим себе. Иисус своей смертью и пролитой кровью полностью удовлетворил Божье правосудие и претензии за нарушение Его закона. Своим совершенным послушанием Он во всей полноте исполнил требования закона. Таким образом, Иисус исполнил Божий закон вплоть до мельчайших требований, как в смысле заповедей, так и в смысле наказания. Он сделал это вместо нас, будучи нашим представителем или заместителем. И, следовательно, проповедовать Евангелие самому себе – это значит постоянно, открыто признавать свою греховность, а затем прибегать к Иисусу посредством веры, к Его пролитой крови и праведной жизни. Другими словами, вы верой применяете к себе тот факт, что Иисус до конца исполнил Божий закон, стал жертвой умилостивления и тем самым отвратил от вас святой Божий гнев. Проповедовать Евангелие самому себе – это значит принимать как должное драгоценные слова, которые записаны в послании к римлянам, 4 глава, 7 и 8 стихи. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Это значит, что вы верите Божьему утверждению в Римлянам 8 глава 1 стих. «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это значит, что вы верите, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на дереве». Эти слова записаны в Галатам 3 глава 13 стих. Также это значит, что вы верите, что Он простил нам все грехи и теперь представил нас, как сказано в Колоссянам 1:22, святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Применительно к Ветхому Завету, проповедовать Евангелие самому себе – это значит принимать верой слова, записанные в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Это значит, что вы постоянно уповаете на Божье обещание удалить от вас ваше беззаконие так далеко, как восток далек от запада. И записано это в 102-м псалме 12 стихе. «Как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». Это значит, что вы уповаете на Божье обещание изгладить ваши преступления и не вспомнить больше ваших грехов. Исаия 43:25. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Однако при этом подразумевается осознание вами того, что все эти удивительные обетования, прощения, основаны на искупительной смерти Иисуса Христа. Только смерть Христа, которой Он удовлетворил Божье правосудие и отвратил от нас Божий гнев, является основой для всех

Божьих обещаний о прощении. Мы должны быть внимательны, чтобы, проповедуя Евангелие самим себе, не устранить из него крест. Нам следует соблюдать осторожность, чтобы мы не начали полагаться на называемую безусловной Божью любовь без признания того факта, что Его любовь может течь к нам только благодаря искупительной смерти Христа. Друзья, я повторюсь еще раз. Мы должны помнить, что любовь Господа может течь к нам только благодаря смерти Христа. Только через крест мы получаем доступ к этой любви. Таково Евангелие, которым мы спасены и которым мы должны жить каждый день нашей христианской жизни. В послании Римлянам 3:24 Павел сказал, что мы оправданы по благодати. Здесь речь идет не о некотором моменте времени, когда мы приняли спасение, о том дне, когда мы поверили во Христа. Мы были когда-то уже прощены по благодати, но в Римлянам 5 глава 2 стих Павел говорит о той благодати, в которой стоим. То есть здесь речь идет о нашем повседневном положении перед Богом, которое имеет то же основание, что и оправдание – благодать. Спасение мы получили единожды. Оправдание мы получили в один момент. Но также нам важно иметь вот это постоянное, ежедневное положение перед Богом. Благодать, в которой стоим. И эта благодать, а именно, я напомню еще раз, незаслуженное благоволение к тем, кто заслуживает гнев, приходит к нам через Господа Иисуса Христа. Бог назван Богом всякой благодати в первом послании Петра 5:10. И Он всегда желал иметь отношение с нами по благодати, но не за счет своей справедливости. Теперь же, когда Его правосудие удовлетворено, Бог может иметь с нами дело по благодати, как с точки зрения нашего спасения, так и в наших повседневных взаимоотношениях с Ним. Друзья, нам надо быть готовыми, что, начав стремиться к святости, мы начнем осознавать, насколько мы ужасные грешники. Потому что чем ближе мы приближаемся к святости Господней, тем больше подчеркивается наше несовершенство и греховность. Если мы не твердо укоренены в Евангелии и не научились ежедневно проповедовать его самому себе, то мы быстро разочаруемся и охладеем в своем стремлении к святости. Мы с вами еще будем говорить о стремлении к святости, о различных аспектах этого. Но нет ничего более важного, чем умение ежедневно проповедовать Евангелие самому себе. Наполняйтесь этим знанием, этой полнотой Божьей любви, тем фактом, что все это мы имеем только благодаря кресту, на который взошел Иисус Христос. Наш эфир подходит к концу. Я благодарна вам за это время. Я благодарна вам за то, что вы присоединяетесь к размышлениям. И я желаю вам, друзья, вот этой духовной глубины, чтобы мы всегда могли проповедовать себе Евангелие, чтобы мы всегда помнили о том, что Господь совершил, чтобы мы не воспринимали Евангелие необходимостью только для новообращенных или неверующих. Мы нуждаемся в нем точно так же, как и любой другой человек, никак не меньше. Поддерживайте себя Евангелием. Если вы сталкиваетесь с чувством вины из-за грехов, неуверенностью, проповедуйте Евангелие. Вспоминайте о том, что совершил Христос. Вспоминайте о том, что благодаря Нему мы теперь праведные для Господа, святые, мы Его дети. И никаким другим образом этого бы не было, если бы не Господь. Я желаю вам благословений, я желаю вам духовной поддержки, укрепления и ободрения. И на прощание давайте мы послушаем песню Симона Харольского «Ты достоин». А с вами я прощаюсь, друзья. С Богом!

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: Глава вторая. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце,

сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедшей к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее.

когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Господь, храни меня, чтоб я здесь в мире славы не искал, чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя были венцом моих похвал. Горя любовью, Ты, Христос, за нас страдал и пролил кровь. Среди вражды, среди угроз, как велика Твоя любовь! Когда б я целый мир отдал, то дар мой был бы слишком мал. Что ж за любовь Твою я дам? Ничто, и я Твой, всецело сам.

0: Во что веришь ты?
1: Сила позитивного мышления. Согласно одному из определений, позитивное мышление является актом пересмотра мыслительных процессов с целью определения областей, которые нуждаются в улучшении, и дальнейшего изменения этих мыслей позитивным, целенаправленным путем, используя соответствующие инструменты. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы мыслить позитивно. Проблема, связанная с позитивным мышлением, заключается в убеждении, что в нем содержится некая сверхъестественная сила. В нашу эпоху безудержного распространения ложных доктрин и размытой теологии сила позитивного мышления выделяется как одно из наиболее распространенных заблуждений. Лжеучения сходны в том, что они представляют человеческие идеи под видом истины. Как раз одной из таких и является сила позитивного мышления. Идея о силе позитивного мышления была популяризирована доктором Норманом Винсентом Пилом в его книге «Сила позитивного мышления», изданной в 1952 году. По его словам, люди могут изменять будущие результаты и события при помощи силы мысли. Сила позитивного мышления способствует уверенности и вере в себя. Это, естественно, приводит к ложной вере в закон притяжения, описанный Пилом следующим образом. Ожидая наилучшего, вы высвобождаете в своем уме магнитную силу, которая, согласно закону притяжения, привлекает к вам именно то наилучшее. Конечно, ум, высвобождающий магнитную силу, которая притягивает хорошие вещи в орбиту человека, абсолютно не соответствует Библии. Более того, в этом понятии есть много противоречащего ей. В своей книге Пил использовал искаженные религиозные понятия и субъективные психологические теории ради продвижения ложной веры и надежды. Его теория является частью движения самопомощи, в рамках которого человек пытается создать собственную реальность при помощи личных усилий, соответствующих умственных образов и силы воли. Но реальность – это истина, а истина содержится в Библии. Люди не могут создавать собственную реальность с помощью фантазий или силы мысли. Теория Пила ошибочна, потому что он не основал ее на истине. Сторонники теории о силе позитивного мышления заявляют, что их исследования подтверждают ее обоснованность. Тем не менее, собранные данные вызывают множество вопросов. Некоторые выводы предполагают, что существует положительная корреляция между позитивным прогнозом и его реализацией. Но это не имеет никакого отношения к влиянию ваших положительных мыслей на исход событий. Исследования указывают на то, что люди с позитивным отношением, как правило, имеют более высокую самооценку и добиваются успеха чаще, чем люди, делающие пессимистические прогнозы. С другой стороны, нет никаких обоснованных доказательств того, что мысли могут контролировать результаты. Позитивное мышление не может обладать властью изменять будущее. Мы знаем, что все хорошее исходит свыше, от Бога, но никак не от силы позитивного мышления. Иакова 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Наилучшее, что мы имеем, это Святой Дух, обитающий в нас. Луки 11 глава, 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Библия говорит, что человек сам по себе не может быть хорошим. Исаия 64 глава, 6 стих. Единственное хорошее в нас исходит от вмененной нам праведности Иисуса Христа. Когда Святой Дух поселяется в нас, Он начинает процесс освящения, в котором при помощи Его преобразующей силы мы становимся более похожими на Иисуса Христа. Ефесянам 2 глава с 1 по 7 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава с 8 по 9 стих. «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Когда Святой Дух поселяется в нас, Он начинает процесс освящения, в котором при помощи Его преобразующей силы мы становимся более похожими на Иисуса. Если мы стремимся к собственному совершенствованию и к позитивным изменениям вокруг, нам необходимо нечто большее, чем сила позитивного мышления. Истинная духовность всегда будет начинаться и заканчиваться на наших отношениях со Христом. Именно Святой Дух является ключом к изменению нашей жизни, а не наши мысли или усилия. Когда мы сознательно отдаем себя во власть Духа, Он преображает нас, и мы видим эти изменения. Вместо того, чтобы обращаться за помощью к психологии, псевдорелигиозным книгам или собственной силе позитивного мышления, мы должны полагаться на то, что Бог уже дал нам через Своего Духа. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». 1 Коринфянам 2 глава 16 стих.

два пути, и сколько б ты ни спорил, всегда идешь

Без слова. Сегодня мы с вами продолжаем познавать Писание. Находимся мы в Римлянам, 12 глава. И, конечно же, хотелось бы вместе с вами сегодня погрузиться дальше в тему духовных даров, потому что это та тема, которая как раз-таки в контексте этого послания раскрывается сейчас, в 12 главе. Поэтому, по возможности, открывайте ваши Библии, и да благословит Господь вас, чтобы ваше сердце тоже торжествовало вот в славе нашего Господа, чтобы ваша вера укреплялась, чтобы вы преображались в образ Христов, чтобы в вас была радость. И это также воздействовало на церковь, на вашу семью, на людей вокруг вас. И пусть в этом всем прославится наш Царь, Царь царей, достойный всей хвалы. А мы сегодня продолжим размышлять над стихами 7 и 8. Мы уже закончили 6 стих 12 главы, будем изучать стих 7 и 8. И вот то, о чем мы сегодня будем говорить, хотелось бы немножко вас ввести в курс дела. Смотрите, в тексте Божьего Слова мы понимаем, что Бог призывает свою церковь. Это Его действительно суверенное действие. То, что вы стали христианином, вы не думаете, что это все потому, что у вас так все случилось, и вы решили стать христианином. Потому что на самом деле, если бы вот утолить Божью благодать, вы были бы самым жестоким человеком, самым злым, а может быть, самым добрым по характеристикам человека, по мирским меркам, но ненавидящим Бога, ничего святого у вас бы не было, у вас бы не было праведности. Но сегодня, если вы уверовали во Христа, оно у вас есть. У вас совершенная праведность в Иисусе, друзья мои. Поэтому помните об этом. Это ваше богатство, это ваше успокоение, это надежная скала. Поэтому мы должны этим жить. Мы должны об этом размышлять и друг другу напоминать также. Итак, в отрывке вот нашего текста апостол Павел говорит, что именно Святой Дух, Он дает дары тем, кто в церкви. Не так ли? Мы вспоминали также послание к Коринфянам. И тут мы также изучаем дальше в 12 главе эту тему. Кому-то дается дар, например, проповеди, другому дар до самого дарения, да, даяния. Кто-то очень щедро раздает, у него просто, ну, дар реально. Он знает, что нужен человеку, он может подойти, необходимо дать, помочь. И это от чистого сердца, не с каким-то подвохом. Например, я тебе даю в надежде, что когда-то ты вспомнишь меня и вернешь назад. Уже с процентами. Но это для славы Божьей. У кого-то дар учения, и, например, или начальник, раздаватель, благотворитель, служитель, пророк. И вот сегодня, изучая стихи 7 и 8, я хотел бы, чтобы вы понимали, как важно, чтобы каждый христианин стремился использовать только те дары, которые Бог ему действительно дал, а не то, чего он хочет. Да, вот, например, мне вот нравится, как проповедник за кафедрой стоит, как он в галстуке, например, в пиджачке так красиво выступает. Я тоже там хочу быть. Так здорово. А может, наоборот. Да, может быть, так ты должен проповедовать за кафедрой, но ты очень боишься, что скажут тебе люди. Но если Слово Божие говорит в твоем сердце, ты должен проповедовать. Да, если это направляет тебя до сердца, и церковь тоже просит, проповедуй. Проповедуй Божье Слово, верно и истинно. Это великая привилегия. Но с другой стороны, я хочу также сразу предупредить, друзья мои. Существует большая опасность в том, чтобы христиане пытались сделать то, к чему они не были призваны, или что им не было даровано. Те, кто не обладает даром преподавания, например, не должны стремиться стать учителями, потому что обречены на неудачу. Христиане должны доверять Иисусу, что Он дал им дары, которые наилучшие для них и для церкви в целом. И знаете, Бог в своей мудрости, Он действительно дает всем христианам то, что им нужно, чтобы быть верными слугами Иисуса Христа. Чтобы каждый член, там, где он находится, где он помещен Господом в теле Христовом, приносил максимальный эффект для славы и царства Иисуса Христа. Эта тема невероятно важная, правда? Ведь мы же говорим о нашей жизни сейчас. Это актуально сейчас. Вы пока на земле, это сейчас важно. Сейчас созидается церковь. В невечности, сейчас. И поэтому мы должны с вами уже активизироваться. Ваше вчера уже прошло. Позавчера тем более. И сегодня скоро пролетит очень быстро. Правда? И ну, то вы уже будете только в завтра. Но мы призваны жить сегодняшним днем.
не просто жить сегодняшним днем, а жить эффективно для славы Божьей, для Его Церкви.

царства, доверяя его водительству и уповая на его слово «жить сегодня», служа для созидания церкви. Поэтому, друзья мои, давайте прочитаем текст и приступим к нашему исследованию. Итак, я прочитаю первые 8 стихов. Первые 2, скорее всего, мы уже лучше всего знаем. Потом 3, 4, 5 чуть поменьше, но лучше. А вот 6, 7, 8 нам нужно еще раз повторить. Да, потому что мы-то те уже изучали намного дольше. Но теперь давайте еще раз повторю наш текст. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Аминь. Итак, друзья мои, мы прослушаем несколько с вами композиций, а потом, по Божьей милости, мы продолжим с вами дальше. Я сердечно всех рад приветствовать, кто подключился. Мир вам! И надеюсь, мы сегодня сможем еще больше погрузиться в глубину и славу Божьего Слова, я бы сказал, Божьего сердца. Это то Слово, которое от Бога к нам пришло. Оно открывает нам Его сущность, Его волю. И слава Богу за то, что сегодня Он призвал многих людей в свою славу. Но я также обращаюсь к тем, кто слышит меня. Я не знаю, каким образом вы смогли подключиться к радио «Новая жизнь», если вы не христианин. Да, если слушать. Обычно люди не слушают христианское радио, кто не верит в Бога. Но, возможно, Бог что-то делает с вашим сердцем. Он всегда что-то удивительное делает. Как с нами однажды, и Он постоянно и сейчас что-то делает. Он преображает нас. Но, возможно, в вашем сердце вы испытываете обличение, либо вас мучает страх, чувство вины. И знаете, она должна быть, потому что каждый, кто без Христа, да вообще, и кто со Христом, тоже это должен знать. Все мы согрешили перед Богом. Вина – естественное действие в нашей жизни, естественное состояние, потому что мы виновны. Но Бог настолько великий, славный и святой, по Своей великой милости благоволил дать нам Сына, чтобы во Христе Иисусе, в этом Новом Завете, в Его крови скрепленной, мы обрели спасение, милость, умилостивление, чтобы гнев Бога, справедливый гнев, был аннулирован. И таким образом мы имели, как говорит Писание, мир с Богом. Мы, чтобы имели оправдание по вере. Это все Божий дар. И если сегодня в вашем сердце вы тот человек, который потерян по этой жизни, а может быть, вы думаете, что у вас на ладу, все прекрасно, вы все планируете, у вас на много лет вперед все запланировано, и впереди только светлое будущее. Знаете, если вы без Христа, его нет. Светлого будущего нет. Это ложь. Это обман. Обман дьявола, этого мира и нашего разума. Мы хотим верить, что у нас все будет хорошо. Чтобы не переживать. Чтобы сбросить груз. Но я хочу сказать о том, кто истинно освобождает. Это Господь Иисус Христос. Он тот, который освобождает каждого грешника по Божьей благодати. Всякий верующий, он прощен. Он обретает мир с Богом. Его грехи Бог возложил на Иисуса Христа. И если вы уверовали во Христа, знаете, ваши грехи там пригвождены были со Христом на Голгофском кресте. Больше нет осуждения. Мы это проходили, я хотел бы напомнить. Вот чем мы живем каждый день, напоминая своему сердцу и утешаемся.
а вдруг что-то со мной.

а того, кто отдал свою жизнь, кто никогда не предавал и никогда не предаст, кто никогда не сдаст назад и не скажет, что я больше тебя не люблю, тот, который верный и истинный всемогущий Господь. Это вся земля Его, и скоро Он придет во славе. И всякий, кто против, кто отвергает Христа, он будет поражен во гневе Божьем. Это те, кто будет вечно в погибели вместе с дьяволом и его падшими ангелами. Друзья мои, сегодня радостная весть в том, что во Христе Иисусе вы обретаете спасение. Во Христе Иисусе Бог прощает вас и делает своими детьми. Друзья мои, молитесь об этом. Если вы не понимаете, если вам сложно это осознать, в своей простоте обратитесь к Богу в молитве. Вот там, где вы есть в своей простоте, обратитесь к Богу в молитве, чтобы Он направлял вас, чтобы Он открылся вам вашим Спасителем, чтобы Он преобразил ваше сердце, чтобы Он изменил ваше каменное сердце и дал вам сердце любящее, сердце преображенное, плотяное, сердце спасенного человека. А мы слушаем следующую песню, она называется «Мытарь».

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Итак, друзья мои, хотим ли мы поговорить с нашим Господом? Мы говорим с Ним, общаемся в молитве, открываем Ему наши сердца, и мы также общаемся с Ним через Его Слово, познавая Его сердце, Его волю, Его характер, Его личность. Поэтому давайте с таким осознанием подойдем к Божьему Слову, которое будем сейчас исследовать. Итак, мы находимся с вами в 12 главе Римлянам и продолжаем тему «Духовные дары», о которых здесь нам говорит апостол, дорогой нам и любимый сердцу апостол Павел. Как вы помните, мы имеем дело с тем, как апостол применяет на практике учение, которое он излагал относительно использования и осуществления даров, данных нам Святым Духом, как членам тела Христова. Вот здесь очень важно. Например, если вы прочитаете: «По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Хороший принцип, да? Не думай о себе слишком много. Не носись с собой, как со списанной торбой, говорят. Да? Вот ты должен быть скромным. Смирение. Вот здесь, а где я должен проявлять смирение? Во всем мире, ну, в принципе, смиренный есть смиренный. Но вот что я хотел бы подчеркнуть, один из таких практических моментов. Потому что вот тоже был момент, когда мы с братьями размышляли над этим текстом. И была выдвинута такая позиция. Вот тут сказано, что надо быть смиренным. Не думать скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. А вот в какой ситуации надо быть смиренным? А вот если я встретил не такого-то человека, он меня там-то, там-то. Да, вот начинается обсуждение вот обычных бытовых вопросов, да, житейских, повседневных. И вот тут хорошо, что вот мы можем посмотреть на контекст и сказать: подождите, стоп, а о чем контекст? А ведь контекст-то мы видим, о чем говорит, да? Во-первых, мы должны понять, контекст говорит о церкви. Не о там, не о каких-то ситуациях, а о отношениях в церкви. Ну, если кого-то будет это смущать, конечно же, мы должны не только в церкви думать о себе, как не возносясь, да, скромно, но и, конечно же, вне церкви. Потому что, как мы сказали, мы ведь перед Богом всегда спим ли, живем ли, работаем, кушаем, умираем ли. Мы всегда с Ним и перед Ним и для Него. Мы Его. Поэтому, естественно, у нас нету специальных режимов, да, мирской режим, христианский режим, нет. У нас как раз-таки написано: не сообразуйтесь с веком сим. Я бы сказал так: где бы ты ни был, пусть эта система не прилепляется к тебе, пусть твое сердце не прилепляется к этой системе и не формирует эта система твое мышление мировое, но постоянно обновляйся своим умом, да, преобразуйся обновлением своего ума, чтобы познавать тебе, или познавая, это и цель, и причина, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И по мере познания Божьей воли мы также преображаемся, доверяя этому слову и уповая, и слушаясь его. И вот теперь мы говорим в контексте церкви, тела Христова. Павел излагает эти принципы, да, какова это жизнь церкви. Он берет некоторые практические примеры, иллюстрации, и делает это предельно ясно. Мы с вами рассмотрели первую иллюстрацию, которую он использует, а именно в вопросе пророчества. Имеет ли кто пророчество? Пророчество по мере веры. И мы увидели, как он закладывает определенные очень важные принципы. Они касаются использования даров, которые относятся не только к пророчеству, но и к другим дарам. Тут нет ничего автоматического. Должна быть проверка, должен быть контроль. Тот, кого-то пугает слово «контроль», да, как напоминает о тирании какой-то. Но здесь здравый контроль, друзья мои. Сверяем все с Писанием. Так ли это? Потому что множество существует пророков, так как-то в кавычках, которые являются лжепророками. И люди очень наивно себя ведут порой даже. Некоторые искренне вроде бы верят Богу, да, доверяют, но позволяют себе пророчествовать то, что прямо противоречит, да? Поэтому как вот к этому относиться? Это же лжепророчество. Это надо прекратить. Люди должны сверять все с Писанием. И поэтому не надо искать сенсации, мы с вами сделали, да? Вывод такой момент, урок. И если Бог дает слово, проповедуй это слово, открывай его, говори по Писанию, сверяй. И это все является дано нам для того, чтобы созидалась церковь. И с другой стороны, мы говорили, мы не являемся инициаторами даров, мы не стоим, не прыгаем, не...

не кричим, не просим, не вымаливаем, не бьемся об стенку. Господи, дай нам это, вот это хочу, вот этот дар. Нет, конечно, Он сам дает. Но с другой стороны, мы можем воздерживаться, мы можем остановиться. То есть дар не приводит человека в безумство, например, когда он бесконтрольно начинает с ним что-то сумасшедшее происходить. Это не здраво, друзья мои. Потому что тоже люди смотрят, когда проявляются непонятные, это своего рода психические какие-то, ну, возбуждения человека, да, и думают, ну, это дух его взял, сейчас он с ним работает. Мы должны быть прежде всего осторожны, чтобы использовать любой из этих даров должным образом, по мере веры. И помните, мы говорили, что сынам покорные дары, вот дары, они покорны христианам, то есть это контролируемо христианами. Это не то, что выводит его в астрал какой-то. И когда мы говорили с вами по мере веры, вы помните, это включает в себя, как мы видели, не только ту меру веры, которой обладаем мы сами, чтобы не добавлять к ней ничего и не выходить за ее пределы, но и ту веру, которая единократно навсегда была передана святым, как пишет Иуда в послании Иуды, 3 стих. Итак, и мы разобрали весь этот вопрос о пророчестве. Но с той точки зрения, которая была, главным образом, на уме апостола. А теперь мы идем дальше. Заметьте, у нас нет здесь полного списка всех даров. Апостол не говорит, что это исчерпывающий список. Вот если мы его сравним с первым посланием Коринфянам, 12 глава, мы увидим, что там упоминаются еще другие дары, о которых здесь не говорится. То есть, получается, апостол здесь вовсе не задавался целью изложить целое учение о дарах, но скорее хотел осветить лишь один конкретный аспект, а именно то, как их следует использовать. И заметьте, он особенно обеспокоен тем, чтобы показать нам, как ими не следует злоупотреблять. А чем опасно злоупотребление? А потому что это может принести беду в жизнь церкви. Вот он, почему он помещает все это в величественный контекст учения о церкви, как о теле Христовом. Вот я рекомендую, напишите, здесь рядышком, вот напротив стихов 3 по 8. Церковь – это тело Христово. Вот этот принцип надо понять. И просто разбирайте. Эта картина, иллюстрация очень яркая. Тело Христово. В этом, вот когда у человека есть тело, можно ли взять, отрезать один член тела и выкинуть? Сказать, ай, что-то ошибка, что-то чужеродное выросло. Нет. Можно ли сказать, что если палец, например, загноился, рана, да, проблема, то остальное тело нормально, ничего с ним не будет. Просто один палец пострадает и все. Нет, страдает один член, страдают все. Это тело Христово. Тут живая взаимосвязь. Это не просто что-то склепанное людьми, да, между собой, не имеющее связи, но его как-то прикрутили друг к другу. Нет, это живое превращение. Это как, например, лоза. Мы не говорим, вот весь ветка на лозе, она открутилась, да, или она держится на веревочке. Нет, это не живая ветка. Мы питаемся соками, это все естественно. Это когда, вот, например, мы смотрим на человека, как произошел ребенок, да, как он из клеточки, деление клеток происходит, и все там органично. Также и в церкви созидается организм целый, тело Христово. И все мы являемся членами этого тела. Все мы, я имею в виду, христиане. Все, кто встретил в своей жизни голгофскую любовь Иисуса Христа. Прощение обрел в Его крови пролитой. И праведность одет был со самим Богом Отцом. Итак, Павел дает нам неполный список. И он говорит нам некоторые примеры. Для чего? Для того, чтобы показать одну большую мысль, которую он доносит. А в чем эта главная мысль? Нам нужно всегда напоминать. Постоянно напоминать себе о ней. Особенно, пожалуй, сейчас, когда мы подходим к серии иллюстраций, которую он приводит в такой отрывистой, такой, знаете, стаккато манере. Тын-тын-тын. Резко. В чем же суть? А суть в следующем. Невероятно важно, чтобы мы использовали именно тот конкретный дар, который был дан нам. И чтобы мы концентрировались именно на нем и держались его. И вот он, великий принцип. Он, оказывается, немного сглажен и завуалирован теми словами, которые были добавлены, например, некоторыми переводчиками. Вы знаете, да, что некоторые переводчики Библии часто добавляли слова к оригиналу, знаете, для чего? Ну, для того, чтобы облегчить понимание для читателей текста, чтобы люди легче понимали учение. В
В подавляющем

В большинстве случаев, когда они так делают, это чрезвычайно помогает. То есть в большинстве Библий, особенно небольшого формата, это дополнительные такие вставленные слова, они обычно печатаются курсивом, чтобы мы знали, что это добавление переводчика, то есть в тексте в оригинале этого нет. Так что если вы видите в тексте написано курсивом у вас в Библии, не везде, не во всех это есть, но если у вас написано курсивом, тогда это вы должны знать. Вот курсив — это значит, этого слова в оригинале нет. Но написано переводчиком, добавлено, чтобы помочь вам понять суть. Да, он как бы до конца доводит эту мысль. И вот в той Библии, вот что сейчас лежит передо мной, мы как раз-таки хотим прочитать еще раз эти слова. Мы должны повторить их и обратим на них, давайте, внимание. 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли увещевай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли начальствуй с усердием? Благотворитель ли благотвори с радушием?» Теперь я прочитаю для вас несколько других переводов, чтобы вы увидели картину этого текста. Да? Помогло вам это лучше. Итак, мы читаем в нескольких переводах. Следующий перевод – новый русский перевод. «Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем». Теперь я прочитаю подстрочный перевод, то есть слово в слово перевод с оригинала. «Если служение – в служении. И если учащий – в учении, и если просящий – в утешении, передающий – в простоте, впереди стоящий – в усердии, милующий – в веселье». А? Интересно, да? Ты сразу по-другому как-то видишь текст. Ну, я вот в конце у нас написано «благотворитель» и «благотвори с радушием», а тут написано «милующий – в веселье». Красиво звучит, правда? Миловать, да еще и с веселье, радости сердца. Очень красиво, очень красиво. И не просто красиво, ведь это мы говорим о нашей жизни. Теперь очень важно, что? Чего мы хотим? О чем мы молимся Богу? Конечно, да будет здорово, если мы будем применять это и будем практику такую иметь. То, что мы узнаем, об этом молиться, усердно молиться, размышлять об этом, переваривать. Потому что в книге Иисуса Навина мы читаем... интересный текст. Я сейчас прямо сейчас его для вас открываю. 1 глава, 8 стих. «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах. Размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех». Пусть это всегда у тебя будет на устах, книги закона этой. Да, постоянно. Мне эта картина, вот эти слова, однажды где-то услышал пример, мне очень понравился. Это пример жвачного животного, который нарвал, да, травы и жует. Жует, жует, жует. Жвачное животное, да? Жвачку эту жует из травы и перемалывает, перемалывает, перемалывает, перемалывает. Выдавливает все эти соки, пережевывает, обрабатывает. То есть вот тоже нам нужно со Словом Божьим все больше и больше и больше углубляться. Итак, что важно заметить? Пребывай. В служении вот написано «пребывай». Этого слова нет. Вот у меня, например, не выделено курсивом, а его нет в оригинале. Вообще нет. Например, еще мы читаем «раздаватель ли в простоте». Нет слова «раздавай» в простоте. В оригинале написано просто «в простоте». «Начальник ли?» Не написано «начальство с усердием», написано «начальник ли?» «С усердием». «Благотворители с радушием». Ну и также мы прочитали подстрочный перевод, вы тоже только что слышали. Поэтому давайте немножко больше разберемся с текстом. Все это было добавлено. И я думаю, было бы лучше, если бы этого не делали, потому что оригинал вот в своей отрывистой манере, как мне кажется, он помогает ярче раскрыть смысл.
Поэтому, видите, вот как интересно. То есть, это, смотрите, если у вас нету переводов, это не критично. Потому что переводы, например, синодальный перевод Библии, очень распространенный, да? У нас наш перевод, синодальный перевод.

он очень хороший. Есть, конечно, мелочи, вот не такие, которые надо. Мы это подчеркиваем в наших эфирах, мы разбираем. Но в основном мы работаем с синодальным переводом, это замечательный перевод. И продолжайте дальше изучать Писание. То есть это не критично, да, чтобы у вас не было какой-то мысли, что вас обманули, нет. Поэтому вот сейчас мы обсудим некоторые моменты, вы просто это уже будете понимать. Что я делаю? Например, когда я что-то узнаю, да, слушаю проповедь, или там изучение Писания, разбор каких-то текстов, каких-то доктора богословов слушаю, либо где-то читаю, и вижу, что текст, да, проясняется, объясняется, говорят, вот там этого нет, я открываю оригинал, смотрю, и действительно, там этого нет, я для себя отмечаю. Или, например, перевод слова не такой ясный, то есть другие переводы, которые дают более лучший оттенок. Я прямо рядышком над этим словом и дописываю, специально дописываю, чтобы я понимал, если это действительно соответствует оригиналу и помогает лучше понять. И потом со временем уже накапливаются тексты разные, где у тебя видно, ты уже видишь, ага, вот тут об этом говорится. Порой иногда бывает так. Был один случай на радио, у нас один человек спросили, проповедник один, его спросили вопрос по поводу текста Писания. Вот вам урок тоже, видите? Поэтому важно, неважно кто, проповедник, служитель, пастор и обычный прихожанин церкви, не проповедующий. Важно работать с текстом очень внимательно и быть к нему аккуратным, да, в контексте рассматривать. И вот так вот, история. Проповедника спросили один текст, но ведущий неправильно прочитал текст. Он прочитал, упустил частичку «не». И проповедник, быстренько выслушав, 1-2-3 секунды, и сразу скоропалительно выдал ответ. Это значит то-то, то-то, то-то. Конечно, это была очень неловкая ситуация, когда сказали, извините, мы перепутали, неправильно прочитали, тут написано «не». То есть проповедник выстроил целое учение уже на этом стихе, объясняя, что вот это значит то-то, то-то, то-то, а потом выясняется, что текст говорит об обратном. Ну, проповедник вышел легко из ситуации. А, ну тогда значит наоборот. Вот этого быть не должно, друзья мои. Нам так нельзя с текстом работать. Поэтому учитывайте это, пожалуйста. И это привилегия каждого. Это слово Божье, данное вам. Поэтому вы должны лично разбираться. И это, конечно, неверно говорить. Это проповедники пусть разбираются. А я там послушаю, посмотрим. Мы общаемся с нашим Отцом, с нашим Господом через Писание. Вы общаетесь со своим Отцом через посредников или лично? Или с родителями, или с детьми, или с родственниками. Конечно, мы общаемся лично, нам не нужен переводчик, посредник. Знаете, да, когда дети играют, спорят, передай тому, что я с ним не общаюсь. А ты передай, что я тоже, и так далее. У нас не должно быть посредников, мы должны сами познавать Божье Слово. Поэтому, друзья мои, взираем на Христа. Христос знал Писание. Апостолы изучали и призывали нас познавать, и чтобы это Слово Христово в нас вселялось обильно. Поэтому давайте будем стремиться к послушанию. Итак, смотрим на оригинал текста, и мы читаем. Апостол говорит следующее. «Если это твой дар, делай это». Вот что он говорит. «Если пророчество, пророчествуй по мере веры». Служение что? Служи. Учение – учи. Увещевание – увещевай. То есть, получается, он говорит о том, что какого бы ни был твой дар, данный тебе Богом по благодати, используй. Например, тебе дан дар учителя. Так учи, учи. Пусть он будет вашей единственной заботой, вашим единственным стремлением. Никогда не желайте выходить за его пределы. Задача каждого человека – использовать свой дар сполна, во всей полноте, во славу Божию и на пользу церкви. Иными словами, если это твой дар, смотри на него и делай это. И не смотри с вожделением на дар другого человека. Не завидуй ему. Это мышление этого мира. Ой, у него такой дар, а мне такой же нужен. Нет. Здравое библейское мышление, истинное мышление. Отец мне дал этот дар. Дух распорядился так. Он знает лучше. И мне нужно быть покорным ему. Мне нужно доверять. Его воля благая, угодная и совершенная, не моя. Моя вон уже завидовать начинает, она уже хочет чужого, она хочет гордиться. Не завидуй, дорогой мой брат и моя сестра, не пытайся делать то, что делает другой брат или сестра. И не критикуй его тоже с другой стороны. Вот что говорит апостол. И в этом-то и цель данного отрывка. Я бы на вашем месте по возможности записал это, как-то попробовал в тезисе выделить это. То есть, что бы это ни было, какой бы ни был твой дар,

Ар, делай это. Концентрируйся на этом. Не бросай завистливых критических взглядов на других. Пусть каждый человек функционирует в соответствии с тем даром, который он получил, будучи определенным членом этого тела. И Павел раскрывает самой формой своих слов, но также делает это, показывая нам разнообразие даров. Насколько они различны. И знаете, иногда грань этого различия довольно тонкая. И мы это увидим очень скоро. Но между дарами есть эти тонкие грани и оттенки. И его мысль такова. Неважно, насколько тонок этот оттенок, держись того дара, который дан тебе. Он может быть очень похож на другой дар. Но не думай, что если у тебя есть этот дар, то ты можешь делать и то, и другое. Вот что он на самом деле говорит. И в этом заключается весь акцент. И, наверное, многие из нас знают это по своему опыту. Из истории церкви это видно еще отчетливее. Великие беды в церкви часто происходили именно от того, что люди не старались соблюдать, да, вот это повеление. И мы все должны делать то, к чему мы призваны и одарены. Давайте скажем так, к чему мы одарены. Мы должны осуществлять тот дар, который нам дан. То есть сконцентрироваться на нем, развиваться в нем. Мы должны делать это со всей своей силой, со всеми стараниями, всю мощь приложить к этому. Мы должны радоваться этому и желать именно этого, а не чего-то другого. И убеждать себя в том, что, ну, я одарен для чего-то иного. Это Дух распределяет дары. Это Он дает их. Это Бог уделил каждому меру веры. И именно так Он дает эти дары всем. Главный принцип, который Павел здесь стремится донести, через эти иллюстрации, он перед нами. Он уже об этом сказал, интересно что. Но знаете, что он делает? Как учитель, он иллюстрации приводит. Иллюстрации ведь помогают, правда? Когда ты слышишь доктрину, порой ты путаться начинаешь. Вот один пункт, другой, третий, четвертый, пятый, и уже все, в голове каша. А когда картинка, история какая-то, случай, очень легко запомнить. И вот иллюстрации помогают вбить эту истину еще глубже. Он разобрал пророчество. Теперь переходим к служению. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Что означает служение? Ведь служений-то много бывает. Ведь мы можем посмотреть по-разному, да, служить людям, в общем, в целом. Но, друзья мои, это очень интересный термин. Если вы думаете, что говорится о служении в общем смысле, о любой форме служения, но в этом не было бы смысла, потому что дальше он приводит конкретные иллюстрации. Если бы Павел не давал иллюстраций, был бы смысл говорить о служении в целом, в любой форме, какой бы ни был дар. Но он это уже сделал. Здесь служение в данном тексте, в 7 стихе, имеет более узкое значение. Это означает практическое служение, помощь, если хотите, повседневное управление и заботу. И вот в списке 1 послания к Коринфянам мы читаем 12:28. Есть термин, который, как мне кажется, очень помогает нам в этой точке. 1 Коринфянам, 12 глава, стих 28. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, воспоможения, управления, разные языки». Итак, он говорит вот здесь «вспоможение», здесь слово, да, «вспоможение», дары исцеления, «вспоможение». Вот это слово «вспоможение», «помощь». Как раз и обозначает то же самое, что и дар служения. То, что разбирается здесь в 7 стихе нашей главы. Что это означает? Это означает практические дела, общее организационное дело церкви. Это внешние дела церкви, а не специфические функции, например, проповедника или учителя. И вот в связи с Домом Божьим есть повседневные практические задачи. Данный дар относится именно к ним. Это означает участие, интерес к общему административному устройству работы Церкви Божьей. И тут нам может помочь еще один отрывок. Тут скажут, как это? Дар администрирования в церкви? И вот мы читаем второе послание к Тимофею, 4 глава, стих 11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Павел говорит про Марка, Иоанна Марка. Он говорит, что Марк
был для него очень полезным, помогающим человеком. Вот в жизни и функционировании христианской церкви обязательно, друзья мои, присутствует определенное количество практических или

организационных дел. Ну, взять, к примеру, вот здание церкви. В церкви есть, ну, чтобы вмещались люди, да, специальные какие-то нужды. А церковь должна вмещать людей, куда они приходят, чтобы слушать Евангелие. Здание не может за собой ухаживать. Помните, в храме даже, когда прогнивали балки, их надо было ремонтировать. То есть мы представляем, вот здание стоит храма, но храм ветшал. В истории Израиля мы это видим, читаем в Писании, что надо было ремонтировать его. Прогнившую древесину убирать, менять на новое. Здание не способно само себя ремонтировать. За ним нужно ухаживать разным образом. Существуют и другие необходимые и неизбежные вопросы. Например, организация, порядок. И это тоже необходимо решать для того, чтобы было здравое функционирование в церкви. И вот этот вопрос возник сразу же, как мы читаем, например, в книге «Деяния апостолов». Возникла проблема из-за определенных вдов и других людей, которые уверовали. Они стали членами церкви, но столкнулись с простыми бытовыми трудностями. Нужно было что-то делать. Когда они сложили все свое имущество вместе, образовался фонд, которым нужно было распоряжаться. Кто-то должен был этим заниматься. Помните, нам сказано, что апостолы вот поняли, да, осознали, что они не могут этим заниматься сами, что надо им пребывать в молитве и служении слова, в учении. Поэтому они сказали, нужно поставить кого-то другого для этого дела. Вот о какого рода вещах мы говорим. Очевидно, что организационную часть церкви следует сводить к минимуму. Чем меньше, тем лучше. Никогда не следует делать больше необходимого минимума. Конечно, есть люди, которые делают с точностью да наоборот. И это тоже становится своего рода даже проклятием, особенно в наше время. Есть люди, которые обожают организацию. Они никогда не бывают счастливы, если не придумывают новый комитет, новый подкомитет, подконтрольные там структуры и так далее. Это, друзья мои, далеко от Библии. Я просто говорю о том, что есть необходимый минимум, которого нельзя избежать. Да, я думаю, все, кто в церкви, понимает структуру церкви, как все работает, естественно, сталкиваются. Элементарно, смотрите картину. Когда вот все служат, намело дорожку в церковь, замело. В воскресенье все приезжают, а все заметено. И что? Служение невозможно провести, никто не может попасть в церковь. Ну или будет задержка. Элементарно, правда? Это все организационные моменты тоже нужны. И вот тут Павел говорит о людях, которым Дух дал особый дар, позволяющий делать именно такие вещи. Этот дар проявляется во многом. В деловой тактичности, в способностях администрирования и тому подобном. Это особый дар. И он идет сразу после дара пророчества. Казалось бы, надо было сказать, не, ну пророк это ого-го. А вот вспоможение, или как у нас в тексте написано, служение. Это такое, там, прийти, покрасить, это дар. В жизни-то все так делают. Всем людям склонны так думать, да? О, пророчество, как это прекрасно. А вот служение, такое, обычное. Но заметьте, здесь, Павел говорит, сразу за пророчеством идет практическая работа, служение, внешние дела христианской церкви. Все это важно, все это дар Божий. Это такой же дар, как и пророчество. Поэтому, друзья мои, давайте вспомним. Так, кто-то думает, ну, я бы хотел быть пророчеством, чем пророчествовать, или учить, проповедовать. Ну, администратирование, там, уборка, это работа. Нет, не мое. Это что за служение такое? Напомню, друзья мои, тело Христово – это церковь. В этом теле нет ненужных членов, маловажных членов, но Богом все вот в его контроле. Поэтому, когда ты это понимаешь, это так успокаивает. Это успокаивает и направляет делать спокойно, верно, преданно то, на что тебя Бог поставил. Не думать, ой, а вот как-то непрестижно это, как-то карьерного роста нет, или что-то подобного. Но Писание показывает, это все, Бог ставит людей для своей цели. Нам важно доверять. Поверьте, друзья мои, вы духовно возрастаете в любом месте, если вы доверяете Христу. И проповедуя, когда вы моете посуду в церкви, очень качественно и старательно, даже если очень много, но от всего сердца, радуясь и воспевая в своем сердце Господа. Друзья мои, это все важно. Поэтому так глупо сравнивать и противопоставлять эти дары, это неправильно. Это неправильно. Мы должны понимать, что все они дары, которые дает Дух Святой разным людям. Общие обязанности, которые сегодня обычно выполняют диаконы, как раз и входят, я мне кажется,

кажется, в эту категорию служения. И это картина, которую тоже надо учитывать, когда мы говорим о духовных дарах. Мы слушаем следующую композицию, она называется «Нет невозможного для Бога».

0: Радио «Новая жизнь».
1: Дорогие друзья, продолжаем мы с вами дальше исследовать послание к Римлянам, 12 глава. И как по данной нам благодати, пишет апостол Павел в церкви в Риме, имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай. Раздаватель ли раздавай в простоте. Начальник ли начальству с усердием. Благотворитель ли благотвори с радушием. Этот текст, который открывает нам отношения в церкви, отношения в отношении вообще духовных даров. Павел увещевает римлян, основываясь на тех великих истинах, которые

он раскрыл в первых 11 главах, помните, да? И размышляя здесь над тем, что Павел раскрывает, он показывает жизнь церкви. Жизнь, которая, опять-таки, открывается в отношениях с народом Божьим. Английский проповедник Джон Донн написал знаменитые строки. «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка». И это правда. Мы с вами не были созданы для того, чтобы жить независимо друг от друга, в изоляции, но чтобы жить вместе и иметь взаимосвязи. Мы должны быть взаимосвязанными. Мы такими и являемся, в принципе, но это должно стать органичностью во всех наших отношениях. Человечество, да, объединено общим предком. Мы были сотворены жить как братья. Мы произошли от Адама. Но более того, скажу вам, мы же теперь Христовы. Мы теперь Христовы. Не просто Адамы, больше кто был во Христе, да, теперь уже, кто есть во Христе, а кто был в Адаме, это древнее. Теперь все новое, теперь мы во Христе, мы его народ. Тем более мы должны осознать, мы же семья во Христе Иисусе, дети Божьи. И вот если мы и материк, то это материк, смотрите, мы смотрим на людей, да, вот этих, все человечество в целом, то мы понимаем, что этот материк очень раздробленный, разделенный сам в себе. Брат против брата. Сколько даже мир понимает. Как удивительно, как поразительно, как ужасающе. Сегодня ты можешь говорить брат, брат, брат, а завтра враг. Не так ли? И вот только в церкви, через искупление Христа, мир становится единым целым. В нем мы воссоединяемся. Церковь – это тело. Да? Не материк, но тело. Хотя Джон Донн использовал образ материка. Что, в принципе, тоже понятно. И очень важно, чтобы вы поняли. Сейчас мы изучаем Писание. Вы должны понимать, мы говорим о здравом мышлении. Вот оно, правильное мышление. Кто-то задавался вопросом, а как я должен мыслить? Как я должен преображаться, обновление моего ума? Вот сейчас вы изучаете истину Писания. Она показывает вам. То есть, если вы придете в церковь и скажете, слушайте, вы можете говорить все, что вы хотите, но у меня своя жизнь, у меня свои заботы, свои проблемы, вызовы, поэтому я не могу, мне неинтересно жить в церкви. Слава Богу, я спасен и так далее. Это нездравое понимание. Вы не понимаете отношения в церкви. Конечно, есть перегибы. Есть, да, я поэтому не буду настаивать, что, потому что не знаю вашей ситуации, поэтому вы тоже разделяете это, да, что бывает такое, что в церкви тоже искажено вопрос служения и начинают все перемешку и вмешиваются в отношения семьи, и так далее, и тому подобное. Тоже это не должно быть, чтобы это калечило семью, например, и так далее. Когда муж служит, жена бедная, несчастная, без внимания, одна тянет, не справляется, стресс, нервы. Так быть не должно. Получается, муж оставил свое главное служение. Он женился. Мы с вами, если мы женились, да, мы мужчины, Бог соединил. Мы должны не разделять. То есть это не просто не разводиться. Мы едино целыми должны быть во всем. В жизни, в любви, взращивая детей, проходя все трудности, в молитве, в проповеди Евангелия. Все это должно быть едино. Даже если, когда жена остается с детьми дома, это тоже должно быть едино. То есть вы должны быть в едином решении. Жена должна осознавать, что я поддерживаю мужа в его служении. Для меня это великая честь. А если этого нет осознания, то это проблема. Поэтому правильное мышление, видите, как важно. Придет кто-то, скажет, нет, так не должно быть. Ты должен ради Бога все оставить. И вот уже все, перекос пошел. Потому что Писание учит обратному. Мы должны заботиться о домашних своих. И теперь есть еще одна прекрасная иллюстрация. Подумайте о том, вот как гусеница становится бабочкой. Метаморфоза, да? Какое удивительное происхождение и превращение происходит. Вот тоже происходит самое и с нами через обновление нашего ума. И одной из основных характеристик обновляющего ума является смирение. Смирение – это неотъемлющая черта, да, этого характера, это нового характера. Мы не можем правильно вести себя по отношению к другим, не можем друг другу служить в церкви, если мы гордые, эгоистичные и высокомерные. Мир-то почему воюет? Потому что люди ищут собственные выгоды. Меня не уважили, оскорбили. Все, месть.
обида, уже настроенность сразу.

угрозу, воспринимать любое действие как атаку. Теперь я должен сражаться, отстаивать, отстреливаться. И поэтому Павел дает здесь сильный призыв к смирению. Мы с вами напоминаем себе и призываем, мы все имеем по благодати. Мы имеем все по благодати. И к сожалению, вследствие грехопадения, каждый человек для самого себя, в каком-то смысле, самый важный человек в этом мире. Это горькая правда. Так как себя я люблю, я никого не люблю. Как бы я ни говорил, ни хотел. Вот так вот хорошо я себя сильно люблю. Вот люблю я себя и все, да? И каждый себя. Кто-то говорит, я не люблю себя, ненавижу себя. Нет, друзья мои, в этом тоже открывается любовь к себе. Вы играете на поводу своих эмоций, своего разума, своего скрытого эгоизма, который даже порой не понимаете. Поэтому нам нужно обновленное мышление. Нам нужно думать, как Павел, скромно, то есть иметь здравомыслие также. А способ иметь здравомыслие – это измерять себя объективным стандартом, и Бог его дал. Бог уделил каждому меру веры. Мы имеем спасающую веру, веру, через которую мы уверовали. Мы уверовали в Евангелие, а не просто мы верим в веру, правда? И мы понимаем эту истину, потому что нам Господь раскрыл Дух Святой. Это золотой стандарт нашей жизни. И поэтому мы с вами должны помнить, все это Божья благодать и незаслуженная милость. Итак, мы возвращаемся назад. Мы возвращаемся назад к дарам, да, о которых мы с вами говорим. Есть разные дары. Есть разные дары. В Писании их разные дары, духовные дары. Это особая способность для духовного служения церкви. Для чего даются дары? Для того, чтобы служить церкви. Вот у вас есть дары, вы не служите церкви, это ненормально. Духовный дар имеете? Для чего Бог его дал? Для того, чтобы вы его на нем заработали деньги? Или чтобы хорошо себя чувствовали? Нет. Для того, чтобы вы созидали церковь. Служили для его тела Христова. Интересно, вы служите другим? Вот видите, одна простая иллюстрация, но как много дает разных полетов для мышления. А когда ты служишь другим, кому ты служишь? Членам тела. Какого? Чего тела? Тела Христова. Кому в итоге ты служишь? Христу. Понимаете? Ведь об этом-то Иисус говорит. Я был наг, и вы меня одели. Голоден, накормили. Когда это накормили? Когда это ты был наг и одели? Кого из меньших это сделали? Братьям и сестрам, церкви моей, моему телу. Видите, друзья мои, это важное служение. Вот если этого не понимает, думает, ну, это обычные люди, да, как в этом мире, у них свои проблемы, своя жизнь, какая мне разница до них, у меня свои проблемы есть. Это одно, это мирское мышление. Но другой момент, это тело Христово. Он член тела Христова, как и я. Мы одно тело. Век индивидуализма – это очень-очень сложная мысль для этого мира. Сложно представить. Сложно этим жить. Мы привыкли «я», «мне», «мое». Мир понятно. Мы из этого мира. И это все с нами также осталось еще. Мы сражаемся с этим мирским мышлением, которое нас атакует. И это открывается нам сегодня также в Писании. Дар благодати. Вот так говорить, можно почитать даже тавтологии. Бог дал, Дух Святой нам дал по благодати подарок. Это тавтология, потому что благодать, так это и есть незаслуженная Божья милость, это в принципе и есть дар. Это то, что не зарабатывается, а принимается. Поэтому, друзья мои, знание

все в христианстве, все от благодати. Мы должны этим научиться жить. То есть, как Спержен говорил, если вы, должны так жить Евангелием, что если вас проткнуть, у вас из раны потечет не кровь, а Евангелие. Вот так же и здесь. Вот если мы должны так учиться жить, что если нас уколоть, из наших уст будет благодать струиться, а не месть, злость, проклятие и так далее. Поэтому кто-то меня услышал, думает, ну у меня такого нет. Конечно, и у меня такого нет. Мы грешные люди. О чем это говорит? Что мы нуждаемся еще больше в том, чтобы взирать на Христа, познавать Его Слово, преображаться. Мы осознаем снова свою нужду. И где мы обретаем необходимую помощь? У престола благодати. И вот все, дверь открыта. Поэтому мы идем в молитве. Итак, дары не дают повода для хвастовства, а не повод для смирения и благодарности. И мы можем разделить вот эти 7 упомянутых здесь даров на 2 категории. Дары речи и дары служения. С другой стороны, мы можем сказать, ну, с такой оговоркой, ну, это все дары служения. Но они проявляются по-разному. Через проповедь, то есть речь, или через практические дела. Мы разобрали первый дар пророчества. А теперь мы видим следующий дар. Это служение. Служение, о котором мы уже также коснулись. Да, это очень важные темы. Давайте пойдем дальше. Теперь к чему мы двигаемся? Кто-то мог сказать, ну, это, скорее всего, относится к диаконам. Да, вот диаконы есть, и для этого для их служения. Ну, чтобы они служить могли там. То есть они что-то делают, вот они и служат. Но так это или нет? Мы смотрим, в церкви была такая проблема, когда апостолы осознали, что им нужно учить, в молитве пребывать, наставлять церковь, а надо призвать других братьев, которые будут также заботиться о необходимых нуждах, о столе, например, да, чтобы люди питались. Господь, Он даже вот когда учил, и видят люди голодные, Он увеличил хлеба, сделал чудо. 5 хлебов и 2 рыбки. Это было не одноразово, несколько раз. То есть Он заботился также о нуждах людей, чтобы они не изнемогали, а чтобы они могли слушать, познавать Его Слово дальше. И тут апостол делает важнейшее заявление. Когда мы на чем мы закончили на том, что люди склонны смотреть на дар пророчества и думать, что это супердар, ну а служение, ну это каждый справится. Там ничего сложного нет. Бери больше, тащи дальше, да? Но это не так. Это тоже дар. И глупо сравнивать и противопоставлять дары в этом ключе. Это неправильно, это гордость. Это опять выходит за рамки Божьей благодати. То есть за рамки учения о благодати. Снова начинается атмосфера неблагодатная, скажем так. И поэтому мы должны служить Богу и Церкви изо всех сил, уповая на Божью милость и благодать. Я не хочу долго останавливаться на этом, но хотел бы воспользоваться одним случаем, чтобы выразить также всем, вот, кто служит Церкви, да, всем-всем-всем, кто чем занимается, чтобы благословить вас и чтобы вы дальше трудились и осознавали, что то, что вы делаете, не какая-то мелочь, да, что это можно делать так, в расслабленном виде, не очень усердно. Друзья мои, не думайте так. Это важное дело для служения тела, для созидания тела Церкви Христовой, чтобы народ Божий мог быть, да, обеспечен всем необходимым, и чтобы они могли дальше, взирая на Христа, продолжать служение, чтобы Церковь функционировала. Поэтому да благословит Господь вас, и делайте это дело, это важное дело. Это великое благословение для проповедников, для пастыря, осознавать, что он свободен от того, чтобы концентрироваться на разных мелочах, да, на организации трансляции, на микрофоне, на освещении, на чем угодно, на отоплении, чтобы люди не позамерзали, не позаболевали и так далее. От хозяйственных забот, что он может посвятить время целенаправленно, не, вот часы у него освобождаются, чтобы Слово Божье вникать, чтобы черпать этой драгоценности. Поэтому, друзья мои, это великое благословение, когда есть такие братья и сестры. А Бог таких дает. Поэтому, друзья мои, служите там. Святой Дух наделяет людей способностью служить, чтобы это способствовало гармоничной жизни всей Церкви. Перейдем к следующему дару духовному. Следующее, что он ставит после этого. Пророчество, служение и дальше. Учители

учении. Учители в учении. Все. Все то же самое. Если делаешь это, не пытайся делать что-то другое. Итак, учение, учитель. Это важный вопрос. Что это значит? Это, конечно же, означает передачу наставления, передачу знаний. Здесь, как и везде в Новом Завете, учение отличается от пророчества, а также отличается, как мы увидим дальше, от увещания. Вот очень важно замечать такие вещи. Вот в чем разница между учителем и учи, увещевателем и увещевать? В чем разница между увещеванием и учением? Ну, если Павел разделил, значит, есть какая-то разница. Теперь надо будет нам разобраться. Важный вопрос. Что это значит? Передача, еще раз повторю, знаний. И давайте я приведу пару примеров того, как эти понятия всегда разделяются. Увещевание и учение. Снова обратимся к апостолам. Деяния апостолов, или называют еще Деянием Святого Духа, 1 глава, 13 глава, 1 стих. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла», и так далее. Теперь на что мы обратим внимание? Обратим внимание на словосочетание, что вот в первом стихе: в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Были некоторые пророки и учители. И вот интересно, то же самое мы находим Ефесянам 4:11. «И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа». Видите, есть пастыри, учителя, евангелисты, пророки, апостолы. Мы не будем сейчас переживать о других терминах, просто заметьте, что Писание всегда проводит четкую грань между даром пророчества и даром учительства. И вот Павел говорит: если у тебя дар пророчества, концентрируйся на нем. Если у тебя дар учительства, концентрируйся на нем. Не пытайся подменять один другим. А в чем же разница? А разница, как мне кажется, заключается в том, о чем мы говорили в прошлом нашем разборе. В пророчестве всегда присутствует элемент прямого непосредственного вдохновения. Стих, который мы разбирали, это 1 Коринфянам 14 глава. И там показано ярко. Если там, например, говорят двое и трое, да, кто-то говорит, пророчествует, первый молчи. То есть там там идет как раз-таки откровение непосредственно. Неподготовленное, спонтанное, но данное свыше откровение. Это главная характеристика пророчества в Новом Завете. Его непосредственность, прямое вдохновение. Но с учением все иначе. Учение – это совсем другое. Это учение – это то, что является результатом подготовки. Вот учение, вот отметить важно, подготовка там есть. На это есть множество примеров. Например, апостол Тимофею, 2 Тимофею 2:2 говорит: «И что слышал от меня при многих свидетелей, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». В этом характеристика учителя, дара учительства. Он учит не в результате прямого озарения. Он учит благодаря тому, что сам был научен. Ему передали, и теперь он идет другим, передает, научая их. Это знание он имеет, информацию, мы скажем, истину, и он передает другим истину. Более того, мы можем развить мысли, сделать еще шаг вперед. Учитель – это вовсе не тот человек, который просто получает прямое откровение. Он не только способен учить благодаря тому, чему его научили устно, но он еще и призван к тому, чтобы учиться, исследовать и читать. 1 Тимофея 4:13-16. «Не роди о пребывающем в тебе даровании. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Занимайся чтением, наставлением, учением, вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, ибо поступая так, себя спасёшь и слушающих тебя». Мы сейчас прослушаем следующие композиции, и позже мы продолжим с вами далее.

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: Итак, друзья мои, давайте еще раз вспомним. Есть служение, да, дар духовный, служение, духовный дар пророчества, духовный дар учитель. И также есть увещеватель, раздаватель духовный дар. Есть начальник духовный дар, благотворитель духовный дар. Служение, как мы с вами выразились, слово, которое происходит в служении, это такое же слово, от которого происходит в наше знакомое слово «диакон», «диа» и «кония». Два слова. «Диа» — это предлог, означающий «через», а «кония» — это «пыль». Это создает образ того, что вот чем является диакон, каков смысл служения. Это через пыль. Это говорит о черной, тяжелой работе и в некотором смысле, да, внизу, в пыли, а также о большом количестве энергии, затрачиваемой на работу для, да, поднятия пыли. Это слово используется для описания служения диакона. Но здесь говорится о людях, которые служат, не обязательно будучи диаконами. Существует множество способов служить. То есть, а если в церкви нет диакона, ну или там 2-3, то есть получается, служат только 2-3 человека? Конечно, существует множество способов служить. Это часть служения, которое нам верено. А некоторые люди особенно одарены делать это. Тот скажет, ну конечно, мы одарены, мы работаете. Нет, но не всем дан этот труд, например, проповеди, произнесение речи. Часто есть люди у нас в церкви, которые трудятся за кулисами. В том типе служения, да, служение, которое Павел описывает здесь, оно не включает в себя много публичного признания, почти никакого публичного признания. Способность совершать такое служение – это дар Божий. Его не следует отвергать как нечто незначительное. Это великое благословение для народа Божьего. Ни одна церковь не может функционировать без тех, кто совершает служение. Но в дополнение к нашим диаконам, которые делают это, у нас вообще не есть много людей с этим даром. Люди, работающие в медиаслужении, еще раз повторю, в служении милосердия, которые готовят еду, доставляют ее, детьми занимаются. Тоже важное служение. И когда, например, проповедь идет, и нужно помочь, чтобы с детьми позаниматься, чтобы люди могли сконцентрироваться на Божьем Слове. Это великое служение. Хотя кто-то может даже этого не понимать. Поэтому это великий вид служения. И нам всем нужно быть слугами. Но некоторые особенно одарены для служения именно таким образом. И теперь учительство. Тот, кто учит, Павел говорит, должен быть активен в своем учении. Учителя отличались от пророков. Пророки были вдохновлены Богом, учителя просвещены Богом, наставлены Святым Духом. Пророчество – это откровение, учительство – это изъяснение. Роль учителя была особенно жизненно важна в ранней церкви, потому что многие христиане имели очень слабое образование или не имели его вовсе. Многие христиане того времени были рабами, они происходили из низших слоев общества. У них не было привилегий, как у многих представителей высшего класса. И потому у них было мало образования, мало книг. В те дни не было вообще много книг, не было печатного станка, поэтому рядовой член церкви узнавал Библию и вероучение от учителя. Поэтому было жизненно важно, чтобы учитель усердно трудился над учением. И сегодня то же самое. Вот если учительское служение церкви слабое, если им пренебрегают, какая будет церковь, сильная или слабая? Конечно, слабая. Она будет незрелой, она будет уязвима для ошибок. А ошибки просто так не проходят, не так ли? И поэтому, друзья мои, это очень опасно. Более того, не забывайте об отступничестве. Вот когда церковь дрейфует, когда она становится равнодушной или легкомысленно относится к Слову Божьему. Друзья мои, пересмотрите сегодня, да, вот ваше отношение к Слову Божьему в церкви. Как у вас, какая атмосфера в церкви? Молитесь о церкви. Есть ли у вас обсуждение в церкви, вот об Божьем, мысли, познание Божьего Слова, да, размышление над Божьим Словом, изучение активное? И я вам сразу скажу, если нет, то в церкви большие проблемы. Церковь дрейфует, она так не должна жить. Поэтому необходимо Божье Слово преподавать. О важности этого дара для церкви говорит тот факт, что одни из последних слов, написанных апостолом Павлом, который написал, вот то, что мы прочитали. «Проповедуй слово, проповедуй, наставляй». Давайте я еще раз прочитаю. Это второе послание к Тимофею, 4 глава. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Проповедуй слово. Затем он говорит о своем отшествии, о том, что он покидает этот мир и скоро умрет, но он знал, что это приближается. Это звучит так, будто «если у меня и есть одно напутствие для тебя, Тимофей, то вот оно, пожалуйста, проповедуй слово». Поэтому учителя должны быть заняты этим и готовиться к этому, чтобы делать это точно. Чтобы делать это точно. Это означает, что они должны проводить большую часть своего времени в своих кабинетах, трудясь над Библией, трудясь над своими книгами. Это одна из причин, почему так необходимо иметь людей с даром служения. Людей, которые могут пойти и помочь, и тем самым дать учителям возможность готовиться. Учителям тоже нужно многого из этого делать. Не поймите меня неправильно, но есть так много работы, которая, ну, которую нужно сделать, и которая может быть сделана только другими служителями. И это теми, кто имеет дар служения. Так что вы видите, как дары друг друга дополняют, друг друга созидают, поддерживают друг друга. И какая атмосфера в церкви, когда все эти дары вместе объединяются в служении, и там царит единство и любовь. Оттуда уходить не хочется, друзья мои. Ты просто испытываешь свою такую радость, как будто ты находишься в райском месте на земле. Друзья, это точно. Следующая песня, которая для вас прозвучит, она называется «Косари на лугу». Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Друзья, продолжаем с вами дальше наше исследование. Итак, мы сказали, что есть дар учителя. Учительство, да, это изъяснение, когда говорим о пророчестве, это откровение. Потом есть дар служения, не только диаконы, но и каждый член церкви, кто одарен, да, Богом, кому Дух благоволил дать в своей благодати. И теперь человек, который имеет дар учителя, он должен преподавать. Необходимо преподавать Слово Божие, обязательно. Иначе церковь дрейфует, иначе... Ну, давайте поставим простую картину, представим. Когда человек думает, ну, я считаю, что так правильно. И я считаю, что так правильно. А почему неправильно? У меня такой опыт есть в жизни. Так, я все вроде жил, так и нормально было. И сколько такого происходит, всякой разницы. Прочитайте книгу «Судей» и обратите внимание, какие там страшные вещи порой происходят. Ужасные вещи. И постоянно подчеркивается, каждый делал то, что считал справедливым. Не было тогда царя у Израиля, и каждый считал, делал то, что считал справедливым. Поэтому мы должны синхронизировать наше мышление с Божьим Словом. Мы должны подчиняться. У Израиля особо, знаете, когда мы говорим об учении, или о мудрости даже, она отличается от мудрости в Греции. Греки любили, это больше было теоретическое у них восприятие мудрости. Да? Они поговорить любили, вот как Павел приходил, они говорят, расскажи нам, что это за учение новое. Сидели и слушали, философствовали. Вот это философствование, да, любовь к мудрости. Но истинная мудрость по Писанию – это жизнь этой благочестивой жизнью, да, благочестивая жизнь в этой мудрости, подчинении, уповании на Бога, в Божьем страхе. Это мудрость. Это не теория просто. Поэтому учителя должны быть заняты наставлением, должны вникать, вот как Павел говорит, наставляй, это, ну, внушай и так далее, да, целая работа, чтобы направлять человека вот в этой жизни Божьему Слову. Почему так необходимо иметь людей с даром служения, вернее, с учения? Потому что мы должны четко видеть направление, да, в Божьем Слове, разбираться в нем. Нужно и служение, и нужно учители, и нужно и проповеди, пророки также. Потом дальше у нас идет следующий дар, это дар увещания. Служение, учитель, и дальше 8 стих, увещеватели, увещевай. Дар увещевания. Тот, кто увещевает, увещевай. Дар, кто умеет увещевать. Увещание, ободрение, утешение, наставление. Я думаю, все это подразумевается под даром увещания. Это можно делать разными способами. Можно делать с кафедры. Проповедник может увещевать. Но есть и возможные способы, которыми можно тоже давать увещевание. Например, личная беседа, наставление. Или просто подавая направление и ободрение в личных разговорах. На самом деле, в каком-то смысле, все мы с вами должны это делать, да? Ободрять, увещевать друг друга. Но у некоторых это получается лучше. У некоторых действительно есть особый дар ободрения и направления. И вот в качестве примера этого, возможно, лучшего примера, который у нас есть в Новом Завете, можно привести Варнаву. Можно привести Варнаву. Его имя означает «сын утешения». Сын утешения или ободрения. После обращения Павла он пришел в Иерусалим. Павел пришел в Иерусалим, он нашел мало людей, готовых стремиться, да, встретиться с ним. Мало, если вообще кто-то был. Знаете почему? Потому что все боялись. Ведь это же тот самый Савл, страшный Савл из Тарса, гнавший церковь. Но в Деяниях 9 главе, стих 27, мы читаем, Варнава же, взяв его, то есть нашелся тот, кто не побоялся апостола Павла, вот того, кто уже Господь явился, которому он по дороге в Дамаск. Варнава взял его и привел к апостолам. Он стал рядом с Павлом, ободрил его и помог продвижению его служения. Да, во многом послужил для него именно Варнава. И как на пути он рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Это вот то, что Павел рассказал им. Хотя подошел к нему Варнава. Вот он дар. Это такое важное служение в церкви. Помогать, исцелять израненных, обвязывать сокрушенных сердцем, укреплять людей, давать направление и ободрять их на пути веры. Это так важно, друзья мои. Представьте, есть в церкви человек, который Бог дал им этот дар, а он молчит. Он не служит этим даром. Как много людей лишаются такой поддержки и ободрения. Это служение Господа, друзья мои. Он делает его особым образом через людей, которых он одарил способностью ободрять. И сегодня это тот день, в котором я хочу еще раз сказать. Если у тебя этот дар, используй его. Не фокусируйся на себе. Ну, я не уверен, я не знаю, какой у меня дар. Не особо-то у меня дара нет. Подумай о Церкви Христовой. Следующий момент. Увещеватель, дальше раздаватель. Это дар даяния. Уделение своих ресурсов другим. У нас у всех есть обязанность давать. Помните, Господь говорит о вдове, которая последние две лепты дает. Дело не в том, сколько мы даем. Там идет речь также, мы можем сказать, о пропорции. Кто-то дает от избытка, кто-то дает все. Все дело в той жертве, которую мы приносим. Именно это угодно Господу. Так что мы все обязаны давать. Но обладающие этим даром иногда, не всегда, но иногда, это те, кто благословен большими ресурсами. Хотя это не обязательно так. Да? Мы не можем взять за это практику, потому что наоборот порой бывает больший соблазн. Думают люди, говорят, ну вот я только начну зарабатывать нормально, я сразу начну суммы давать. А потом, как начал зарабатывать, жалко стало. Это слишком большие суммы получается, должен отдавать. Нет, не пойдет. И поэтому бывает, люди не богатые, но у них горящие сердца. И они благословляют других. Богатство – это дар. И в конце Бог потребует отчета за то, как мы использовали то, что Он нам дал. Богатство – это не наше. Это Божье, которое Он дал нам в распоряжение. И Бог спросит потом, как ты использовал свое тело, то здоровье, которое я тебе дал, ту энергию, которую я тебе дал, и те ресурсы, которыми ты обладал. Ведь я это тебе тоже дал. И Павел говорит здесь, что давать нужно в простоте. Раздавайте в простоте, с щедростью. И понимая это, в данном смысле мы должны быть щедрыми. Но это слово также может означать простоту в смысле искренности. То есть, отдавая с чистыми намерениями и целями. Идея заключается в том, чтобы даяние, вот оно должно совершаться без корыстных побуждений. Без скрытой причины, вроде получения влияния, похвалы. Вот так вот эта подковырка вот это всего. Оно должно делаться ни по какой другой причине, кроме как ради восполнения нужды и помощи человеку, потому что он тело Христово. Я делаю это для славы Христа. Это вот очень важно. Заметили? Вот только ты неправильно мыслишь, все, это уже не служение для Бога. Только твое сердце имеет неправильный дух, все. Поэтому постоянно в сердце и разуме должно царить Евангелие. И Павел дальше говорит, начальник ли? Начальствуй с усердием. Павел использует это слово в других местах применительно к лидерам в церкви. Так что в целом это относится к пресвитерам, старейшинам. Они должны становиться верными. Да, они не должны быть нерадивыми в труде церкви или унывать. А такое вполне может случиться. Это может быть нелегкой работой быть пастырем овец. И потому автор послания к евреям в конце 13 главы в 17 стихе призывает поддерживать пресвитеров, помогать им, не усложнять им жизнь. Но они должны быть усердны, им предстоит дать отчет за свое служение. Это великая привилегия, великое служение, но и за это надо будет дать отчет. И, наконец, Павел пишет, благотворитель ли, благотвори с радушием. И применение этого весьма широко, от финансовой помощи бедным до посещения больных и заботы о пожилых. Так что в этом падшем мире никогда не прекратится нужда в милосердии, а в людях, которые заботятся о беспомощных. И способ делать это, как говорит нам Павел, с радушием, с весельем, не с мрачной решимостью, а с радостью. Человек – настоящее благословение, когда он входит в больничную палату с радушием. Унылый дух сушит кости, не правда ли? А вот радостное слово, слово благодати, слово надежды, ободрения Слова Божьего – это врачевство. Не просто с улыбкой, что уже хорошо и важно, но с радостной вестью. Вот в христианском служении есть гораздо больше, чем просто стояние за кафедрой или пюпитром, я про хор говорю, например, да, и проповедь. Это важно, это очень важно, это центр служения. Но результатом этого является служение, которое расходится множеством путей. В ободрении, в радушии, в посещении, в поддержке тех, кто нуждается в милосердии. И Павел увещевает к этому. Один из мужей Божьих, написавший много трудов на протяжении многих лет, он уже с Богом, Корнелиус Ван Тиль, апологет и богослов. Вот однажды он пошел, он служил в Принстонской семинарии, потом Принстон пошел по неверному пути, ушел в либерализм, и тогда Корнелиус Ван Тиль перешел в Вестминстерскую теологическую семинарию. Там он прослужил много-много лет, читая лекции. Вот я уже рассказывал вам, хочу еще раз напомнить. И вот когда возраст взял свое, он оставил служение в семинарии, он же не мог этого делать, но он не прекращал служение. Он не прекращал дел милосердия. Он ходил в больницы. И с той энергией, способностью, возможностями, которые у него были, он служил таким образом. Друзья мои, вы всегда применимы для славы Церкви Божьей, для славы Христа. Церковь нуждается в таком служении. И нам всем нужно быть вовлеченными в это. Друзья, если вы думаете, а надо ли, не спрашивайте больше это. Если есть дар, делайте, служите. Если есть нужда, служите для тела Христова. Вот все эти дары, которые перечислены здесь, в других местах Нового Завета, это дары для служения. Да, мы их разделяем, как разделил сначала я, да, для дар речи, да, например, дар речи, дар служения. Но они все для служения. В 1 Коринфянам 12 глава они написаны, предназначены для общей пользы. В Коринфянам 14 глава они для назидания церкви. И у каждого христианина есть как минимум один дар. Они предназначены не для личного назидания, а для других. Они даны для того, чтобы благословлять других внутри церкви, созидать их, производить единство в церкви, чтобы мы могли хорошо функционировать. Так что, дорогие мои, нет человека, который был бы как остров. Каждый человек есть часть материка. Это слова Джона Дона, проповедника в Англии. Но человек по своей природе, он живет как остров, подобно Измаилу, чья рука была против всех и который жил отдельно от своих братьев. И только Христос может это изменить. Он сделал нас духовным народом, но таким, который может функционировать правильно, функционировать эффективно, функционировать в единстве только тогда, когда мы вместе. Друзья, мы нужны друг другу. Церковь, мы нужны, члены церкви, братья и сестры. Мы члены один другого, как говорит Павел. Мы в одном теле. Если жизнь кажется вам немного неудовлетворительной, не приносящей радости, возможно, это потому, что вы пренебрегаете общением со святыми и не проводите время с другими христианами, не поклоняетесь с ними великому Богу, не служите им и не принимаете служение от них. У вас есть дар, Бог дал вам дар к верующему, как верующему во Христа. Вы находите этот дар, вовлекаясь в жизнь церкви. Полезно знать дары, изучать их, что они собой представляют, думать, да, что у меня, что делать, что мне нравится, где я могу проявить себя максимум, дать больше эффекта для славы Божьей, что кажется подходящим вашему характеру, вашей деятельности. Но единственный способ действительно найти его – просто вовлечься в жизнь общины, знакомиться с людьми, быть частью жизни церкви. И по мере того, как человек делает это, он или она приходит к пониманию того, к чему он наиболее склонен и что способен делать. Нам нужно это делать. Нам нужно друг другу служить. И жить для других, а не для себя. Но прежде чем человек сможет делать это, прежде чем он сможет служить христианам и быть живой частью церкви, он должен стать частью тела Христова. Частью Христуса Христа. Быть в нем. А это происходит только по благодати Божьей. Через понимание того, что сами по себе мы потеряны. Мы под виной греха. За наши грехи и преступления ад ждет каждого человека. И то, что нам нужен Спаситель, чтобы избавить нас от этого. Друзья, это Спаситель Иисус Христос. И мы входим в это спасение только через веру. Христос умер за грешников. Он умер на их месте, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но был спасен. И если вы еще сегодня не сделали этого, если вы не доверились Ему, сделайте это. Уверенно уповайте на Него. Доверьтесь Ему. Он принимает всех, кто пришел к Нему. А затем, познав радость новой жизни во Христе, служите Ему. Служите Церкви, служите друг другу. И пусть Бог поможет всем нам делать это. Аминь. Дорогие мои, с Господом и до новых встреч. Слава Христу!

0: Радио. Новая жизнь. Радио. Вдохновленное Христом. Второе послание Тимофею. Глава 4. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мной. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр, медник, много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противится нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос, с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

Мартин Лютер. О рабстве воли. Часть первая. Пять. Твои слова утверждают, будто у нас существуют силы, существует напряжение всех сил. Существуют способы обрести милосердие. Существует Бог, справедливый по самой своей природе, всемилостивейший по самой природе и тому подобное. Если же, однако, кому-нибудь неизвестно, что это за силы, чего можно с их помощью добиться, на что они способны, на что устремлены, что они могут, а чего не могут, то как ему поступать? Как ты посоветуешь ему поступать? «Неблагочестиво, — сказал ты, — чрезмерно излишне хотеть знать, способна ли свершить что-нибудь наша воля в том, что имеет отношение к вечному спасению, или она только получает это по благодати. Но ведь здесь ты говоришь обратное, будто христианское благочестие заключается в напряжении всех сил, но без милосердия Божьего воля ничего сделать не может. Здесь ты определенно утверждаешь, что воля может чего-то добиться в том, что касается вечного спасения, и ты представляешь, что она способна к нему стремиться. И в то же время она сама подчинена, так как ты говоришь, что без милосердия Божьего воля ничего сделать не способна. Выходит, что ты не можешь определить, сколь широко следует понимать эту способность совершать что-либо и в то же время подчиняться. Ты старательно готов держать нас в неведении насчет того, какое значение имеет милосердие Божье и какое наша воля. И это как раз тогда, когда ты наставляешь нас в том, что совершает наша воля, а что милосердие Божие. Тебя так кружит прославленная твоя рассудительность, в согласии с которой ты решил не примыкать ни к одной из сторон и безопасно плыть между Сциллой и Харибдой, что в открытом море ты рухнул в пучину и запутался. Утверждая все, что отвергал, и отвергая все, что утверждал, я изложу тебе твою теологию с помощью нескольких сравнений. Тот, кто собирается сочинить хорошую поэму или же речь, и при этом не задумывается над тем, достанет ли у него на это таланта, не спрашивает о том, что ему под силу, а что не под силу, что ему требуется для затеянного им дела. Тот попросту забывает известный пример из Горация. Взявшись писать, выбирайте задачу по силам. Прежде прикиньте в уме, что смогут вынести плечи, что не подымут они. Он видит только лишь свое сочинение. Думает только о том, что надо напрячь все свои силы, чтобы оно получилось. Полагает, что неприлично. Излишне выяснять, достанет ли у него на это ученость и красноречие, хватит ли у него таланта. Если кто-нибудь намерен получить хороший урожай, то разве излишни его предварительные заботы о том, какова земля? И Вергилий в Георгиках учит бесполезно, и излишне, а следует поступать наобум, не задумываясь, пахать берег, бросать семена в песок и глину, куда попало. Если кто-то собирается начать войну и добиться блестящей победы или же возглавить какое-нибудь важное дело в государстве, то разве не приличествует ему посоветоваться о том, чем он располагает? Сколько денег в казне? Какие у него воины? Хватит ли у него сил для задуманного? Он просто забывает слова историка. «Прежде чем сделать, решись. Когда решишься, торопись делать». И, бросаясь, очертя голову, вопит «Война! Война!», полностью отдавшись этому своему делу.

0: Ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Вайбер, Ватсап или Телеграм-каналы по номеру +7 911 24 13 777. Или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Кто недавно подключился, и вы слушаете радио о Господе Иисусе Христе, о новой жизни, о радости, которую мы имеем в Евангелии, дарованную нам свыше по благодати Божьей. Ведущий Иван у микрофона, всех рад приветствовать. Это час приветов, час друзей, который я с радостью объявляю открытым. И это время, это час, следующий час мы проведем следующим образом. Время — это приветов, когда вы можете передавать ваши пожелания, советы, приветы близким, родным и друзьям, заказывать любимые композиции, ободрять, использовать те дары, которые дал нам Господь. Сегодня мы размышляли о духовных дарах, и вот одни из них есть такие: увещевание, благотворитель, учитель, служитель. И все это как раз-таки для созидания тела Христова. Там есть и дар пророчества, и есть также начальствующий, да, начальник, раздаватель. Но вот сейчас вы можете использовать это время для того, чтобы ободрить близких, родных и дальних, и направлять их на Христа. Друзья мои, пожалуйста, вложите всю душу в то, чтобы служить для созидания церкви. И даст нам Господь мудрости, мудро использовать каждый час, дарованный нам Богом. Мы начнем с того, что прочитаем. Сегодня у меня как-то часто попадался на фокус моего внимания Псалом 26. Я хочу его вам прочитать. Псалом 26. Итак, мы читаем Псалом, слушаем первую композицию от меня, ну а потом я буду озвучивать ваши приветы. Псалом Давида. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего. Господи, не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Аминь. Псалом 26. Непоколебимое упование. Именно так мы можем назвать этот псалом. Когда Бог становится больше в нашем сердце, то страх становится меньше. Начните с Бога, дорогие мои. Вспомните Его спасение. Найдите в Нем убежище. Итак, мы слушаем первую композицию. Она называется «Положи меня как печать на сердце Твое». Давайте послушаем. Это «Песнь песней» звучит в исполнении Кости Косячкова. Послушаем, и потом я перейду к вашим приветам.

0: час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Божья любовь, она действительно лютая, друзья мои. Бог наш ревнитель. Он не даст своей славы никому и не даст своих детей никому. Свой народ не оставит, не даст ни по этому народу поклоняться идолам. Он Бог и Он Господин, Он Царь царей. А мы продолжаем дальше, и следующая песня будет звучать приветом, поздравлением имениннице. Наша сестра во Христе Буйнова Вера, город Новопавловск, Ставропольский край. У нее сегодня день рождения, и мы поздравляем ее, желаем Божьих благословений, передает Руфь и ей, и также команда радио «Новая жизнь». Мы поздравляем. Дорогая наша сестра в Господе, сестра Вера, пусть ваша вера укрепляется и возрастает в любви и радости во Святом Духе. Пусть это торжество, которое мы имеем в Иисусе, никогда не меркнет в вашем сердце. Пусть оно пылает. Пусть эта любовь лютая, славная, совершенная, ревностная, Божья любовь еще больше преображает вас в образ Христов. Мы очень рады, что сегодня можем также поздравить вас и направить на славный лад Евангелия, нашу другую именинницу и каждого из нас. Друзья мои, на самом деле, когда ты изучаешь Писание, вот сегодня мы говорили о духовном даре в церкви, увещеватель, да, когда ты понимаешь, ты созидаешь тело Христово, кажется, как можно созидать тело Христово? И это Бог созидает, но Он использует нас для своей славы. Он использует для того, чтобы нас как инструмент, как инструменты для своей славы. Поэтому пусть этому Богу будет вся слава. Пусть Ему будет вся слава. А для вас, дорогая наша именинница, прозвучит песня. Мы поздравляем еще раз с днем рождения, радости во Христе. И исполнит эту песню Вадим Ятковский. С днем рождения. Это будет песня от сестрички Руфь, но я также продолжу. Поэтому оставайтесь с нами. Мы еще также поставим песню еще для вас. Почему мы должны... Кто сказал, что можно только одну песню для именинницы ставить? Мы будем ставить несколько и будем вместе с вами радоваться в нашем Господе. Пусть этот день также напомнит вам о том, насколько благ Господь к вам, что Он хранил вас все это время, за то, что Он дал вам вообще жизнь в этом мире, и Он возродил вас во Святом Духе, во Христе Иисусе. И сегодня вы Ему принадлежите. Какая же честь оказана вам, какая же милость Бога оказана вам, дорогая наша именинница. Да будет Ему вся слава. С днем рождения!

0: час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, эта песня звучала поздравлением от Руфи, от команды «Радио Новая Жизнь». Ну, наверное, от команды это сейчас будет, прежде всего, сейчас звучать, потому что это была песня по заказу Руфи. Для буйновой Веры, дорогой именинницы, сестры во Христе из города Новопавловск, Ставропольский край. Новопавловск, мы вам передаем огромный привет. Ставрополье, всем шалом и мир вам на «Радио Новая Жизнь» звучит. И мы поздравляем вашу землячку, буйнову Веру, с днем рождения и нашу сестру во Христе. И еще я хотел бы поставить следующую песню, напоминание о великой Божьей любви. О той любви, о которой говорится в Писании: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Эта вечная любовь, она открылась нам в том, как Отец отдал Своего Сына на Голгофский крест. Эта любовь открылась нам в том, что Бог весь удар гнева вознес на Себя. Он увзял наши грехи. Все это нечестие, которое омерзительно для Него, которое мерзость перед Его лицом, Он взял на Себя и поглотил весь этот удар, который должен быть пасть на нас. И эта великая любовь сегодня окружила нас своей благодатью. Настолько величественно, что Бог не стыдится называться нашим Богом и не стыдится называть нас своими детьми. Он, Дух Святой, поселился в нас. И Он вводит, вел нас в Свое Царство. И Он будет вечно с нами в это славное обители вечного Царства нашего славного Господа. Друзья мои, это великая любовь. Она будет сейчас прозвучить для вас в песне, и особенно для буйновой Веры, для нашей именинницы, в песне «Ты любишь меня» исполняет Валерий Шибитов. Слушаем.

0: приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, мы отправляем привет в город Оса, Башкортостан, Башкирия, кто нас слышит, также приветствуем. Алексей, также приветствуем и тебя. И в город Оса отправляется привет также из студии радио «Новая жизнь». Народ Божий, мы вас всех приветствуем. «Одного просил я у Господа, только того еще, чтобы пребывать мне в Доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот оно. Главное желание верующего какое? Сам Бог. Сам Бог и Его присутствие. Вот желание искупленного, верующего человека. Бог, который такой великий и прекрасный, который все это совершил, который совершает такое славное действие в нашей жизни. Бог, который открылся нам в лице Иисуса Христа. Придя в этот мир, Он воплотился. Мы читаем послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. И так как вы сыны, то Бог послал сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче!» «Ава, Отче!» И это небо открыто сегодня нам в этом славном действии суверенной Божьей любви, явленной нам в Иисусе, друзья мои. Итак, Башкирия, Оса, кто меня слышит? Вам шалом, мир вам, друзья мои. Также хочется передать привет Петру, ища сегодня что-то славное, что-то хорошее. Что мы ищем? Где мы ищем? Конечно же, да благословит Господь вас, дорогие. Искать во Христе Иисусе. Увидеть, да покажет вам Господь и каждому из нас еще больше славы Иисуса. Когда Моисей говорит, он приходит, встречается с Богом, он ходатайствует за израильский народ. Второзаконие. Какая это глава? Нет, это Исход. Исход, да, это Исход, 34 глава, если я не ошибаюсь. И там он говорит: «Покажи мне славу твою». Он общается с Богом. Он так близок с Богом. И вот что его интересует: Божья слава. Божья слава. Он этого искал. 33 глава. «Если не пойдешь, он ходатайствует за народ, ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Это когда израильский народ согрешил. «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в твоих очах?» Друзья, вы обрели благоволение в Божьих очах? Вы знаете, как обрести благоволение в Божьих очах? Если вы изучаете Писание, вы должны знать, вам нужно заключить завет с Господом. Новый завет. Вы должны стать участниками Нового Завета. Участниками Нового Завета становятся верующие во Христа. В крови Христовой скрепляется ваш завет. Всякий, кто верит во Христа, он обретает милость в этом Христе, в этой личности. И во Христе Иисусе нам открыто благоволение. Происходит чудо, духовное чудо. Когда человек верует, когда Бог призывает его в славу, он начинает веровать, да, он верит, слышит Евангелие, принимает Евангелие. Евангелие сокрушает его, он видит свою греховность, видит святость Бога, и он сокрушается в покаянии у Голгофского креста, моля Бога о спасении и прощении его грехов. И уповая на Христа, он обретает то самое благоволение. Как мне узнать, имею ли я благоволение? Знай, если ты во Христе, Бог видит тебя совершенным и праведным, потому что ты одет в одежды праведности Христовой. Помните об этом, дорогие мои, помните об этом. И вот то, о чем я говорил. «И сказал Господь Моисею: о том, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою. Покажи мне твою славу». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. И когда я прочитал этот текст, я вспомнил Агасу Сатоплоди, который написал стих: «Благодатная скала мне спасение дает». Благодатная скала мне спасение дает. И вот эта благодатная скала – это и есть Христос, дорогие мои. Это наш Иисус Господь. Вот где наше спасение. И я хотел бы также вас познакомить, кто еще не знает этот стих. Этот стих «Благодатная скала», который написал Агас Сатоплоди. Мы его прочитаем вместе с вами. И я хотел бы, чтобы вы увидели в этом славу нашего Господа. Вот Ветхий Завет. Еще Христос не пришел в этот мир. Но теперь, имея в сердце Евангелие, мы видим четко. Вот та скала, которая нас сокрыла, чтобы мы не погибли. Нам нужна была скала, чтобы мы не погибли. Чтобы в славе Божьей мы не были уничтожены. И во Христе Иисусе вы в надежной скале. Теперь вы можете во Христе обитать с Богом и не бояться, что будете не помилованы, будете умерщвлены, или Божья слава вас уничтожит. Но во Христе вы скрыты. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. И вот картина. Скала, в которую помещен, да, вот в расселину скалы помещен Моисей. В расселину скалы он скрыт, помещен, но потом Бог ставит свою руку, доколе не пройдет. И вот здесь такая картина. Когда надо мной висел гнев, гнев Божий за мои грехи и преступления, вдруг меня подхватила любящая рука. Она поместила меня в расселину скалы, и чтобы гнев не упал в эту расселину и не спалил меня в этой расселине скалы, и Бог покрыл меня своей рукой. Вот что скажет каждый искупленный, познавший радость спасения. Сам Бог взял удар на свою руку. Посмотрите на эти руки Иисуса. Они распяты. Они распяты за меня, за тебя, дорогой мой друг, если ты во Христе сегодня. Если нет, приди к этому Иисусу. У Него достаточно благодати, чтобы спасти самого лютого грешника на этой планете. Достаточно любви, чтобы позаботиться о нем вечно. Достаточно милости, чтобы не прогнать прочь. Придите ко Христу и утешайтесь в Его любви. А мы слушаем следующую песню. Она называется «Авва, Отче». На этот раз эту песню исполнит для нас Марина Седловская. Слушаем.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, друзья мои, вот он стих, который я хочу, чтобы вы тоже знали. Замечательный стих Гастуса Таплоди. «Благодатная скала, благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Из скалы Христа струей льется ток воды живой. Я не мог соблюсть закон и был к смерти осужден. Грех преследовал меня, сердце сжег сильнее огня, и я мог найти покой лишь в скале Христа святой. Я пришел к тебе, мой Бог. Я был наг, и ты одел, я был беден, ты в удел, дал мне дивный твой чертог. Ты омыл меня в крови, и я сокрыт в скале любви. Благодатный Божий свет оградил меня от бед. Среди горя и невзгод Он мне силу подает. Никого я не страшусь, век со мной скала, Иисус». Слава нашему великому Господу, друзья мои! Давайте мы прослушаем следующую песню, она так и называется «Скала». Если Иисус не ваша скала, у вас под ногами зыбучие пески. Запомните это, друзья мои. Если Иисус не ваша скала, у вас под ногами зыбучие пески, и вы скоро погибнете. Это 100%, потому что грядет суд на эту землю. Он будет точно. Он будет точно, и этот суд будет справедливым. А теперь представьте картину. Вы предстанете перед святым Богом. Библия говорит, страшно, страшно впасть в руки Бога живого. Просто страшно. Я вот думаю, размышлял об этом. Что? Вот я представил бы, вот я, грешник, и вот святой Бог. Я даже не могу представить, у меня нету характеристики в моей голове, понимания совершенной святости. Нету. Представьте, справедливый Бог, который ни одну твою ошибку, твой грех не пропускает. Он видит все это, и Он справедливо взыскивает. Тут виновен, тут виновен, тут виновен. Ты видишь святого Бога, абсолютно безгрешного, видишь на фоне этого Бога свою мерзость, свою развращенность, те мысли, которых ты стыдишься, чтобы люди видели, твое сердце, и более того, ты увидишь то, что даже сам не понимал во время своей обычной земной жизни, не понимал глубоких мотивов коварного сердца. Когда все это открывается, ты готов провалиться сквозь землю в самое дно, и ты проваливаешься в эту бездну осуждения, греха, совесть горит и выжигает все изнутри, потому что ты видишь, против кого ты восстал. Ты видишь, что ты стал одним из тех, кто вместе с дьяволом, врагом душ человеческой. То, что все абсолютно поломано, оказывается. И ничего исправить нельзя. Абсолютно. Ты отверг Иисуса. И в этом положении навечно. Это такой ужас. Это страшно представить. Я не говорю о всей полноте, не о того, что там будет. Да, и все глубины не знают этого ужаса. Но там будет плач и скрежет зубов. Там будет ужас. Иисус говорит, бойтесь того, кто может вернуть в гиену душу. Не того, кто убивает человека. Он может физически вас убить, но не может вашу вечность, да, определить. Но если вы предстанете перед Богом, и Он вернет вас в озеро огненное, это навечно. Представьте этот ужас. Как бы оправдаться? Что бы сказать Богу? Как бы Его переубедить, меня простить? Это невозможно. Сегодня день спасения. Сегодня звучит эта милость через одного из немощных грешников, который обращается к вам сегодня на волнах радио «Новая жизнь», помилованный Господом. Вот сегодня день спасения, и это спасение в благодатной скале в Иисусе. Моисей бы погиб, если бы Бог не скрыл его в скале и не покрыл своей рукой. И мы навечно погибнем, если мы не будем скрыты в этой благодатной скале Господа Иисуса Христа, и не будем покрыты Его пронзенными гвоздями руками. Итак, следующая песня «Ты моя скала» исполняет группа Not an Idol. Слушаем.

0: час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: И, конечно же, друзья мои, я хочу передать привет нашим репцентрам. Вот удивительно, знаете, вот здорово, что есть канал как спутниковое радиовещание, потому что, несмотря на все, например, блокировки Роскомнадзора или блокировки серверов, мы видим, что человек может слушать через спутник 24 на 7. Это здорово. Через вот прямо в тарелку приходит сигнал, и человек слушает, и поэтому также просьба молиться, потому что сейчас мы тоже рассматриваем возможность вещать через спутник, который сможет покрыть аж до Дальнего Востока. Представляете, друзья мои? Чтобы вещало по всем глубинкам, по всем-всем. Сколько вот, вы даже не знаете, и я тоже не знаю, но сколько вот христиан и людей рассыпано по глубинкам, в селах, деревнях дальних, среди тайги непроходимой. Ну, в принципе, тут проехать можно, но так все далеко. Далеко от цивилизации, далеко от технологий. И как здорово, когда Евангелие пробивается в эту сибирскую холодную тьму, и сердце горит. Вот я заметил, оказывается, вот что хорошо, технологии не определяют сердце человека. Удобство тоже. Наоборот, даже я бы сказал, все эти, вот эта тьма суровая этой жизни и мира, она по-другому как-то действует на людей, которые находятся в самых суровых обстоятельствах. Они, наоборот, более теплые, яркие, дружелюбные, гостеприимные. Это, конечно, не правило для этого, но, тем не менее, очень часто наблюдается. Поэтому особенно приятно, по-особенному иметь общение с простыми христианами, которые, ты смотришь в их глаза, они такие голодные, они так жаждут познания Божьего Слова. Дорогие мои, вспомните, подумайте, когда вы в последний раз жаждали, у вас были ваши глаза голодные по Божьему Слову, когда вы просто ничего так сильно не хотели, только дай мне Иисуса, только дай мне моего Христа. И даже песня на английском «Дай мне Христа, или я умру». Это вот то же самое. Хорошо, мы передаем привет Рефцентра, которые слышат нас, и я точно знаю, сигнал идет, я приветствую и прошу, друзья мои, молитесь о том, чтобы Евангелие могло распространяться дальше. Для Бога разве есть границы? Вот посмотрите на нашего Бога. Апостолов кандалы сковали, уснули, а гвоздики-то проржавели, гробики открылись, да? Как мальчик один тоже говорил. Гвоздики проржавели, гробики открылись, он воскресли. Вот так же, друзья мои, здесь, казалось бы, все, неминуя гибель, а Господь выводит, как Он вывел многих уже из тьмы в чудный свой свет, также Он направляет нас по этому жизненному пути. Слава нашему Господу! А мы слушаем песню Ромы и Ванько «Нет другого». Друзья мои, нет другого Бога, точно. И поэтому да не будет никакого у нас Бога. Их нет. Есть только лишь идолы и за ними стоящие демоны. Но пусть будет вся слава нашему Господу. А нам да даст Бог еще больше Его славной милости и благодати торжествовать в Нем одном. Быть такими же ревнивыми, как и Он. Ревновать по своему Богу. Ревновать по этому драгоценному Господу Иисусу Христу. Чтобы никто и ничто никогда не встало между нами и нашим Господом. И никто не смогло затмить это солнце нашей праведности для наших глаз и нашего сердца. Слушаем песню и потом продолжим далее.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья мои, великий наш Господь, Бог Израилев, и да будет Ему вся слава. Вот и время почти наше пролетело. Мы продолжим, да, сейчас с вами дальше. И, конечно же, я хотел бы поставить следующую песню. Привет там всем вам, и благословения желаю, и радости в Господе. Если вас сегодня раздавило ваши обстоятельства, а их достаточно, чтобы сегодня вас привести в удрученное состояние, не правда ли? Много не надо. Я вот сколько знаю, убежден, что и вам, и мне намного не надо. Если бы Господь не удерживал все это, да, вот, не держал бы ограничитель, который говорит, что он сверх сил не дает сверх меры, да, нас постигает человеческое искушение, не сверхбожественное, такое мощное и так далее. Это не что-то сверх наших сил. И тем не менее, мы видим, как мы не справляемся, как мы немощны. И вот, друзья мои, поэтому мы видим, что нам достаточно есть проблем, которые могут легко нас в бараний рог скрутить. Но знаете, что у нас великий Христос. Он наша благодатная скала. Ободритесь. Ободритесь тем, что у вас великий Христос. Ободритесь Его обетованиями. Посмотрите на вечное. Посмотрите на вечное. Скажите, вот это временное, это то, что вы проходите, лишает ли это временное вас Божьего Царства? Способно ли оно, если вы во Христе, вырвать вас из Божьих рук? Да или нет? Допустим, вы сказали «конечно», «конечно» и нашли причину. А теперь мы ответим Божьим Словом. Мы ответим Божьим Словом на этот вызов, и мы будем иметь спокойствие, потому что Бог – наша надежная скала. Вот мы должны жить этим упованием каждый день и утверждаться в Иисусе. Итак, я читаю вам 8 глава Римлянам, стих, ну давайте начнем с 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Ведь Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем, дорогие мои. Живите этой истиной, утверждайте с ней, твердо стойте и уповайте на Божью милость. Стойте и смотрите, что будет делать Господь. Стойте и смотрите на Его верность и поражайтесь Его славой, потому что Он точно сделает, дело решительное совершает Господь. Как Он вел с историей Израиля, так Он также ведет свою церковь. Он ведет вас, дорогой мой друг. Если вы во Христе, знаете, вы в надежных руках. Поэтому пусть эта любовь сегодня согревает ваши сердца, укрепляя и утверждаясь в этом. А когда вы победите, прославьте Бога. Когда вновь ваше сердце возликует, прославьте Бога, потому что не вы победили, а Христос. То, что Он вас держит в своих руках, это достойно того, чтобы Он был прославлен сегодня. Помните о Его великой благодати и о великом даре милости и спасения. И да будет Ему вся слава. Друзья мои, всех обнимаю. Божьих благословений, благословенного вечера. А в завершении, после, как раз таки обязательно хочу напомнить, сразу же после последней песни, она называется «Хава Нагила». Пусть сердце ваше радуется. Пусть песня вас порадует. А вот после песни для вас будет звучать проповедь предупреждения христианам в умирающей стране по пророку Иеремии. С Господом, дорогие мои, и до новых встреч. Слава Христу!

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Предупреждение христианам в умирающей стране. Джон МакАртур. Я бы хотел, чтобы вы, с вашего позволения, открыли свою Библию на Ветхом Завете, книге пророка Иеремии. И просто будьте готовы, раскрыв свою Библию на Иеремии, вместе просмотреть несколько избранных фрагментов, построенных вокруг темы, которая стоит перед нами сегодня. Я собираюсь попытаться в некотором смысле открыть вам свое сердце в контексте Иеремии и поделиться с вами точкой зрения, которую без сомнения должны иметь мы как церковь и как те, кто любит Христа. Мы убеждены, что живем в такое время, когда Бога искренне и по-настоящему игнорируют, хотя есть некоторые, кто уделил бы ему некоторое молчаливое внимание. Мы также убеждены, что живем в те дни, когда из-за того, что наше общество проигнорировало Бога, Бог покинул наше общество в самом прямом смысле этого слова. Проще говоря, я думаю, что мы находимся на грани гибели нации. Мы любим эту нацию, в которой живем, и в ней есть за что любить. Мы празднуем ее огромные преимущества. Но, честно говоря, когда мы сравниваем нашу нацию со стандартом Бога, она оказывается бесконечно низко. И когда вы оглядываетесь вокруг, вам нужно быть слепым, глухим, немым и лишенным здравого смысла, чтобы не заметить упадок каждого жизнеспособного, библейского, Богом установленного заведения. Они рушатся вокруг нас. Стандарты настолько далеки от стандартов Божьих. Жизнь поглощена сентиментальностью и ощущениями, и мы заменили наш разум нашими чувствами. Мы общество, которое с головой погрузилось в выражение того, что Павел называет «пороченным умом». Зло изобилует, и мы видели его в огромных масштабах даже в церкви, и даже среди тех, кто претендует на то, чтобы быть лидерами церкви и ее представителями. И это мое личное убеждение, что мы зашли слишком далеко, чтобы избежать суда. И когда я размышлял об этом, меня привлекла книга пророка Иеремии, потому что он находился в очень-очень похожей ситуации. И я думал, что вместо того, чтобы смотреть на проблему глазами современных журналистов, социальных критиков и аналитиков, вместо того, чтобы смотреть на проблему через средства массовой информации, даже с точки зрения ведущих христианских критиков, нам следует взглянуть на проблему глазами пророка Божьего, который стоял в очень-очень аналогичный момент. Иеремия был на грани гибели народа иудейского. Иуда был избранным народом Божьим. Северное царство Израиль уже попало в плен, из которого оно никогда не вернется. То, что осталось, находилось в Иудее, первоначально образованной коленами Иуды и Вениамина, но теперь населенной также людьми из всех остальных 12 колен. Это был последний оставшийся след народа Завета на земле. Ему грозила неминуемая опасность быть уведенным в плен. Иеремия подытоживает восстание своего народа, как мне кажется, в очень наглядных выражениях. Если вы посмотрите на 5 главу стихи 22 и 23, то вы увидите это там. Подводя итог мятежной натуре своего народа, который оставил Бога, он говорит: «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете?» Остановитесь там на мгновение. Он как бы говорит: «Неужели для вас ничего не значит, кто я такой? Неужели вы забыли о моей силе? Неужели вы забыли о моем всезнании? Неужели вы забыли о моем суверенитете? Неужели вы забыли, кто я такой и на что я способен? Вы что, забыли мои стандарты? Вы живете в какой-то иллюзии, что можете постоянно жить так, как вам заблагорассудится, без божественного возмездия». И затем он использует графическую иллюстрацию в 22 стихе. «Я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Бог говорит, что огромное, вздымающееся, перекатывающееся, штормящее, вздымающееся море ограничено тонкой полоской песка. И этот песок держит море в узде. Оно может реветь и, так сказать, поднимать свои волны до неистового уровня, но оно всегда отступает к границе песка. «Я сдерживаю море», — говорит он, «в его бушующей мощи тонкой полоской песка». 23 стих. «А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. Они буквально взбунтовались и вышли из-под контроля. «Я не могу вас сдерживать», — говорит он. «Я могу сдержать море, но я не могу удержать тебя. Я установил границу. И граница — это та граница, которая установлена божественным откровением и закреплена Божьими пророками и учителями. Я не могу держать вас в узде. Я не могу удерживать вас. Я не могу удержать вас ограничениями. Вы переступаете через себя, вы бунтуете, вы выходите за пределы. Это как если бы вы игнорировали мою силу и мою сдержанность». В каком-то смысле Бог говорит, что мятежное сердце человека сильнее бушующего моря. Все Божьи обетования, все Божье откровение, все Его Слово, все Его заветы, вся Его любовь, все Его прощение не могут удержать сердце человека, склонного к бунту. Человек, являющийся потомком Адама, которому было дано все хорошее и не было ничего дурного, решил переступить границу, отказаться от добра, унаследовать зло и оставить это в наследство каждому человеку, который будет жить на земле. Так и история человека. Это история безудержной греховности, безудержного бунта и переступания Божьих ограничений. Иеремия является орудием Божьим, чтобы сказать людям: «Вы находитесь на грани Божьей реакции. Вы находитесь на грани Холокоста. Ваше восстание зашло настолько далеко, насколько Бог позволил ему зайти, и теперь с этим покончено. Вы обречены». Иеремия приходит проповедовать о суде от рук Вавилона. В некотором смысле это трудно понять, потому что Вавилон был языческим государством, и все же Бог часто использовал язычников, чтобы навлечь возмездие на свой народ. Вавилон должен был стать Божьим орудием резни, Божьим орудием разрушения, Божьим орудием пленения, убивающим и уводящим в плен народ Иудеи. Это был конец дней славы. Это был конец всех чудесных деяний Бога среди них, а также всей его защиты и изоляции. Покойный доктор Морхед сказал: «На долю Иеремии выпало пророчество и в то время, когда все в Иудее приближалось к окончательной и скорбной катастрофе, когда политическая неразбериха была в самом разгаре, когда худшие страсти обуревали сердца людей и преобладали самые пагубные советы, чтобы ему увидеть, как его собственный народ, который он любил с нежностью женщины, бросается в пропасть среди широких и бурлящих руин. Таков был удел Иеремии». Конец цитаты. Он был пророком в полуночный час Иудеи. Иеремия проповедовал 42 года. Это долгий срок, чтобы призывать людей вернуться к Богу. Он был верен проповеди от начала до конца. Он проповедовал во время правления 5 царей. Позвольте мне просто попросить вас бегло взглянуть на них. Тот, кто был на троне, когда Иеремия начал проповедовать, был человеком по имени Иосия. Это был конец правления Иосии. Иосия принес в Иудею период реформ. Иосия стремился принести пробуждение. Он стремился призвать народ Божий вернуться к Богу. Но на самом деле этого так и не произошло. Откровенно говоря, они были влюблены в Иосию. Они благоговели перед Иосией. Именно при Иосии был открыт закон Божий. Иосия достал его, прочитал людям и взмолился, чтобы Бог принес великое пробуждение. И были некоторые первоначальные признаки того, что, возможно, сердца людей действительно обратятся к Богу, и это будет надолго. Но затем появилась женщина по имени Алдана, и Бог использовал ее, чтобы извлечь свое откровение. И Алдана сказала Иосии, что от этой реформы не будет постоянного результата, что она была очень временной и очень недолговечной. И причина была в том, отметьте это, что люди следовали за Иосией скорее из любви к нему, чем из любви к Богу. Так что это был период реформ. И именно в середине этого квази-пробуждения Иеремия начал проповедовать о гибели, и он оказался совершенно оторванным от времени. С точки зрения народа, у власти у них была религиозная знаменитость. У них был духовный герой в лице Иосии, которого они обожали, и у них было ощущение, что это было настоящее пробуждение. Но на самом деле это было вовсе не пробуждение, это была просто форма духовных знаменитостей. И когда Иосия умер, реформация закончилась. В течение 3 месяцев они массово вернулись к идолопоклонству и безнравственности, и истина стала очевидной. Это говорит о нашем времени, не так ли? Для кого-то, кто встанет сегодня и скажет, что эта нация находится на грани Божьего суда, что эта нация стоит на грани божественного Холокоста, может показаться некоторым людям немного оторванным от реальности, поскольку, похоже, существует какое-то быстро развивающееся, широко распространенное в средствах массовой информации общенациональное духовное пробуждение. Мое личное убеждение заключается в том, что это немногим больше, чем квазивозрождение, и больше похоже на какое-то реформационное движение, возглавляемое множеством духовных знаменитостей, и люди больше привязаны к знаменитостям, чем к самому Богу. Это можно легко засвидетельствовать практически в любой поместной церкви, увидев разницу в численности толпы, когда вы приводите одну из знаменитостей и когда призываете людей собраться для общения с живым Богом. Посмотрите, кто придет, и вы поймете, где находятся сердца людей. Это было похоже на время во времена Иеремии. За Иосией последовал царь по имени Иоахаз, который правил всего 3 месяца. За ним последовал Иоаким, и предсказание Олданы сбылось. По истечении 3 месяцев правления Иоахаза приходит Иоаким, и за ним ужасающее зло, и люди массово возвращаются ко всем мыслимым формам коррупции. За ним последовал Иехония, который также был свергнут через 3 месяца. И за ним последовал последний из 5 царей во время правления Иеремии, человек по имени Сидекия, колеблющийся, бесхребетный, трусливый, мягкотелый слабак. Однако печально отметить, что его проповеди никоим образом не предотвратили катастрофу. Он никогда не видел какого-либо влияния на нацию, которое оказал бы его 42-летний срок служения. Да, было несколько человек, которые поверили. Всегда есть остаток, которого призывает Бог. Точно так же, как мы видели в 6 главе книги пророка Исаии, когда он был призван на служение проповедовать за 80-100 лет до Иеремии и проповедовал о надвигающейся катастрофе. Тогда был остаток, 10-я часть, как говорится в конце 6 главы. И было несколько человек, которые поверили и Иеремии. Но народ так и не изменился. И я хочу сказать вам, что мы живем в очень похожее время. Есть какой-то остаток. Есть остаток Божьего народа, гораздо меньший, чем те, кто произносит имя Христа. Гораздо меньше, чем те, кто внешне отождествляют себя с религией христианства. Истинная церковь всегда меньше, чем численность прихожан церкви. Всегда будет какой-то остаток. Но мы не питаем никаких иллюзий, что, проповедуя этой умирающей нации, мы сможем остановить процесс умирания. Мы продолжаем проповедовать, потому что Бог призвал нас проповедовать. И быть верными, потому что Он попросил нас быть верными, потому что мы хотим призвать этот остаток. Но я лично убежден, что гибель нации неизбежна. Что нам теперь делать? Что мы должны понимать? Что ж, давайте посмотрим на Иеремию и посмотрим, что Бог хотел, чтобы он понял и что он сделал в плане своего служения. Ответственность за противостояние умирающей нации сосредоточена в отношении Иеремии на 3 вещах. Прежде всего, божественный наказ, божественное поручение. И для этого мы переходим к 1 главе, и я хочу обратить ваше внимание на стихи с 4 по 10. И мы будем перепрыгивать с места на место, пытаясь охватить все пророчество Иеремии в одном послании. Задача не из легких, и мы приложим немного усилий, чтобы сделать это. Но очень важно выделить основные моменты. Иеремия, теперь представьте себе картину. Выступает как помазанный Богом проповедник, чтобы противостоять нации, идущей навстречу неминуемой катастрофе без возможности возврата или изменения. В конечном счете будет возвращение, но никакой возможности измениться. Катастрофа грядет.

Должно быть, за служением Иеремии должно стоять что-то неотразимое. Почему? Потому что оно продлится 42 года. Это требует долговечности. Это будет в основном бесплодно. И делать это в течение 42 лет без каких-либо ощутимых результатов будет очень трудно. Итак, чтобы подкрепить его верность, приходит это невероятно сильное божественное повеление. Мы видим три вещи. Прежде всего, подготовка Богом. Обратите внимание на это теперь в 5 стихе. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Бог говорит: «Иеремия, задолго до того, как ты был зачат, задолго до того, как ты был соткан, как называет это псалмопевец, в чреве твоей матери, задолго до того, как ты родился, я решил, что ты должен быть моим пророком для уникального места, уникального времени. Другими словами, ты был подготовлен мною». Это божественная подготовка. Бог здесь в этих кратких словах излагает здесь биографию Иеремии. На самом деле, я думаю, что это 11 коротких слов на иврите. Но это история жизни, и она простирается от вечности до времени провозглашения Иеремии к народам. Он человек, призванный Богом еще до того, как он был зачат по божественному повелению. Это неотразимая вещь, это движущая сила в жизни того, кто принадлежит Богу. Знать, что задолго до нашего рождения мы были предназначены для определенной цели. Это чувство миссии, всепоглощающая и неотразимая вещь. Теодор Лейч много лет назад писал: «Иеремия – глубоко человеческая личность. Это человек, которого мы можем понять и полюбить, и в то же время человек, наделенный такой таинственной силой свыше, что временами мы испытываем благоговейный трепет перед его величием. Такой по-человечески слабый и в то же время такой божественно твердый. Его любовь так по-человечески нежна и в то же время так божественно свята. Его глаза наполнились слезами при виде скорби, которая вот-вот обрушится на его народ, и в то же время горели пламенным негодованием против их грехов и мерзостей. Его уста переполнялись сочувствием к дочери Сиона только для того, чтобы почти на одном дыхании произнести в ее адрес приговор, которого она полностью заслуживала. Удивительный человек. Когда люди сталкиваются с кризисом, они неизбежно разрабатывают стратегию. Когда Бог сталкивается с кризисом, Он всегда начинает с младенца. Когда Бог хочет справиться с кризисом, Он призывает человека, уникального и избранного, подготовленного и одаренного, и все это в Его власти. И Иеремия был по божественному назначению Божьему проповедником для того времени и того места. Дин Милман однажды сказал: «Тот, у кого нет чувства, что он предопределен Богом к служению, никогда не будет работать и никогда не совершал никакой революции для Бога. Люди, которые меняют мир к лучшему, это люди, исполняющие божественный наказ, которые в своем духе глубоко привязаны к божественному призыву. Это распространяется на всех нас, возлюбленные, потому что вы были предопределены во Христе еще до сотворения мира. Вы были избраны в Нем еще до Его основания. Ваше имя было записано в книге жизни Агнца еще до того, как мир был обращен в космос. Бог не только задумал, чтобы вы принадлежали Ему, но и задумал, чтобы Дух Божий искупил вас и даровал вам возможность служить в рамках Божьего Царства уникальным образом, с которым никто другой не мог бы сравниться. Каждый верующий в Царстве Божьем находится под божественным мандатом выполнять определенную задачу, обязательство, служение. Мы были созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И все же это так трагично. Большинство людей в церкви не имеют представления о божественной миссии. У них абсолютно нет чувства ответственности. Это как если бы вся жизнь была шведским столом, из которого они могли бы выбрать все, что захотят. Здесь нет ничего убедительного, никаких угрызений совести. Не имеет большого значения, ходите ли вы в церковь или развлекаетесь, это на ваш выбор. Нет чувства ответственности. Здесь нет всепоглощающего чувства миссии. И мы становимся настолько заняты своим человеческим комфортом и так заняты тем, чтобы вписаться в современную мировую моду, что этого чувства, мандата, просто нет. Люди часто говорят мне: «Знаешь, тебе нужно успокоиться, ты должен перестать это делать».

У меня нет выбора в отношении этих вещей. Во мне есть определенное ограничение, которое тянет меня к тому, что я делаю. Я не сижу, сложа руки, не подсчитывая и не записывая на листке бумаги список того, что можно и чего нельзя делать, чтобы решить для себя, разумно это или неразумно. Я провожу свою жизнь, и это, возможно, не для всех является нормой, будучи движимым этими неопределенными силами, в которые я верил до сих пор и продолжаю верить, что это побуждение Духа Божьего делать то, что я делаю. И, честно говоря, вы подходите к тому моменту, когда все, что есть на земле, и все, что есть в жизни, либо становится на пути, либо может быть использовано как средство достижения духовной миссии, к которой вы действительно стремитесь. Если вы воспринимаете их как что-то иное, то вы упустили суть. Дай нам Бог осознать свою миссию. Если вы произносите имя Христа, тогда спросите себя, чувствуете ли вы, что вы несете ответственность в своем служении Богу? Знаете ли вы, в чем заключается ваш духовный дар? Вы пользуетесь этим даром? Вы убеждены в том, что вам необходимо им пользоваться? Чувствуете ли вы тяжесть в своем сердце и чувство некоторого стыда, если вы им не пользуетесь? Испытываете ли вы чувство вины из-за того, что не делаете того, во что вы действительно верите в глубине души, что вам следует делать, и того, что сказано в Слове Божьем? Иеремия был не единственным человеком, который должен был свидетельствовать народам. Весь его народ должен был свидетельствовать народам. Но они этого не делали, и Иеремия выделялся как абсолютно уникальный. Несостоятельность всего народа повторяется во второй главе книги пророка Иеремии в 18 стихе, в самых захватывающих выражениях. Иеремия говорит им Слово Божье. «И ныне, для чего тебе путь в Египет?» Это интересное утверждение. «Чтобы пить воду из Нила?» «И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?» Это весьма мощное обвинение. Вы, кто был избран Богом, чтобы быть отделенными, вы, кто был избран Богом, чтобы быть уникальными, вы, кто был избран Богом, чтобы быть чистыми, вы, кто был избран Богом, чтобы противостоять язычеству окружающих вас народов, что вы делаете, вступая в него? Вот что он говорит. «Почему вы ищете свободной жизни вместе с язычниками? Почему вы в своем образе жизни бежите в Египет и Ассирию? Почему вы хотите пить мутные воды Нила и почему мутные воды мелководного Евфрата, когда вы можете пить прохладные пресные воды ливанских рек?» Это расширенная метафора. Зачем вам это нужно? Потому что у вас нет чувства миссии, у вас нет чувства мандата, у вас нет чувства отделения. Они не смогли отделиться, и поэтому Богу пришлось возвысить особый голос. Я убежден, что в наши дни, в которые мы живем, церковь утратила свою обособленность. Церковь стала миром. Мы настолько поглощены им, мы настолько по уши погрязли в материализме и комфорте существ и строим свою жизнь вокруг того, что мы хотим делать, а не того, чего хочет от нас Бог, что Господу придется поднять каких-то особенных, уникальных людей в эти последние дни нашей жизни умирающей нации, чтобы говорить Божью истину. Это одна из причин, почему мы так страстно переживаем за служение христианского радио. Потому что мы верим, что Бог дал нам его как инструмент именно для этого, для того, чтобы возвысить такого рода голоса. Итак, вы снова видите в первой главе прежде всего подготовку Бога. Бог подготовил человека, который должен был стоять за неверный народ. Должно ли так быть в церкви? Есть ли необходимость в том, чтобы Бог начал подбирать здесь и там определенных избранных людей, которые смогут сделать то, чего в целом не смогла сделать церковь – ощутить свою миссию? Христианство во многих отношениях стало своего рода большой субкультурой, где люди больше заботятся о своих собственных чувствах, чем о Божьей миссии. Во-вторых, мы видим не только Божью подготовку, но и Божье обеспечение в 6 стихе. Нелегко думать о противостоянии в умирающей нации. И Иеремия признает это. Он говорит, «А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Насколько мы можем реконструировать, ему было, вероятно, около 30 лет. Возраст нашего Господа, когда он начал свое служение. И здесь много страданий. «О Господи Боже!» Это очень похоже на мое «горе мне» из Исаии 6 главы. Я неадекватен. И Иеремия содрогается при мысли о такой задаче, как быть пророком для народов,
делая то, чего не удалось народу Божьему. «Я не могу, я не квалифицирован, я дитя». Вам это не кажется знакомым? Моисей сказал это, Гедеон сказал это, Исаия сказал это. «Я не могу этого сделать». Я понимаю это чувство страха, неадекватности, так сказать, быть в пророческой преемственности. Но обратите внимание на ответ Бога в стихах 7 и 8. «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Это то самое обещание благодати, которое Господь даровал в своем повелении, называемом «великим поручением». «И вот я с вами, доколе, во все дни. Я с вами всегда. Вы пойдете не одни». Это божественное провидение. И мы хотим, чтобы вы обратили внимание, он говорит, «Я молод, у меня нет навыков, я не подготовлен, я не знаю, что сказать. И я не хочу отменять программу семинарии, но я хотел бы вам кое-что сказать». Успех служения человека не зависит от его голоса. Успех не зависит от его внешности. Успех не зависит от его опыта. Успех не зависит от его способностей. Он не зависит от его проповеднической сообразительности. Успех человека в его служении, поверьте мне, зависит от страсти его сердца. И страсть его сердца пересилит все его личные недостатки. Но с другой стороны, у вас может быть внешность и голос, и способности, и сообразительность, и гомилетика, и быть таким же интересным, что опилки. Дело в страсти. Итак, Бог говорит, «Я приведу тебя туда, куда ты хочешь попасть, и я вложу в твои уста то, что тебе нужно сказать, и я позабочусь о том, чтобы никто не тронул тебя, пока ты не закончишь свою работу». У него было яростное сопротивление, яростный антагонизм, но ему никогда не нужно было бояться. Таково было Божье обетование для него. 19 стих. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Такое чудесное обещание, обещание обеспечения. Бог сказал Аврааму, «Не бойся». Бог сказал Моисею, «Не бойся». Бог сказал Даниилу, «Не бойся». Бог сказал Марии, «Не бойся». Бог сказал Петру, «Не бойся». Бог сказал Павлу в Деяниях 27-24, «Не бойся». И это, по сути, то, что он говорит Иеремии. Потому что каждый, кому предстоит стоять в уникальном месте служения Богу, испытывает очень естественный страх, парализующий человеческие эмоции неадекватности. И приходит Божье обещание «Я буду там». И это подводит нас к третьей мысли в первой главе. Не только Божья подготовка, не только Божье обеспечение, но и сила от Бога. И обратите внимание, что говорится в стихах 9 и 10. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Потрясающе! Бог прикасается к Иеремии так же, как он прикасался к Исаии. Символ прикосновения Бога здесь указывает на то, что уста Иеремии будут изрекать Божью истину. Из уст Иеремии выйдет живая, обжигающая, сокрушающая, созидающая, могучая сила слова живого Бога. И поэтому он превзойдет все царства и всех царей, всех князей и все их монархии. «Я поставил тебя». Это буквально означает, что ты занимаешь руководящую должность. Поскольку я правитель вселенной, ты мой вице-правитель. Ты здесь главный. Это удивительно. Бог выбирает маленького молодого человека, очень незаметного, 30 лет от роду, из крошечной страны и говорит, «Я ставлю тебя над всей землей». Почему? Потому что ты говоришь моими словами. В этом проблема, в этом мандат. Признать, что если мы призваны противостоять этому обществу, мы должны противостоять ему словом живого Бога. И это подводит нас ко второму важному моменту, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание. Не только божественный наказ, но и божественное послание. И что же это за Слово Божие, о котором мы говорим? Что мы можем дать этому поколению? Что мы им даем? Что ж, если мы прислушиваемся к людям, мы должны дать им немного самоуважения,
Мы должны смягчать и прикрывать проблемы, стараясь быть популярными и заставлять их чувствовать себя хорошо, давать им много ощущений и немного сентиментальности. Но что давал им Иеремия? Что они должны услышать от нас? Я думаю, что 14 глава 7 стих хорошо расставляет все по своим местам. В этом стихе и в другом, который я зачитаю вам через минуту, мы получаем общее представление о послании. В 14 главе 7 стихе мы читаем: «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою». Вот в чем суть послания. Послание состоит в том, чтобы противостоять греху. Вот в чем послание. Иеремия 17:9: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Мы должны противостоять умирающей нации с ее грехом. Послание, в котором нуждаются люди сегодня, это не послание самоуважения, это не сентиментальное послание, это не призыв к психологической самопомощи, это не призыв к позитивному мышлению, это послание о грехе. Общество, в котором мы живем, нуждается в откровенном обвинении в его ложной религии. Это первый грех, о котором беспокоится Иеремия, и о котором мы хотели бы вам упомянуть. Ложная религия. Народ отошел от Божьего завета и впал в идолопоклонство. Они оставили это квази-возрождение при Иосии и в течение каких-то 3 месяцев опять погрязли в безнравственности и идолопоклонстве, ложной религии. 3 глава, стихи 9 и 10. Иеремия противостоит этому. «Явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». Как можно прелюбодействовать с камнем? Как можно прелюбодействовать с деревом? Вы делаете из них идолов. Вы вырезаете их из дерева и делаете из камня, а затем поклоняетесь им. Вы спрашиваете: это прелюбодеяние? Духовно – да, потому что у вас есть завет с живым Богом, и вы следуете за ложным Богом. Это блудодеяние с духовной точки зрения. 10 стих. «Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». Это лживая религия. Религия, которая говорит: «О да, Боже, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе». Но сердце стремится к ложным богам. Звучит для нас так знакомо. Ложных богов нашего общества, ложных религий нашего общества несметное множество. Все, начиная от поклонения себе, материализма и заканчивая ложными религиозными системами, которые четко определены, широко известны и хорошо известны всем нам, где люди во всем этом утверждают, что они верят в Бога. Лживая ложная религия. Так много разных отрывков об этом, но на ум приходит 5 глава 7 стих. «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Вы пошли за своими богами блуда. Вы ушли от Бога». Краткое изложение этого содержится во 2 главе 12 стихе. Я думаю, что это наглядно подводит итог. «Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили». Это зло номер один. Они оставили единственный источник воды, того, кто дал живую воду, Иисуса Христа, того, кто является источником жизни живого Бога. Второе, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Они высекли для себя водоемы или колодцы, разбитые водоемы, которые не могут держать воду. В них содержится грязь, пыль, мертвые животные, мусор. Воды нет. Человек, пытающийся осуществить свое собственное спасение с помощью своей собственной самозванной религии, оставляет чистую, пресную воду и меняет ее на пустые, разбитые колодцы ложной религии. Я считаю, что одним из главных грехов, приведших к гибели нашей собственной нации, является распространение ложного христианства, распространение либерализма, культов, самопоклонения, атеистического гуманизма и ложного евангелизма, которые, как и везде, выставляют себя как истину.
Ложная религия не является чем-то новым, но она неизбежно доминирует над нацией, идущей на суд. Что ж, мы хотели бы сказать об этом подробнее, но давайте перейдем ко второму греху 5 главы, где Иеремия особенно озабочен тем, чтобы противостоять. Кстати, то, что я вам говорю, заключается в том, что я хочу быть там, где можно противостоять ложным системам, ложному поклонению и лживым разновидностям христианства. И я думаю, что нам всем нужно это делать. Но обратите внимание на второй грех, в 13 стихе 5 главы. «И пророки станут ветром». Пророки в буквальном смысле мешки с воздухом, пророки пустозвоны, пустая болтовня, друзья. И обратите внимание на следующую строку. И слово Господне что? Нет в них. В них нет слова. Пророки пустозвоны. Они проповедуют много лести и много того, что имеет вид проповедей для тех, кто делает вид христиан, и много спекулятивных размышлений, и много других вещей, психологии и чего угодно еще. Они высказывают свои собственные идеи, они считают их более важными, чем Слово Божье. Никакого уважения к истине. Где учение и проповедь слова? Заблуждение настолько распространено в этой земле Израиля и Иудеи, заблуждение настолько распространено, что даже пророки заблуждаются. Очень похоже на нашу собственную землю, очень похоже на нашу собственную страну. Посмотрите на 30 стих той же главы. «Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь. Они не говорят вам правды». Помните, что настоящий грех скандальных лжеучителей, которые впадали в грех, заключался не в том, как они обращались с деньгами, а в том, как они обращались с чем? С истиной. Это было то, как они неправильно обращались с истиной Божьей. Как они насмехались над истиной и учили заблуждениям, таким как теология здоровья, богатства, процветания, которая сбивает с толку и отдаляет людей от истинного Евангелия. Это еще одна настоящая пародия, в этом нет ничего нового. Пророки пророчествуют ложно. Священники правят, опираясь на свою собственную власть. Они проповедуют, они не хотят подотчетности, и народ мой любит это. Поэтому все они посылают миллионы, чтобы поддержать их. Что же вы будете делать после всего этого? Что вы будете делать в конце? Как вы собираетесь противостоять суду Божьему? Каков их второй грех? Коррумпированное грешное руководство. Коррумпированное грешное духовное руководство. Все начинается с ложной религии, а затем включает в себя коррумпированное духовное руководство. Очень недальновидно. Что они будут делать в конце этого? Что они будут делать, когда Божий суд обрушится на их грех и коррупцию? Третий грех, третья глава, не должен нас удивлять. Мы видим это в стихах 1 и 2. Бог говорит, «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему?» Другими словами, они просто бросали свою жену без уважительной причины, а потом, когда ей не подходил следующий мужчина, они снова сходились. Не осквернилась ли бы этим страна-то? Продолжим дальше. «А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, — говорит Господь. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Сексуальный грех свирепствует, он безудержен. Ни одно место на земле не было не тронуто сексуальным пороком». Иеремия сравнил национальную озабоченность распутством с арабским бандитом, прячущимся в укрытии на дороге, поджидающим, чтобы ограбить проходящий караван. Или с придорожной проституткой, домогающейся клиентов, которые идут по дороге. Вопиющая безнравственность. Звучит знакомо? У нас болезненная, нездоровая озабоченность сексом. Впервые в истории человечества у нас есть сексологи, сексопатологи, терапевты. В главе книги, которую я прочитал на прошлой неделе «Эротика сошла с ума», рассказывалось о причудливой природе нашего сексуального поведения вплоть до того, что одному мужчине недавно пришлось пройти курс лечения от бешенства, потому что он занимался любовью с енотом. В каком извращении мы живем? К какому странному поведению мы пришли? И когда Папа Римский недавно выступил с речью против гомосексуализма, гомосексуалисты выступили против него маршем в Голландии и кричали «Убейте Папу Римского! Убейте Папу Римского! Убейте Папу Римского!»
мы настолько порочены и сексуально извращены, что это не поддается описанию. Можно ли вообразить какой-нибудь больший сексуальный грех, совершенный Иудой, которого мы не совершали? Иуда был судим за это Богом. Есть четвертый способ взглянуть на грех. Иеремия делает это в 3 главе, в стихах 24 и 25. Здесь сказано, и это очень интересно. «От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших». Разве это не удивительно? Наши отцы изнуряли себя постыдными поступками. Вместо того, чтобы изнурять себя работой, они изнуряли себя грехом, всеобщим нечестием. «От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили перед Господом Богом нашим. Мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Всеобщее зло. Они были просто злыми. Они жили от рождения до смерти во грехе. Они жили к собственному стыду и к собственному унижению. Просто непрекращающийся грех. И когда мы смотрим на наше общество, если бы нам пришлось перечислять грехи нашего общества, мы бы даже не знали, с чего начать. Мы настолько запутались в своих мыслях, что это невозможно поверить. Вчера я прочитал в книге, которая меня просто заинтересовала, о движении за права животных. И обычно я не читаю книг о движениях за права животных, но в последнее время это меня немного беспокоит. Потому что я прочитал высказывание одного мужчины, который сказал: «Если бы я когда-нибудь увидел, как кто-то обижает животное, я бы убил его». Я прочитал о паре врачей, чья жизнь оказалась под угрозой из-за того, что они обезболивают собак. Что это за болезнь такая, когда мы хотим убивать людей ради собак? Разве это не показывает нам, насколько извращено это мышление? И все эти эксперименты пытаются сделать все возможное, чтобы продлить человеческую жизнь. Что за извращенные умы у нас в этой стране? Так много зла доминирует в нашем мышлении, и мы потеряли связь со всем этим. А потом просто возьмем вопрос о наркотиках. Целое общество вот-вот погрузится в пучину преступности, из которой мы никогда не сможем выбраться сами, из-за растущего числа людей, бродящих по улицам, которые настолько вынуждены следовать своим привычкам, что убьют любого, кто попадется им на глаза, чтобы получить то, что они должны получить. Это пугающее время для жизни. Мы тонем в порочности разного рода. Люди начинают с начала своей жизни и заканчивают ее, проживая всю жизнь полную стыда, точно так же, как Иеремия описывает людей прошлого. Есть еще один фактор, с которым Иеремия имел дело в их грехе. Об этом записано в 5 главе, стихах 1 и 2. Просто кратко коснемся этого. Посмотрите, не звучит ли это знакомо? «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, другими словами. Бродите взад и вперед по улицам Иерусалима, смотрите повсюду. Посмотрите сейчас и примите к сведению, и ищите на ее открытых площадях, если сможете найти такового. Если есть кто-то, кто вершит правосудие, кто ищет правду, я прощу ее. Просто найдите мне одного человека, который не лжец, только одного. Это грех лжи и коварства. Сейчас мы все находимся в той точке, где все лгут. Изо дня в день нас шокирует всеобщая ложь. Где мы найдем кого-нибудь, кто говорил бы правду? Кто действительно говорит правду? Кто действительно говорит то, что в точности правильно и правдиво? Во времена Иеремии ничего не изменилось. Видите ли, грехи всегда одни и те же, когда нация стоит на пороге Божьего суда, потому что Бог никогда не менялся. И, честно говоря, если Бог не уничтожит нашу страну, ему придется извиняться перед Иудой, потому что мы сделали то же самое, что и они, и это привело их к осуждению. Еще одним из их грехов было игнорирование Священного Писания. 11 глава. И все это, конечно, взаимосвязано. Но 11 глава, 8 стих говорит: «Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего, своеволие. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сём, которое заповедал им исполнять, а они не исполняли. Это непослушание. Тогда Господь сказал мне: они опять обратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться моих слов». Вот и все. Какое место занимает Библия в нашем обществе? Какое место занимает Слово Божье?
Что является авторитетом? Конечно, не Священное Писание. Нет, они отказались от Священного Писания. Итак, вот небольшой перечень их грехов. Таких же грехов в нашем обществе сегодня. Что пугает в последнем случае, так это то, что у нас есть даже семинарии, которые готовят людей для прихода в церкви, которые не верят Писанию. Как мы можем подвести итог? Я думаю, Иеремия подводит итог этому в 13 главе. На самом деле это просто потрясающее наглядное пособие, одна из живых иллюстраций. Несколько из них были выполнены Иеремией. Это довольно яркий пример. «Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс». Вы знаете, что это такое? Это пара шорт. «Пойди купи себе пару шорт». На самом деле это нижнее белье, которое они носили на себе, льняной пояс вокруг бедр. «И положи его на чресла твои, но в воду не клади его». Вы слышали о том, что «стирай и носи», а это «носи и не стирай». «Надень его». Это твое интимное нижнее белье. «Надень его и оставь так, и никогда не стирай». Что бы это могло означать? 11 стих дает вам небольшое объяснение. «Ибо как пояс или нижнее белье близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. И Бог избрал их, создал для них интимные отношения, как самую интимную одежду, которую носит человек. И это похоже на мои отношения с вами. И это в некотором смысле то, что Бог говорит здесь. Он говорит, что рядом с самим собой, ближе всего к себе, в самых интимных отношениях, какие только возможны, Он хочет, чтобы его народ был народом похвалы, известности и славы. Вы видите, это все там. Но все обернулось совсем не так. Вернитесь ко второму стиху. «И я купил пояс по слову Господню, и положил его на чресла мои, и было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано, «Возьми пояс, нижнее белье, которое ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату. Носи его до самого Ефрата». Вы знаете, как далеко это было? Более 300 километров пешком. «И спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь». Мы говорили вам, что это была странная иллюстрация. 6 стих. «По прошествии же многих дней сказал мне Господь, «Встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс или нижнее белье, которое я велел тебе спрятать там». Теперь он должен вернуться за 300 километров. Он уже набрал 600. Ему нужно набрать еще 600. Я пришел к Ефрату, выкопал. Вы можете себе представить, как все это уже выглядит? Он проделал путь 300 километров. Нижнее белье было погребено в скале, и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь. Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, как это нижнее белье, который ни к чему не годен. Бог говорит, я хотел, чтобы вы имели самые интимные отношения со мной. Я хотел, чтобы вы были близки ко мне. Я хотел, чтобы ты был самым ближним мне народом, а вместо этого ты будешь никчемным. Это суд Божий. В этом-то и суть дела. Но мы с вами даже не можем претендовать на отношения завета, на которые они могли претендовать. Так что же может убедить нас в том, что мы каким-то образом защищены от чего-то, от чего не был защищен народ Божьего Завета? Итак, это было послание. Это было послание о грехе. И мы призваны противостоять грешному обществу, не заставлять его чувствовать себя хорошо по отношению к себе, а заставлять его чувствовать себя плохо по отношению к себе. Но на этом все не заканчивается. Есть и третий момент. И я рад этому, потому что мы могли бы быть немного дерзкими, безразличными, с чувством превосходства, без сострадания, за исключением третьего пункта. Здесь не только божественный наказ и прямое послание, но и глубокая скорбь. 13 глава, где мы находимся, стих 17. Иеремия говорит, «Если же вы не послушаетесь его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен». Иеремия говорит, «Мне не нравится то, что вы делаете. Это разбивает мое сердце.
Это заставляет меня плакать. 8 глава, знакомые слова, 18 стих. «Когда утешуся в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль чери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь. Да, вот это сострадание. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления чери народа моего?» И дальше в 9 главе. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о поражении чери народа моего. Часть его переполняется гневом, часть его наполнена печалью». 2 стих. «Часть его хочет убежать. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». Он мог бы стать самым первым монахом, удалиться в пустыне в самозабвении и забыть об обществе. Но он этого не мог сделать. Как бы сильно он ни хотел разлучиться с ними, он испытывал к ним слишком много сострадания. Он был совсем один. В 16 главе Бог сказал ему не брать жену, и поэтому он переносил свое горе в полном одиночестве. И когда он смотрел на грядущий суд, он плакал, потому что, в частности, по его словам, он мог видеть судьбу дочерей Иерусалима, женщин, молодых девушек. Это сердце пророка, сердце сострадания. Это не безразличное сердце. Бог призывает нас подчиняться нашему призванию, нашей миссии, нашему мандату. Он призывает нас говорить о грехе перед пороченным обществом, но Он призывает нас к состраданию, и все это идет рука об руку. И я спрашиваю себя, можем ли мы сидеть, спекулируя о дате восхищения? Можем ли мы сидеть, сложа руки, спекулируя о том, как запустить программу получше, чтобы справиться с уже насыщенными святыми? Нужно ли нам еще раз долго изучать Библию, чтобы разобраться в какой-то теологической неясности, когда мир гибнет? Где-то печаль о потерянных, которая приходит параллельно с любовью к истине. Плачем ли мы, подобно Иисусу, по Иерусалиму? Или мы, евангелические, яцеголовые, хладнокровные, озабоченные собственным потворством своему собственному христианству, накапливающие знания Библии, накапливающие груды данных, которые никак не влияют на потерянных? Люди гибнут в то время, как мы ищем удобств, в то время, как мы делаем все, что в наших силах, чтобы получше устроиться, сделать нашу жизнь более комфортной, более успешной, и не обращаем особого внимания на людей, отправляющихся в ад. Только не Иеремия. Ему хочется плакать, но у него нет никого, кто мог бы поплакать вместе с ним. Поэтому в 9 главе 17 стихе он говорит: «Позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода». Давайте заставим многих людей поплакать по этому поводу. «Ибо голос плача слышен Сиона. Как мы ограблены! Мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши». Иеремия плакал, и он плакал в одиночестве, и он не хотел плакать в одиночестве. Он говорит: «Я бы хотел, чтобы мои глаза были фонтанами, чтобы я мог высвободить то, что чувствую внутри». У него не хватало слез, чтобы изливать все это. Я помню, как однажды читал, что сказал Сперджин. Он сказал: «Я ненавижу свои глаза. Мне кажется, что я мог бы вырвать их из орбит, потому что они не будут плакать так, как я желаю, над бедными душами, которые погибают. Я ненавижу свои глаза». Что ж, просто поплакать недостаточно. Должна быть проповедь против греха и должен быть убедительный призыв Божий. Иеремия был верен Богу 42 года. Что заставляло его заниматься этим? Результаты? Не результаты. 7 глава, 24 стих. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и по упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». Нет, дело было не в результатах. Никто не потрудился его выслушать. На самом деле традиция гласит, что Иеремия умер в Египте, убитый своими же соотечественниками. Это были не результаты. Что это было? Он любил Слово Божье. «Обретены слова твои, и я съел их, и было Слово твое мне в радость и веселье сердца моего».
говорит он в 15 главе, 16 стихе. Неотразимое Слово Божье двигало им, но также Бог дал ему надежду. Бог дал ему надежду. В 25 и 29 главе Бог сказал, что пленение народа продлится всего 70 лет. Это будет ненадолго, и я собираюсь вернуть их обратно. Я собираюсь вернуть их обратно. И появилась надежда. Итак, Иеремия проповедовал с надеждой. Там будет остаток. Найдутся те, кто поверит. В будущем произойдет восстановление. Бог не навсегда покончил с Иудой. Бог не отверг Иуду, и в конечном счете Бог не нарушал своих заветов. Он вернет их обратно, и произойдет восстановление. И затем, когда он переходит к главам 31, 32 и 33, он начинает заглядывать далеко вперед, к Мессии. И он видит Новый Завет, время, когда Бог записывает закон в сердце 31 глава, а не на камне, пришествие Нового Завета в Мессии Искупителя, ветвь, о которой он говорит в 23 главе. Что побуждало его? Были ли это результаты? Нет, он не считал головы. Что побуждало его, так это любовь к Слову и надежда на то, что будет остаток. Через 70 лет должен был появиться остаток, а затем позже и вся нация, Новый Завет. В главе 31 было дано обещание, которое должно было быть, заставило сердце Иеремии возрадоваться даже среди его слез, потому что оно обещало такую надежду. 17 стих из книги пророка Иеремии 31 главы. «И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь. О, какое великое обещание!» 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия не знал, как далеко это было. Он не мог заглянуть в хронологию будущего, но эта надежда наполняла его сердце. О чем это говорит нам, возлюбленные? Мы не ориентируемся на результаты, мы не руководствуемся результатами. Мы не видим, чтобы весь мир каялся и обращался ко Христу. Мы проповедуем здесь, мы проповедуем по радио, но не видим, чтобы мир преклонял колени перед Иисусом Христом. Но в нашем сердце есть надежда, потому что мы знаем, что есть остаток, и мы также знаем, что настанет день, когда Бог в полной мере проявит действие Нового Завета в тысячелетней славе. И именно в это будущее мы смотрим. О чем это нам говорит? Что ж, к этому времени вы уже услышали послание. Посмотрите на свою жизнь. На чем сфокусировано ваше внимание? Где оно сосредоточено? Если это правда для нас, для нашей страны, что жатва прошла, закончилось лето, и мы не спасены, и на горизонте маячит суд, как мы можем наилучшим образом потратить наше время, нашу энергию и наши дары? У нас есть поручение, у нас есть послание, и у нас есть печаль, сострадание, и мы доверяем Богу, что Его Дух совершит в наших сердцах все это, чтобы сделать нас верными тому, кто этого заслуживает, нашему Господу Иисусу Христу.

0: Ритм твоей жизни. Радио «Новая жизнь».
1: Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется водою. Земля, о которой Господь, Бог твой, печется, очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегись, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею.

0: спасаешь каждый день, ведь ты.
1: Момент истины. Практическое богословие.
2: В 955 году на папском престоле оказался Агипат Октавиан, человек, который известен в истории как папа Иоанн XII. Он считается самым аморальным папой не только того времени, но и всей истории церкви. Согласно современным ему источникам, папа не стеснялся насиловать женщин-паломниц, приходивших в Рим для отпущения своих грехов, прямо в соборе святого Петра. Деньги на вечеринки с друзьями он брал напрямую из церковных копилок. У него было множество любовниц, которых он щедро одаривал подарками и церковными землями. Он превратил весь Ватикан в ужасный бордель, обслуживавший его похоть. Более поздние сторонники, защищающие непогрешимость папства, не особо беспокоились о его нечестивой жизни в связи с тем, что официально Иоанн XII принял ортодоксальное учение. Когда мы сталкиваемся с порочностью и грехом вокруг нас, это еще раз напоминает нам, в каком развращенном мире мы живем. Нечестие среди политиков, госслужащих, педагогов, преподавателей школ,

вузов, на улице, реклама, пропагандирующая очень часто грех, нечестие во всех местах и сферах деятельности человека. Но самое ужасное нечестие – это религиозное. Подумайте, что может быть хуже, чем видеть лицемерие там, где должна быть искренность, грех там, где должна быть святость, видеть ложь там, где должна быть истина, гордость там, где должно быть смирение, видеть тьму там, где должен быть свет. Если религиозное нечестие возмущает вас, представьте себе, насколько был возмущен святой Бог, Иисус Христос, который, придя в свой храм, нашел его наполненным нечестивыми людьми. Реакция Христа не имеет ничего общего со словами тех, кто призывает сегодня всех любить, никого не обличать, а просто принимать свои объятия, не задумываясь ни о моральных, ни о доктринальных вопросах. Самое ужасное – видеть грех и нечестие там, где должна быть святость.

господство Христа. Вся вселенная принадлежит Христу. Его власть и господство безмерны. Все, что существует, было сотворено им и для него. Он – Господь всего, и его слово – закон. Он не просто царь в небесах, он царь всей вселенной. Пусть вся земля поклонится ему. Ему принадлежит вся слава, честь и хвала.

0: Молитва пуритан.
1: О Боже, Ты открыл мне, что во Христе обитает всякая полнота, а значит и всякое обилие Духа, что вся полнота, в которой я испытываю недостаток, пребывает в Нем и предназначена для Его людей, а не только для Него одного. Он обладает полнотой истинного знания, благодати и праведности, дабы дать мне видение, соделать меня праведным, даровать мне всякую полноту. Ты открыл мне, что, сознавая свою опустошенность, я должен идти ко Христу и наслаждаться Его полнотой, почитая ее своей, как если бы я обладал ею в самом себе, ибо она предназначена для меня, если я в нем. Ты открыл мне, что, наслаждаясь полнотой во Христе, я исполняюсь Духа, как выброшенная на берег рыба, которую волны вновь уносят в морские глубины, и которая обретает в них всю полноту вод для обитания. Ибо когда вера наполняет меня, тогда меня наполняет полнота Христова. Ты открыл мне, что именно так, подобно Стефану, и надлежит исполняться Духом. Сперва вера, затем полнота. Ведь идя этим путем, я соделываюсь опустошенным, а значит, приуготовленным для исполнения Духом. Ты открыл мне, что, найдя сокровище благодати в поле Христовом, я обретаю силу, радость и славу и укрепляюсь во всех благодатных дарах и силах. Помоги мне больше радоваться тому, что я получаю от Христа, той полноте, которая обитает в Нем, источнику всей славы. Не дай мне помышлять о том, чтобы получить, не ища, от Него Дух, как некую вещь, а пить из Его благодатного источника и исполняться им. Ради этого, о Боже, утверди меня во Христе, дай мне пребывать в Нем. Укрепи меня в уверенности, что все это принадлежит мне. Ибо только от этого мое сердце наполнится радостью и миром. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Ты уже не будешь прежним.
1: Книга Иова. Кто может уразуметь гром его могущества? Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому? И как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова? И чей дух исходил из тебя? Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается перед ним. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?

навстречу я Христа. Он возьмет меня с собой.

за день, радостный день будет там. Скоро день тот придет, и не будет всех забот.

Когда Бог задумывает какое-либо великое дело, Он начинает совершать его руками бедных, слабых людей, которым Он впоследствии подает помощь, чтобы враги, стремящиеся помешать этому делу, были побеждены. Когда Он избавил сынов Израилевых от долгого, изнурительного и тяжкого рабства в Египте и повел их в землю обетованную, Он призвал Моисея, которому позже дал его брата Аарона помощники. И хотя фараон вначале противился им и издевался над народом более прежнего, в конце концов он все же был вынужден отпустить Израиль. А когда фараон со всем своим войском погнался за израильтянами, Господь потопил всех врагов Израиля в море и таким образом избавил свой народ. Опять-таки, во времена Илия священника Израилю жилось очень нелегко. Филистимляне теснили евреев, они захватили ковчег Завета Божьего и унесли его в свою землю. Илий, узнав об этом, сокрушаясь, упал с седалища и сломал себе хребет. Казалось, пришла погибель Израиля, но Бог воздвиг Самуила пророка и через него восстановил Израиль, и филистимляне были побеждены. Впоследствии филистимляне разбили войско Саула, так что в отчаянии сердца он взял свой меч и пал на него. Три его сына и многие другие люди погибли вместе с ним. Все думали, что пришел конец Израилю, но в скором времени, когда Давид был избран царем над всем Израилем, для народа Божьего наступил золотой век. Потому что Давид, избранный Божий, не только спас Израиль от рук врагов, но также покорил всех царей и все народы, которые противились ему. Давид восстановил царство, так что во время правления его и его сына Соломона Израиль достиг величия, могущества и славы. А когда Иуда был уведен в плен в Вавилон, Бог избрал пророков Иезекииля, Агея и Захарию, которые утешали людей в бедствии и пленении. Пророки не только обещали, что они возвратятся в землю Иуды, но также, что в определенное время придет Христос. Бог никогда не покидает свой народ, и даже грешников из народа, хотя по причине грехов их Он долгое время подвергает их строгому наказанию и многим скорбям. Бог милостив.

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

Наследие реформации. Джон Брэдфорд о 9 и 10 заповедях. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Вот ты, всемилостивый Господь, сей заповедью наставляешь меня, как мне говорить о ближнем моем, как говорить об имени его, воспрещаешь лжесвидетельствовать. Заповедью сей воспрещаешь мне всячески злословить, лгать, лицемерить, говорить неправду. Почему же? Потому что желаешь, дабы мы, члены одного тела, говорили истину каждый ближнему своему и стремились покрывать немощи друг друга, защищали речами своими ближних, как мы хотели бы, чтобы ближние защищали нас. И как сей заповедью ты воспрещаешь мне злые, опасные, лживые речи и клевету, так вместе с тем повелеваешь говорить благочестиво, честно и правдиво. О, какое благо для меня, если собрать все печали, происходящие от неправды, от многих лживых речей, мы тотчас увидим, как чудесна и полезна для нас всей заповеди твоя забота. Не желай дома ближнего твоего. Тут, всемилостивый Господь Бог, ты даешь мне последнюю заповедь закона твоего, что учит меня избегать внешних дел, оскорбляющих ближнего моего, убийства, прелюбодеяния, воровства и лжесвидетельства. А теперь ты учишь меня правилу для сердца моего, дабы мне установить благой порядок в нем, в сердце. Отчего избытка происходят все дела, дабы не желал я ничего принадлежащего ближнему моему. Посему знаю, что если ему принадлежит лучший дом, нежели у меня, не должно мне желать его. Если жена у него прекраснее моей, мне не должно ее вожделеть. Не должно мне желать ни вола его, ни осла его, ни пса его, ничего, даже ничтожнейшего из того, чем он владеет. Если в иных заповедях ты воспретил мне причинять вред и зло ближнему моему, то теперь предостерегаешь мне даже замышлять зло против него. Хорошо, наставляя нас, сказал апостол, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Это правда, я вижу, и тот, кто печется о вас, желает, дабы мы пеклись друг о друге».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Моя проповедь сегодня называется «Маленькие люди в большом деле». Причина, почему я назвал ее так, заключается в том, что в истории искупления, которая представлена нам на страницах Священного Писания, содержатся не только очень большие имена. Там сказано не только о людях, которые играли большую роль, они обладали большим влиянием, ну и о тех, которые на первый взгляд могут показаться незначительными людьми. Мы сегодня будем говорить об Исааке, и мы знаем, или, скорее всего, каждый из вас может подтвердить то, что об Исааке не часто проповедуют. Вот, наверное, вы слышали много проповедей об Аврааме, это отец Исаака, и, наверное, не меньше проповедей об Иакове, это сын Исаака. А вот о самом Исааке не так много говорится. И, наверное, причина, почему о нем мало проповедуют, в том, что о нем не так много написано. Не так много описаний его жизни, не так много разных событий. И вот, когда мы соприкасаемся с такими личностями, мы имеем возможность увидеть Божий взгляд на людей всякого калибра. Вот у нас, наше человеческое измерение, мы высоко ставим тех, кто, на наш взгляд, обладает большим влиянием, более заметные люди. Нам кажется, что вот это да, вот это жизнь, которая эффективная, вот эта вот жизнь стоит того, чтобы ее жить. Вот. И мы сравниваем таких людей с теми, кто менее заметен, кто, как кажется, менее влиятельный. И очень часто люди попадают в существенные проблемы, связанные с этим. Так вот, история Исаака помогает нам увидеть, что в глобальном Божьем плане каждый человек, независимо от того, каким он может нам показаться, каждый человек занимает именно то место, крайне важное и необходимое, которое было определено Богом. Как мы уже говорили о том, что у каждого из нас есть вот это стремление к значимости, и это стремление измеряется человеческими мерками. Но давайте посмотрим на жизнь Исаака и посмотрим на то, какое место Господь определил ему. Исследуя книгу «Бытие», мы с самого начала видим, что после того, когда люди согрешили, Бог объявляет о начале своего великого плана искупления. Этот план имел своим центром пришествие Мессии. И роль Мессии в победе над дьяволом, в освобождении людей от рабства греха, от рабства смерти – и как результат, в финальном преображении всего творения Мессия занимает центральное место. Подготовка к реализации этого плана занимает тысячелетия. Как вы помните, вначале Бог предоставил людям возможность развиваться самостоятельно, и они достаточно быстро, используя все ресурсы, которые Господь им дал, достаточно быстро все превратили во зло. Помните, перед потопом сказано, помышление сердца их было зло во всякое время. Бог вынужден был уничтожить первое человечество потопом. После того остается одна семья, которая верует. И достаточно быстро видно, что несмотря на то, что эти люди, они не были настолько растленны, как те, которых Бог уничтожил в потопе, грех, который живет в них, продолжает давать о себе знать. Мы читаем историю о Вавилонской башне, где люди пытаются самоутверждаться, противопоставляя себя Богом. И вот после этого Бог начинает особенный процесс, и в этом процессе Он выбирает одного человека. Этого человека звали Авраам, и Он определяет, что через него произойдет особый народ. Этот особый народ не только получит специальный Божий закон, он не только получит возможность поклонения Богу через жертвоприношения, которые были установлены. Но самое главное, этот особенный народ, он станет инструментом, через него придет в мир Мессия. Бог станет человеком для того, чтобы освободить людей от рабства греха, от рабства дьявола и от рабства смерти. И вот в этом глобальном плане есть разные люди. Они жили в разных точках истории. Они имели разную национальность даже. Они играли свою роль. Иногда эта роль более видимая, иногда менее заметная. Но каждый участник этого процесса обладал колоссальной значимостью. И значимость эта определялась не самим человеком, а глобальным делом, участником которого Бог сделал этих людей. Когда мы смотрим на Божье представление себя, когда Бог представляет себя в Ветхом Завете, много раз это происходит. Я приведу один пример. Бог очень часто называет себя таким образом. Посмотрите, книга Исход, 3 глава, с 5 стиха. Бог представляется Моисею у куста горящего. «Сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца вашего, отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Заметьте, как я только что отметил, об Аврааме много сказано, об Иакове тоже много сказано, об Исааке очень мало сказано, но Бог продолжает быть Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Подобных мест в Писании множество, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И Писание целенаправленно не говорит об Исааке много, для того, чтобы показать, что его причастность к Авраамову Завету имеет намного большую значимость, нежели он сам. Мы посмотрим сейчас на эту историю очень коротко, для того, чтобы сделать некоторые выводы относительно того, как она касается нас с вами сегодня. Итак, место Исаака в Божьем Завете с Авраамом. В истории Исаака, которая представлена здесь Моисеем по вдохновению Святого Духа, отмечены несколько важных деталей. Они позволяют нам иметь или составить представление о его месте в Божьем плане, плане, который был продуман Богом заранее, и этот план был открыт в Завете, который Бог заключил с Авраамом. Но прежде всего, Исаак знает об этом Завете. То есть он родился в семье Авраама, он вырос в доме Авраама, точнее, в шатрах, где Авраам жил. Он ходил вместе с Авраамом, он видел, как Авраам поклоняется Богу, он научился у него поклоняться Богу, он узнал о том, что у Бога есть договор с его отцом, он знал суть этого договора, он впитал это все в свой разум, в свою жизнь. Он научился поклоняться Иегове вместо с отцом. Вот почему, когда он начинает свою собственную жизнь, посмотрите, 25 глава книга Бытие, 20 стих, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина, и молился Исаак Господу жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Как и в жизни каждого человека на земле, Господь допускает в жизни Исаака обстоятельства, в которых он полностью зависит от Бога. То есть у него нет человеческих решений этой проблемы. Очень интересно, кстати, та же проблема, которая была у его родителей. Его родители, правда, ждали 25 лет до того, пока у них родился сын. Исаак и Ревека ждали 20 лет. Немало. И вот на протяжении этого времени, с тех пор, как Исаак понял то, что у него нет сына, и он знает, что Бог обещал, и больше того, у него есть пример его отца, который долго не мог иметь детей, и вот потом Бог дал в конце. Исаак знает, что нужно идти к Богу. Написано, и молился Исаак Господа жене своей. Это не просто одна молитва. Вот эта фраза «и молился Исаак Господу» — это говорит о переводе жизни, это говорит о продолжительном времени, когда Исаак шел к Господу, а не он приносил к нему эту свою нужду, которая у него есть. В этом одно из ключевых отличий верующих людей. Люди, которые принадлежат Богу, люди, которые знают Его как своего Господа, живя в этом мире, пораженном грехом и тлением, они не избавлены от трудностей жизни, но, зная Господа, они всегда идут к Нему в своих трудностях. Это то, что мы видим здесь в жизни Исаака. Это же самое мы видим и в сердце Ревеки. После того, когда их молитва была отвечена, когда она уже была беременна, Ревека обнаружила, что дети, рождения которых она ожидала, могут быть не радостью, а горем для нее. То есть она потенциально увидела это, увидела возможность такую. И посмотрите, что она делает. Она идет с вопросом к Господу. 22 стих. «Сыновья в утробе ее стали биться. И сказала она, если так будет, то для чего мне это?» Мудрая женщина, она понимает, что потенциально могут быть существенные проблемы. Смотрите, и пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Заметьте, Бог говорит Ревеке, у меня все под контролем. У тебя есть беспокойство, у тебя есть причина для этого беспокойства, есть потенциальные проблемы, которые ты можешь увидеть. Но он открывает ей реальность. От тебя произойдут два народа, они будут противостоять друг другу, меньше будет более влиятельным, чем старше. И так и произошло. 24 стих. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Понимание своей зависимости от Бога и также знание о возможности обращаться к Нему и с Ним решать свои вопросы – это ключевой элемент отношений с Богом. Это ключевой элемент, который открывает дверь к благословениям участия в Его завете. Это то, что Писание сообщает нам об Исааке. Второй вопрос, второй элемент, который мы видим здесь в описании Исаака, это его причастность к завету. То есть он не только знает о том, что Авраам, его отец, имел заветные отношения с Богом, он приходит к той точке, в которой он, Бог ему открывает, Бог, у него есть встреча с Богом, в которой становится ясно, теперь эти отношения между им самим и Богом – такие же заветные отношения. Первый стих 26 главы. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему». Дальше следует повторение обетований, которые уже были даны Аврааму, но теперь они звучат применительно к Исааку. Посмотрите, 4 стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Обратите внимание, Исаак становится причастником Божьих обетований, которые даны его отцу Аврааму. То есть это не что-то новое, изобретенное самим Исааком. Это не его какая-то уникальность, это не какая-то его индивидуальность здесь подчеркивается. Нет, Бог подчеркивает, ты часть большого дела, которое я начал с отцом твоим Авраамом. Именно в этом он подчеркивает значимость Исаака. Он подчеркивает, это не твое дело, это мое дело. Это то, что я начал с отцом твоим Авраамом. Он подчеркивает здесь, за то, что Авраам послушался голоса моего, там начало этого большого дела. У Исаака было много возможностей искать смысл своей жизни в чем-то ином. Например, подобно Лоту, он мог сфокусироваться на укреплении своего материального благосостояния. или же на достижении популярности в кругах людей, которые его окружали. Или он мог попытаться изобретать свой собственный путь, который основывался бы на его собственной значимости, чтобы над ним не шла вот эта тень его отца. Это отец начала всего, это Авраамов завет, который теперь переходит на него. Этот фактор играет очень важную роль. Исаак хорошо понимает, что нет ничего более значимого, как быть соучастником того, что делает Бог. И это показано здесь очень ясно. Причем не просто соучастником, а партнером на том этапе, который Бог тебе определил.

Возможности Богу и Его делу, возможности сотрудничества с Ним, Творцом и Владыкой Вселенной. Именно это мы и видим в Божьем подходе, взаимоотношениям с Его людьми. Итак, два качества мы видим здесь. Во-первых, в жизни Исаака мы видим знание завета, он идет к Богу, он умеет поклоняться Ему. Во-вторых, мы видим его причастность к завету. Есть третий, не менее важный фактор, его верность завету. Это третий фактор, который определяет значимость Исаака. Бог определяет ему точку, определяет ему в эстафете роль, место. Исаак очень хорошо понимает, что его задача быть верным в той точке, в которой Бог его поставил. Он стал участником завета не только на словах, но на деле. Посмотрите 24 стих 26 главы. «И в эту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. У Исаака были свои недостатки. Сказано о фаворитизме, о том, что, помните, Исаак больше любил Исава, Ревека больше любила Иакова, и этот фаворитизм сыграл свою негативную роль в их воспитании детей. Это одна проблема. Вторая проблема, о которой сказано, точно так же, как и его отец Авраам, Исаак из страха перед филистимлянами выдавал Ревеку за свою сестру. Помните, такая же проблема была у его отца. Вот об этих проблемах сказано, и Моисей ясно показывает, Исаак обычный человек. Он не какой-то суперсвятой, обладающий своей собственной абсолютной праведностью. Но во всем этом есть факторы, которые определяют ее жизнь. Посмотрите, в чем они заключаются. Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. Его жизнь сфокусирована на том, не просто, чтобы вспомнить Господа и помолиться, он устраивает жертвенник, он устраивает место поклонения. Для него это существенный фактор, вокруг которого вращается сейчас его жизнь. То есть он обычный человек со своими слабостями, но поклонение Богу, его посвящение Богу, его привязанность к тому, что Господь делает в нем и делает через него, она играет ключевую роль. То есть он живет будущим, которое ему обещал Бог. Об этом ясно говорится в послании к евреям. Посмотрите, Евреям 11 глава 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Итак, это третья характеристика, которую мы видим об Исааке, здесь представленная в Священном Писании. Есть еще одна, четвертая. Это благословение завета. Он знал завет, он был причастником завета, он был верным завету. И, конечно же, этот завет имел свои плоды в его жизни. Бог для того и заключает завет с людьми, чтобы благословить их. Первый стих 12 главы мы видим, как Бог заключает завет с Авраамом и говорит о цели этого завета. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя». То есть, когда Бог призывает человека, Он призывает, чтобы благословить его. И дальше Он продолжает и говорит, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные». То есть, благословение – это суть заветных отношений с Богом. Не имея мира с Богом, не имея гармоничных взаимоотношений с Ним, люди не могут иметь полноценную жизнь. Они будут в постоянном противоречии с волей Божией, они будут противостоять Творцу. Каждый раз, когда Бог вступал с кем-то в завет, Он обещал свое благословение. Так произошло и в жизни Исаака. Посмотрите еще раз 12 стих 26 главы. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь, и стал великим человеком, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей.

и филистимляне стали завидовать им. Немножко ниже Бог снова подтверждает благословение Исаака, 22 стих. «И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою». И посмотрите, опять он подчеркивает, «И благословлю тебя, и умножу потомство твоего». И очень интересно, он подчеркивает причину. «Ради Авраама, раба моего». Это еще одна очень важная деталь. Заметьте, Бог постоянно подчеркивает значимость не в тебе, а в завете. Основание благословения не в том, что ты имеешь какие-то достижения, а в том завете, который я начал с отцом твоим, установил этот завет с отцом твоим. Еще немного ниже, в конце главы, говорится о том, что это благословение признается окружающими людьми. 27 стих, и сказал, Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Там был конфликт с филистимлянами. И вот что они отвечают. Они сказали, «Мы ясно увидели, что с тобою Господь. Потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Заметьте, люди вокруг видят, что Божье благословение присутствует здесь. Это одно из особых благословений причастности к Божьему завету. Какими бы ни были окружающие нас люди, они всегда увидят в нас что-то особенное в жизни настоящих верующих людей. Так было с Авраамом. Помните, когда он пришел покупать пещеру у сынов Хетовых? Слушайте, как они говорят ему. 23 глава Бытия. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас». То есть это неверующие люди, язычники, которые окружают, которые живут вот там в своей жизни. Но они видят участников завета, и они понимают, ты князь Божий. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте. То есть, посмотрите, с каким уважением эти люди относятся к Аврааму. Так было с другими людьми, например, с Елисеем. Помните, 4 книга Царств, 4 глава, сказана история, когда Елисей проходил и заходил в один дом, куда его приглашали поесть хлеба. Вот там в 9 стихе написано, и сказала та женщина своему мужу, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». То есть складывается определенное впечатление в сознании окружающих людей. Так было и с Иисусом Христом. Даже его враги, помните, даже те, кто в конце концов убили его, помните, в 3 главе Евангелия от Иоанна в самом начале приходит Никодим и говорит, «Мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога». Вот это вот благословение завет. Божье благословение не всегда выражается в материальном изобилии, но они всегда очевидны. Они всегда очевидны не только для того, кого благословляет Бог, но также и для тех, кто окружает этих людей. Итак, это короткая история роли и места Исаака в Божьем великом деле, которое открыто было для него через Авраама в завет. И вот эта история позволяет нам сделать вывод сегодня, посмотрев на нашу жизнь, на нашу роль и наше место. Мы посмотрим сейчас на наше место в Новом Завете. Между нами и Исааком много параллелей. Во-первых, Новый Завет является продолжением или же новым выражением Авраамова Завета. Он позволил достичь изначальных целей, Новый Завет позволил достичь изначальных целей, тех целей, о которых Бог говорил и обещал еще Аврааму, но которые так и не были достигнуты Израилем после Синая. Помните, после Авраамова Завета был еще Синайский Завет. Это все часть большого Божьего плана. В 31 главе книги пророка Иеремии Бог в первый раз говорит о Новом Завете и говорит о сущности, что он означает.
Вот что здесь написано. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Речь идет о Синайском завете. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Друзья мои, это главное. Для всех участников Нового Завета станет реальностью то, что Бог будет их Богом, и они будут его народом. Это главная цель, достижению которого посвящена вся история искупления. Она становится возможной благодаря завету, то есть Божьему договору, согласно которому Он обещает, что каждый его участник будет принят в непосредственный круг общения с Богом, то есть станет частью Божьей семьи, станет Божьим сыном и Божьей дочерью. Именно ради этого пришел Христос. Ради этого нужна была Голгофа. Ради этого нужен был Авраам, Исаак и Иаков. Ради этого нужна была долгая история Израиля. Новый Завет — это самое значительное явление, настолько значительное, что в свете его все остальные достижения людей совершенно блекнут. Именно это стало предельно ясно апостолу Павлу, или тогда Савлу, в момент его встречи с Иисусом Христом. Именно это радикально изменило его жизнь. Вот там есть интересная деталь. Эта жизнь изменилась не только в смысле того, что он был ревнителем закона и стал ревнителем Евангелия Иисуса Христа. Главное, что в нем изменилось, он понял, что Новый Завет, который заключил Христос на Голгофе, обладает неизмеримо большей значимостью, чем все, что он пытался достичь своими собственными достижениями. А его возможности были очень большие. Помните, он писал о себе, Филиппийцам 3 глава, 4 стих, «Если кто думает надеяться на плоть, то я более». Он был влиятельный человек. Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законный непорочный. То есть, посмотрите, Павел или Савл тогда, он был весьма амбициозным человеком. И у него были для этого замечательные возможности. Родился в правильной семье, в хорошей семье. Попал под влияние лучших учителей. Кроме того, к обретению значимости он приложил огромнейшие усилия. Посмотрите, что здесь написано. Он говорит по учению фарисей, то есть он присоединился к самой ревностной группе людей, которые старались познавать закон и исполнять его. Более того, даже среди фарисеев Павел был в первых рядах. Он тщательнее других исполнял закон, он говорит, по правде законно непорочный. То есть никто из его соратников, из тех, кто был рядом с ним, никто не мог уличить его в какой-то точке, где он нарушал бы закон. И более того, он не только тщательнее других исполнял закон, но он ревностнее других защищал правильную веру. Он стал по ревности гонитель Церкви Божией. И вот он встретился со Христом. Эта встреча внезапно показывает ему что-то, что было намного ярче, мощнее и значительнее. Вот этот талантливейший человек, который жил тем, чтобы свои амбиции раскрыть. Он уже почти что был членом Синедриона, он был где-то очень близок к этому. И вдруг, когда он встречается со Христом, он понимает одну вещь, он понимает, где истинная ценность, что истинная ценность в завете, заключенном на Голгофе, а не в нем, не в его возможностях, не в его амбициях. Когда-то, очень давно, я использовал подобную иллюстрацию. Хочу повторить ее. Представьте себе толпу людей, которые стремятся воссоединиться со своими родственниками, которые живут по ту сторону океана. Среди этой толпы людей есть разные люди. Есть спортсмены-пловцы, которые очень хорошо плавают. Есть средненькие люди, ну, типа меня, которые могут немножко проплыть, но ненадолго хватит. Есть те, кто с трудом добрел до кромки воды.
добрели и уже задыхаются.

И вот, когда вы посмотрите на этих людей, вот те спортсмены, они ходят, мускулами своими покачивают, они, конечно же, выглядят намного круче, чем те, которые еле дышат, стоят. Но представьте себе теперь эту задачу. Для того, чтобы им соединиться, воссоединиться со своими родственниками по ту сторону океана, вот их возможности не играют никакой роли. Если те, которые не имеют плавать, не умеют плавать, сразу утонут, то те, которые умеют, утонут через несколько часов. Но не доберутся туда. Для того, чтобы это воссоединение произошло, для этого нужна помощь. Для этого нужен корабль или самолет. И вот теперь представьте себе, всех этих людей погрузили в самолет, и они летят туда для того, чтобы соединиться со своими родственниками. И здесь уже не играет роли мышцы, умение плавать или неумение плавать. Совершенно. Вся значимость в самолете, который их везет. Здесь уже один перед другим нечем хвалиться совершенно. Вот это то же самое, что происходит с нами сегодня, когда мы становимся участниками Нового Завета. Одни более талантливые, другие менее. Одни более заметные, более влиятельные и больше, казалось бы, достигли в своей жизни. Других очень мало видно. Но наша вся значимость заключается не в том, что мы что-то достигаем, а в том, кто нас соединяет с Отцом. Голгофская жертва Иисуса Христа, завет, частью которого Он нас сделал. Вот история Исаака показывает нам это. Это очень серьезный и важный вопрос. Наше участие в Новом Завете радикально меняет наш взгляд на себя. Или, точнее, должно менять наш взгляд на себя. Наша значимость не в наших собственных возможностях, не в наших талантах, не в наших достижениях, не в нашей ревности. Наша значимость в Иисусе Христе, в завете, который Он заключил, и в Евангелии, которое принесло нам весть об этом завете. 1 Коринфянам, 1 глава, мы читаем 27 стих. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудро. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вот почему Бог упоминает, Он не говорит: «Я Бог Авраама и Иакова». Нет, Он говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Хотя об Аврааме сказано очень много, об Иакове тоже очень много, об Исааке так себе. Совсем несколько строчек. Потому что значимость не в Исааке, значимость в завете, который Бог заключает. 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Я хочу кратко отметить три главных характеристики, которые определяют значимость участников Нового Завета. Самое первое, очевидное, это причастность к Новому Завету. Мы только что упомянули, что Новый Завет – это квинтэссенция главного Божьего дела во Вселенной, до кульминации его плана искупления. И стать участником Нового Завета означает войти в число тех, которые стали своими Богу. Ефесянам 2:19 написано: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вот это главное, что происходит в результате того, когда человек становится участником Нового Завета. Независимо от того, кто этот человек, в какой части истории он живет, насколько он видный человек или незаметный человек, насколько он ревностный и насколько многого он достиг, независимо от этого, если человек становится участником Нового Завета, эти слова относятся к нему: сограждане святым и свои Богу. Когда мы говорим о том, что мы становимся участниками Нового Завета, нам нужно понимать, что мы становимся участниками самого значительного.

дела во Вселенной. Я много рассказываю из разных историй из нашего коммунистического прошлого. Вот, я думаю, что есть достаточно много людей, которые это понимают. Ну, а те, кто не понимает, может быть, вы постепенно так и составите для себя картину. Вот когда мы говорим о людях, которые жили в Советском Союзе, очень многие из них, миллионы людей искренне верили в возможность построения коммунизма. И они вложили все свои силы, здоровье, таланты, жизнь свою вложили ради строительства коммунизма. Сотни тысяч людей ехали в Сибирь строить БАМ, Байкало-Амурскую магистраль. Или ездили разрабатывать целину там в Казахстане. Или строили великие стройки комсомольские. Они делали это, веря в коммунизм. К огромному, огромному разочарованию этих людей коммунизм оказался мифом. Представьте себе, они жизни отдали. Они отдали жизни ради того, чтобы построить коммунизм. То есть они стали соучастниками дела, о котором они думали, что это величайшее дело истории. На проверку это казалось фейком. Все испарилось. Его нет. Это величайший обман получился. Величайший обман столетий, в котором были задействованы миллионы людей. И, как я уже сказал, это были не просто люди, которые вот, типа нас, мы жили там в Советском Союзе, но мы не верили в коммунизм. А было огромное количество людей, которые все свои силы вкладывали, они хотели там продвинуться, они хотели быть там лучшими. Только для того, чтобы разочароваться. Но когда мы говорим о причастности к Новому Завету, мы говорим о том единственном деле во Вселенной, которое в действительности будет торжествовать вечно. Империи приходят и уходят. Идеологии сменяют одна другую. Моды разные. То, что сегодня кажется популярным, и все вот там. Все это изменяется очень быстро, дорогие мои. Но Новый Завет, участниками которого становятся все, спасенные Иисусом Христом, это в действительности величайшее дело во Вселенной. Евреям 9 глава 14 стих мы читаем: «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». И дальше сказано: «Для служения Богу живому и истинному». И потому он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные. То есть Новый Завет, заключенный Христом, намного более значимый, чем все наши человеческие достоинства. Участие в нем, а не наши достижения, определяет то, кто мы есть. 2 Коринфянам 5:21 говорит о том, что Новый Завет сделан с праведными в Иисусе Христе, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом, то есть мы невиновны благодаря Новому Завету. Более того, Римлянам 8 глава говорит о том, что Новый Завет сделан с детьми Божьими. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И дальше говорится о том, что участие в Новом Завете сделало нас сонаследниками с Иисусом Христом. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Об этом же говорится Ефесянам, 1 глава 11 стих. «В Нем мы и сделались наследниками». То есть Бог приготовил Сыну вечное благословение. Вся Вселенная существует для того, чтобы Бог Отец благословил Сына из своей любви. И теперь Он спасает всех участников Нового Завета и говорит: «Я вам даю то, что предназначено Сыну». 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». То есть Новый Завет делает нас царями и священниками в Иисусе Христе. Колоссянам 2:10. «Участие в Новом Завете дало нам полноценную жизнь в Иисусе Христе». И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти, и так далее. Точно так же, как в истории с Исааком, наше достоинство
И наша значимость не в нас самих, не в наших достижениях, а в Новом Завете, частью которого, по милости Божией, мы стали. Итак, это первая характеристика, которая касается нас сегодня. Вторая характеристика – это верность Новому Завету. Это вторая грань значимости. То есть наша значимость в причастности Новому Завету, но есть еще одна не менее важная. Здесь вот в этой точке проявляется уникальное многообразие, которое делает Бог. Создав каждого человека уникальным, Он определил для каждого из нас свое место и свою роль для выполнения определенной им задачи. То есть наша значимость в принадлежности к Новому Завету. И вот в этом Новом Завете он для каждого из нас определяет свое место. И вот это место, несмотря на то, что оно отличается от всех тех мест, которые занимают окружающие нас люди, его невозможно сравнивать по значимости с теми, кто рядом. И еще один пример, который я как-то приводил раньше. Я взял его из авиации. Мы достаточно часто, разные люди, я думаю, что и вы, часто летаем самолетом, и когда вы, или летали раньше, во всяком случае, до карантина, когда вы сидите в самолете, перед самым вылетом, возможно, вы не обращали внимания, в кабину пилотов заходит один человек. Это человек-механик или техник. Тот человек, который готовил самолет к вылету. И он подписывает бумагу, и он отдает это пилотам. Вот. И пилоты дальше тогда имеют уже разрешение на вылет, чтобы они могли вести самолет. Попробуйте ответить на вопрос. Кто обладает большей значимостью, пилот или механик? Это несравнимые категории. Вот нам нужно, чтобы механик был высшего класса и пилот был высшего класса. Это совершенно разные люди. Механик не умеет водить самолет, а пилот, скорее всего, не знает до такой степени, во всяком случае, устройства самолета. У каждого из них уникальная роль. И для того, чтобы общая цель была достигнута, нужно, чтобы каждый из них точно выполнил свое предназначение. Вот точно так в теле Иисуса Христа. У каждого из нас своя роль. Мы отличаемся друг от друга. Меня вот часто видят здесь впереди. Кого-то, возможно, никто не видит и даже не знает о его существовании. Но это не говорит о том, что ваша роль менее значимая, чем моя. Господь определил для каждого свое место. Писание сравнивает положение верующих людей в Божьем теле с различным положением частей тела в организме. В послании к Коринфянам, в 12 главе, помните, там даже конкретно перечисляются разные части тела, разные органы. И каждый из них играет свою роль. Что более важно, сердце или легкие? Понимаете, да, абсурдность этого вопроса? Или печень, или почки? Поджелудочная железа или кишечник? То есть, когда мы говорим обо всем это совершенно разные явления. Клетки этих органов отличаются друг от друга. Не только форма, не только функция. Они вообще из другого материала сделаны. Их клетки разные совершенно. Но каждый из них играет свою роль в теле. У него есть своя задача. У них есть свое место. Апостол Павел применяет это к самому себе на практике. Он понимает, что в сравнении с другими апостолами у него было очень незавидное положение, поэтому он называет себя наименьшим из апостолов. Но сразу после этого, посмотрите, он подчеркивает 1 Коринфянам 15:9, «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть». Друзья мои, вот это величайшее открытие, которое каждому из нас нужно сделать. Благодатью Божию мы те, кто мы есть. По Божьей благодати Бог сотворил нас, призвал нас, сделал участниками Нового Завета, поставил нас в нужную точку истории, в нужную точку в своем теле, для того, чтобы через нас достичь чего-то в общем развитии его великого плана. Посмотрите, он подчеркивает дальше, говорит, «И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился».
Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мной. Заметьте, апостол не только принял свое положение в Божьем плане, но он был верным в этом положении. Он был верным в том положении, в котором Бог его поставил. Бог определил апостолу Павлу роль проповедника Евангелия среди язычников. И он был верен в этой роли. При этом, друзья, рядом с апостолами, с апостолом Павлом трудились десятки людей. Некоторые из них перечислены, где-то упоминаются их имена, ну так, мельком, а некоторых вообще не сказано. И без этих десятков людей служение апостола Павла было бы невозможно. И каждый из них выполнял свою роль, и их роль ничуть не меньше в Божьих глазах. От каждого участника требуется, чтобы он оказался верным. И последнее, благословение Нового Завета. Когда мы говорим о нашем месте в Новом Завете, вот подобно тому, как значимость Исаака определялась заветом, которому он принадлежал, вот точно так наша с вами значимость сегодня определяется нашей причастностью к Новому Завету, с масштабами, с величием, со славой завета, этого великого Божьего плана искупления, благословением. Мы сделаны совершенными в нем благодаря завету. Несколько благословений я перечислю евреям 10:14, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными и освящаемых. В этом наше благословение. Его праведность сделала нас святыми, и мы исповедуем это сегодня. Вот почему в сердце у нас мир. Вот почему вот этот Новый Завет, о котором цитируется дальше, об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, в мыслях их напишу их, и греховых, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение для них. То есть прощение грехов в Новом Завете. Самое большее, что нужно каждому человеку. Более того, благодаря Новому Завету у каждого из нас есть прямой доступ к престолу Божьей благодати. Здесь же в послании к Евреям, 4 глава, мы читаем, «Бо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Почему мы можем приступать к престолу благодати? Потому что первосвященник есть, который заключил завет, который стоит между нами и святым Богом. Более того, благодаря Новому Завету Бог окружает нас охраной и заботой, с точностью просчитав наш жизненный путь. Посмотрите Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вы знаете, в мире существует такая поговорка «все к лучшему». «Все, что не случается, все к лучшему». Это поговорка неправильная. Почему неправильная? Потому что Слово Божие дает очень важную коррективу, важное уточнение. «Притом знаем, что любящим Бога только, призванным по Его изволению в завет, который заключен Христом, вот этим людям все содействует ко благу, остальным нет». Это уникальная привилегия верующих людей, привилегия людей, знающих Иисуса Христа. Более того, Он гарантирует нашу сохранность в Нем. Римлянам 8:31. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Все это благословение Нового Завета – и не намного выше наших достижений, наших каких-то достоинств. Значимость Исаака была в его причастности и верностью завету, участником которого Бог сделал его. Он выполнил свое предназначение, он сыграл ту роль, которая была отведена Богом в его великом плане искупления. В этом заключается и наша значимость сегодня. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
2: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
1: И сказал Захария ангелу:
3: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
1: Ангел сказал ему в ответ:
2: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
1: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила:
4: «Как сотворил мне Господь в дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
1: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
2: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами».
1: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
2: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
1: Мария же сказала ангелу:
5: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
1: Ангел сказал ей в ответ:
2: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
1: Тогда Мария сказала:
5: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: И отошел от нее ангел. Встав же Мария в Однисии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. И Елисавета исполнилась Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
4: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: И сказала Мария:
5: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
1: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарией. На это мать его сказала:
4: «Нет, а назвать его Иоанном».
1: И сказали ей:
6: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
1: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
7: «Что будет младенец сей?»
1: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря:
3: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
1: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

0: Молитва пуритан.
1: Господи, страшный в правосудии и кроткий, пусть сердце мое не надмевается от гордыни. Мое естество — трясина под ногами моими, прах, в который я возвращусь. Телесно у меня нет превосходства над презреннейшим гадом. То, что я отличаюсь от него внешне и в умственном отношении, есть щедрый дар Твоей благости. Всякая способность разума и тела — Твой дар, который я ничем не заслужил. Я мал и презрен, как творение, но еще меньше и презренней я, как грешник. Я попирал закон Твой бесчисленное множество раз. На мне лежит печать уродства греха. Она омрачает мой взгляд и пятнает меня тлением. Как могу я хвалиться собою? Глубочайшее унижение. Вот чего я заслуживаю, ибо я совершеннейшее ничто пред Тобою. Помоги мне видеть себя так, как видишь меня Ты. И тогда гордыня увянет, истлеет, умрет, пропадет. Смири сердце мое пред Тобою и наполни его вновь Твоими лучшими дарами. Как вода не покоится на бесплодных вершинах гор, но течет вниз, чтобы оплодотворять лежащие глубоко внизу долины, так сделай меня глубоко смиренным человеком, дабы дарованные мне духовные богатства приумножились в избытке. Когда я не исполняю своих обязанностей, пусть осуждающая мысль пресечет во мне гордыню, углубит мою преданность служению Тебе и побудит меня больше бодрствовать и ревновать о деле Твоем. Когда я испытываю искушение думать о себе больше, чем подобает, даруй мне видеть коварную силу своего духовного врага. Помоги мне бодрствовать на башне веры и всеми силами льнуть к моему смиренному Господу. Если я упаду, дай мне укрыться в праведности Искупителя моего. А если мне удастся избежать беды, дай мне приписывать всякое избавление Твоей благодати. Храни меня смиренным, кротким и скромным. Аминь.

погружусь в тишину и сердечно паду на колени. Вспомни звездную соль, что кружится над мрачной землей.

0: Голос мудрости.
1: Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению. Вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все советы мои, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла.

не делайте мессиями людей, способными спасать от

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Дорогие друзья, мир вам! Всех приветствую на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем дальше исследовать Божье Слово. Сегодня мы с вами продолжаем познавать Писание. Находимся мы в Римлянам, 12 глава. И, конечно же, хотелось бы вместе с вами сегодня погрузиться дальше в тему духовных даров, потому что это та тема, которая как раз-таки в контексте этого послания раскрывается сейчас, в 12 главе. Поэтому, по возможности, открывайте ваши Библии, и да благословит Господь вас, чтобы ваше сердце тоже торжествовало вот в славе нашего Господа, чтобы ваша вера укреплялась, чтобы вы преображались в образ Христов, чтобы в вас была радость. И это также воздействовало на церковь, на вашу семью, на людей вокруг вас. И пусть в этом всем прославится наш Царь, Царь царей, достойный всей хвалы. А мы сегодня продолжим размышлять над стихами 7 и 8. Мы уже закончили 6 стих 12 главы, будем изучать стих 7 и 8. И вот то, о чем мы сегодня будем говорить, хотелось бы немножко вас ввести в курс дела. Смотрите, в тексте Божьего Слова мы понимаем, что Бог призывает свою церковь. Это Его действительно суверенное действие. То, что вы стали христианином, вы не думаете, что это все потому, что у вас так все случилось, и вы решили стать христианином. Потому что на самом деле, если бы вот удалить Божью благодать, вы были бы самым жестоким человеком, самым злым, а может быть, самым добрым по характеристикам человека, по мирским меркам, но ненавидящим Бога, ничего святого у вас бы не было, у вас бы не было праведности. Но сегодня, если вы уверовали во Христа, оно у вас есть. У вас совершенная праведность в Иисусе, друзья мои. Поэтому помните об этом. Это ваше богатство, это ваше успокоение, это надежная скала. Поэтому мы должны этим жить. Мы должны об этом размышлять и друг другу напоминать также. Итак, в отрывке вот нашего текста апостол Павел говорит, что именно Святой Дух, он дает дары тем, кто в церкви. Не так ли? Мы вспоминали также послание к Коринфянам. И тут мы также изучаем дальше в 12 главе эту тему. Кому-то дается дар, например, проповеди, другому дар до самого дарения, да, даяния. Кто-то очень щедро раздает, у него просто, ну, дар реально. Он знает, что нужен человек, он может подойти, необходимо дать, помочь. И это от чистого сердца, не с каким-то подвохом. Например, я тебе даю в надежде, что когда-то ты вспомнишь меня и вернешь назад. Уже с процентами. Но это для славы Божьей. У кого-то дар учения, и, например, или начальник, раздаватель, благотворитель, служитель, пророк. И вот сегодня, изучая стихи 7 и 8, я хотел бы, чтобы вы понимали, как важно, чтобы каждый христианин стремился использовать только те дары, которые Бог ему действительно дал, а не то, чего он хочет. Да, вот, например, мне вот нравится, как проповедник за кафедрой стоит, как он в галстуке, например, в пиджачке так красиво выступает. Я тоже там хочу быть. Ну так здорово. А может наоборот. Да, может быть, так ты должен проповедовать за кафедрой, но ты очень боишься, что скажут тебе люди. Но если Слово Божие говорит в твоем сердце, ты должен проповедовать. Да, если это направляет тебя сердце, и церковь тоже просит, проповедуй. Проповедуй Божье Слово, верно и истинно. Это великая привилегия. Но с другой стороны, я хочу также сразу предупредить, друзья мои. Существует большая опасность в том, чтобы христиане пытались сделать то, к чему они не были призваны, или что им не было даровано. Те, кто не обладает даром преподавания, например, не должны стремиться стать учителями, потому что обречены на неудачу. Христиане должны доверять Иисусу, что Он дал им дары, которые наилучшие для них и для церкви в целом. И вы знаете, Бог в своей мудрости, Он действительно дает всем христианам то, что им нужно, чтобы быть верными слугами Иисуса Христа. Чтобы каждый член, там, где он находится, где он помещен Господом в теле Христовом, приносил максимальный эффект для славы и царства Иисуса Христа. Эта тема невероятно важная, правда? Ведь мы же говорим о нашей жизни сейчас. Это актуально сейчас. Вы пока на земле, это сейчас важно. Сейчас созидается церковь. В невечности, сейчас. И поэтому мы должны с вами уже активизироваться. Ваше вчера уже прошло. Позавчера тем более. И сегодня скоро пролетит очень быстро. Правда? И ну, то вы уже будете только в завтра. Но нам, нас, мы призваны жить сегодняшним днем. Не просто жить сегодняшним днем, а жить эффективно для славы Божьей, для Его Царства, доверяя Его водительству и уповая на Его Слово. Жить сегодня, служа для созидания Церкви. Поэтому, друзья мои, давайте прочитаем текст и приступим к нашему исследованию. Итак, я прочитаю первые 8 стихов. Первые 2, скорее всего, мы уже лучше всего знаем. Потом 3, 4, 5 чуть поменьше, но лучше. А вот 6, 7, 8 нам нужно еще раз повторить. Да, потому что мы-то те уже изучали намного дольше. Но теперь давайте еще раз повторю наш текст. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Аминь. Итак, друзья мои, мы прослушаем несколько с вами композиций, а потом, по Божьей милости, мы продолжим с вами дальше. Я сердечно всех рад приветствовать, кто подключился. Мир вам! И надеюсь, мы сегодня сможем еще больше погрузиться в глубину и славу Божьего Слова, я бы сказал, Божьего сердца. Это то Слово, которое от Бога к нам пришло. Оно открывает нам Его сущность, Его волю. И слава Богу за то, что сегодня Он призвал многих людей в свою славу. Но я также обращаюсь к тем, кто слышит меня. Я не знаю, каким образом вы смогли подключиться к радио «Новая жизнь», если вы не христианин. Да, если слушать. Обычно люди не слушают христианское радио, кто не верит в Бога. Но, возможно, Бог что-то делает с вашим сердцем. Он всегда что-то удивительное делает. Как с нами однажды, и Он постоянно и сейчас что-то делает. Он преображает нас. Но, возможно, в вашем сердце вы испытываете обличение, либо вас мучает страх, чувство вины. И знаете, она должна быть. Потому что каждый, кто без Христа, да вообще, и кто со Христом, тоже это должен знать. Все мы согрешили перед Богом. Вина – естественное действие в нашей жизни, естественное состояние, потому что мы виновны. Но Бог настолько великий, славный и святой, по Своей великой милости благоволил дать нам Сына, чтобы во Христе Иисусе, в этом Новом Завете, в Его крови скрепленной, мы обрели спасение, милость, умилостивление, чтобы гнев Бога, справедливый гнев, был аннулирован. И таким образом мы имели, как говорит Писание, мир с Богом. Мы, чтобы имели оправдание по вере. Это все Божий дар. И если сегодня в вашем сердце вы тот человек, который потерян по этой жизни, а может быть, вы думаете, что у вас на ладу, все прекрасно, вы все планируете, у вас на много лет вперед все запланировано, и впереди только светлое будущее. Знаете, если вы без Христа, его нет. Светлого будущего нет. Это ложь. Это обман. Обман дьявола, этого мира и нашего разума. Мы хотим верить, что у нас все будет хорошо. Чтобы не переживать. Чтобы сбросить груз. Но я хочу сказать о том, кто истинно освобождает. Это Господь Иисус Христос. Он тот, который освобождает каждого грешника по Божьей благодати. Всякий верующий, он прощен. Он обретает мир с Богом. Его грехи Бог возложил на Иисуса Христа. И если вы уверовали во Христа, знайте, ваши грехи там пригвождены были со Христом на Голгофском кресте. Больше нет осуждения. Мы это проходили, я хотел бы напомнить. Вот чем мы живем каждый день, напоминая своему сердцу и утешаемся. А вдруг что-то со мной не то? Мы смотрим Божье Слово и читаем. Римлянам 8:1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И это то, та весть, которую мы проповедуем. Придите, склонитесь перед Христом. Возложите свое упование не на вашу жизнь, не на ваши планы, не на «авось, глядишь, все будет хорошо», не на какую-то призрачную надежду, но на великого Иисуса Христа. На того, кто отдал свою жизнь, кто никогда не предавал и никогда не предаст, кто никогда не сдаст назад и не скажет, что «я больше тебя не люблю», тот, который верный и истинный всемогущий Господь. Это вся земля Его. И скоро Он придет во славе. И всякий, кто против, кто отвергает Христа, он будет поражен в гневе Божьем. Это те, кто будет вечно в погибели вместе с дьяволом и его падшими ангелами. Друзья мои, сегодня радостная весть в том, что во Христе Иисусе вы обретаете спасение. Во Христе Иисусе Бог прощает вас и делает своими детьми. Друзья мои, молитесь об этом. Если вы не понимаете, если вам сложно это осознать, в своей простоте обратитесь к Богу в молитве. Вот там, где вы есть в своей простоте, обратитесь к Богу в молитве, чтобы Он направлял вас, чтобы Он открылся вам вашим Спасителем, чтобы Он преобразил ваше сердце, чтобы Он изменил ваше каменное сердце и дал вам сердце любящее, сердце преображенное, плотяное, сердце спасенного человека. А мы слушаем следующую песню, она называется «Мытарь».

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Итак, друзья мои, хотим ли мы поговорить с нашим Господом? Мы говорим с Ним, общаемся в молитве, открываем Ему наши сердца, и мы также общаемся с Ним через Его Слово, познавая Его сердце, Его волю, Его характер, Его личность. Поэтому давайте с таким осознанием подойдем к Божьему Слову, которое будем сейчас исследовать. Итак, мы находимся с вами в 12 главе Римлянам и продолжаем тему «Духовные дары», о которых здесь нам говорит апостол, дорогой нам и любимый сердцу апостол Павел. Как вы помните, мы имеем дело с тем, как апостол применяет на практике учение, которое он излагал относительно использования и осуществления даров, данных нам Святым Духом, как членам тела Христова. Вот здесь очень важно. Например, если вы прочитаете: «По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, как у каждого Бог уделил». Хороший принцип, да? Не думай о себе слишком много. Не носись с собой, как со списанной торбой, говорят. Да? Вот ты должен быть скромным. Смирение. Вот здесь, а где я должен проявлять смирение? Во всем мире, ну, в принципе, смиренный есть смиренный. Но вот что я хотел бы подчеркнуть, один из таких практических моментов, потому что вот тоже был момент, когда мы с братьями размышляли над этим текстом, и была выдвинута такая позиция. Вот тут сказано, что надо быть смиренным, не думать скромно.

по мере веры, какую каждому Бог уделил. А вот в какой ситуации надо быть смиренным? А вот если я встретил не такого-то человека, он меня там-то, там-то. Да, вот начинается обсуждение вот обычных бытовых вопросов, да, житейских, повседневных. И вот тут хорошо, что вот мы можем посмотреть на контекст и сказать, подождите, стоп, а о чем контекст? А ведь контекст-то мы видим, о чем говорит, да? Во-первых, мы должны понять, контекст говорит о церкви. Не о там, не о каких-то ситуациях, а о отношениях в церкви. Ну, если кого-то будет это смущать, конечно же, мы должны не только в церкви быть, думать о себе, как не возносясь, да, скромно, но и, конечно же, вне церкви. Потому что, как мы сказали, мы ведь перед Богом всегда спим ли, живем ли, работаем, кушаем, умираем ли. Мы всегда с ними, перед ними, для Него, мы Его. Поэтому, естественно, у нас нет специальных режимов, да, мирской режим, христианский режим, нет. У нас как раз-таки написано «не сообразуйтесь веком сим». Я бы сказал так, где бы ты ни был, пусть эта система не прилепляется к тебе, пусть твое сердце не прилепляется к этой системе и не формирует эта система твое мышление мировое, но постоянно обновляйся своим умом, да, преобразуйся обновлением своего ума, чтобы познавать тебе или познавая. Это и цель, и причина, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И по мере познания Божьей воли мы также преображаемся, доверяя этому слову и уповая, и слушаясь его. И вот теперь мы говорим в контексте церкви, тела Христова. Павел излагает эти принципы, да, какова эта жизнь церкви. Он берет некоторые практические примеры, иллюстрации, и делает это предельно ясно. Мы с вами рассмотрели первую иллюстрацию, которую он использует, а именно в вопросе пророчества. Имеет ли кто пророчество? Пророчествует по мере веры. И мы увидели, как он закладывает определенные очень важные принципы. Они касаются использования даров, которые относятся не только к пророчеству, но и к другим дарам. Тут нет ничего автоматического. Должна быть проверка, должен быть контроль. Тот, кого-то пугает слово «контроль», да, как напоминает о тирании какой-то. Но здесь здравый контроль, друзья мои. Сверяем все с Писанием. Так ли это? Потому что множество существует пророков, так как-то в кавычках, которые являются лжепророками. И люди очень наивно себя ведут порой даже. Некоторые искренне вроде бы верят Богу, да, доверяют, но позволяют себе пророчествовать то, что прямо противоречит, да? Поэтому как вот к этому относиться? Это же лжепророчество. Это надо прекратить. Люди должны сверять все с Писанием. И поэтому не надо искать сенсации, мы с вами сделали, да, вывод, такой момент, урок. И если Бог дает слово, проповедуй это слово, открывай его, говори по Писанию, сверяй. И это все является дано нам для того, чтобы созидалась церковь. И с другой стороны, мы говорили, мы не являемся инициаторами даров. Мы не стоим, не прыгаем, не кричим, не просим, не вымаливаем, не бьемся об стенку. Господи, дай нам это, вот это хочу, вот этот дар. Нет, конечно, он сам дает. Но с другой стороны, мы можем воздерживаться, мы можем остановиться. То есть дар не приводит человека в безумство, например, когда он бесконтрольно начинает с ним что-то сумасшедшее происходить. Это нездраво, друзья мои. Потому что тоже люди смотрят, когда проявляются непонятные, это своего рода психические какие-то, ну, возбуждения человека, да, и думают, ну, это дух его взял, сейчас он с ним работает. Мы должны быть прежде всего осторожны, чтобы использовать любой из этих даров должным образом, по мере веры. И помните, мы говорили, что сынам покорные дары, вот дары, они покорны христианам, то есть это контролируемо христианами. Это не то, что выводит его в астрал какой-то. И когда мы говорили с вами по мере веры, вы помните, это включает в себя, как мы видели, не только ту меру веры, которой обладаем мы сами, чтобы не добавлять к ней ничего и не выходить за ее пределы, но и ту веру, которая единократно навсегда была передана святым, как пишет Иуда в послании Иуды, 3 стих. Итак, и мы разобрали весь этот вопрос о пророчестве. Но с той точки зрения, которая была главным образом на уме апостола. А теперь мы идем дальше. Заметьте, у нас нет здесь полного списка всех даров.
Апостол не говорит, что это исчерпывающий список. Вот если мы его сравним с первым посланием к Коринфянам, 12 глава, мы увидим, что там упоминаются еще другие дары, о которых здесь не говорится. То есть, получается, апостол здесь вовсе не задавался целью изложить целое учение о дарах, но скорее хотел осветить лишь один конкретный аспект, а именно то, как их следует использовать. И заметьте, он особенно обеспокоен тем, чтобы показать нам, как ими не следует злоупотреблять. А чем опасно злоупотребление? А потому что это может принести беду в жизнь церкви. Вот он, почему он помещает все это в величественный контекст учения о церкви, как о теле Христовом. Вот я рекомендую, напишите это здесь рядышком, вот напротив стихов 3 по 8. Церковь – это тело Христово. Вот этот принцип надо понять. И просто разбирайте. Эта картина, иллюстрация очень яркая. Тело Христово. В этом, вот когда у человека есть тело, можно ли взять, отрезать один член тела и выкинуть? Сказать, ай, что-то ошибка, что-то чужеродное выросло. Нет. Можно ли сказать, что если палец, например, загноился, рана, да, проблема, то остальное тело нормально, ничего с ним не будет. Просто один палец пострадает и все. Нет, страдает один член, страдают все. Это тело Христово. Тут живая взаимосвязь. Это не просто что-то склепанное людьми, да, между собой, не имеющее связи, но его как-то прикрутили друг к другу. Нет, это живое превращение. Это как, например, лоза. Мы не говорим, вот весь ветка на лозе, она открутилась, да, или она держится на веревочке. Нет, это не живая ветка. Мы питаемся соками, это все естественно. Это когда, вот, например, мы смотрим на человека, как произошел ребенок, да, как он из клеточки, деление клеток происходит, и все там органично. Также и в церкви созидается организм целый, тело Христово. И все мы являемся членами этого тела. Все мы, я имею в виду, христиане. Все, кто встретил в своей жизни голгофскую любовь Иисуса Христа. Прощение обрел в Его крови пролитой. И праведность одет был со самим Богом Отцом. Итак, Павел дает нам неполный список. И он говорит нам некоторые примеры. Для чего? Для того, чтобы показать одну большую мысль, которую он доносит. А в чем эта главная мысль? Нам нужно всегда напоминать. Постоянно напоминать себе о ней. Особенно, пожалуй, сейчас, когда мы подходим к серии иллюстраций, которую он приводит в такой отрывистой, такой, знаете, стаккато манере. Тын-тын-тын. Резко. В чем же суть? А суть в следующем. Невероятно важно, чтобы мы использовали именно тот конкретный дар, который был дан нам. И чтобы мы концентрировались именно на нем и держались его. И вот он, великий принцип. Он, оказывается, немного сглажен и завуалирован теми словами, которые были добавлены, например, некоторыми переводчиками. Вы знаете, да, что некоторые переводчики Библии часто добавляли слова к оригиналу. Знаете, для чего? Ну, для того, чтобы облегчить понимание для читателей текста. Чтобы люди легче понимали учение. В подавляющем большинстве случаев, когда они так делают, это чрезвычайно помогает. То есть в большинстве Библий, особенно небольшого формата, это дополнительные такие вставленные слова, они обычно печатаются курсивом, чтобы мы знали, что это добавление переводчика, то есть в тексте в оригинале этого нет. Так что если вы видите в тексте написано курсивом у вас в Библии, не везде, не во всех это есть, но если у вас написано курсивом, тогда это вы должны знать. Вот курсив — это значит, этого слова в оригинале нет. Но написано переводчиком, добавлено, чтобы помочь вам понять суть. Да, он как бы до конца доводит эту мысль. И вот в той Библии, вот что сейчас лежит передо мной, мы как раз-таки хотим прочитать еще раз эти слова. Мы должны повторить их и обратим на них, давайте, внимание. 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли, увещевай? Раздаватель ли, раздавай в простоте? Начальник ли, начальствуй с усердием? Благотворитель ли, благотвори с радушием?» Теперь я прочитаю для вас несколько других переводов, чтобы вы увидели картину этого текста. Да? Помогло вам это лучше. Итак, мы читаем в нескольких переводах. Следующий перевод — новый русский перевод. «Если это дар служить другим,
пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем. Теперь я прочитаю подстрочный перевод, то есть слово в слово перевод с оригинала. И если служение – в служении, и если учащий – в учении, и если просящий – в утешении, передающий – в простоте, впереди стоящий – в усердии, милующий – в веселье. А? Интересно, да? Ты сразу по-другому как-то видишь текст. Ну, я вот в конце у нас написано «благотворитель» и «благотвори с радушием», а тут написано «милующий – в веселье». Красиво звучит, правда? Миловать, да еще и с веселье, радости сердца. Очень красиво, очень красиво. И не просто красиво, ведь это мы говорим о нашей жизни. Теперь очень важно что? Чего мы хотим? О чем мы молимся Богу? Конечно, да будет здорово, если мы будем применять это и будем практику такую иметь. То, что мы узнаем, об этом молиться, усердно молиться, размышлять об этом, переваривать. Потому что в книге Иисуса Навина мы читаем интересный текст. Я сейчас прямо сейчас его для вас открываю. Первая глава, 8 стих. «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах. Размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех». Пусть это всегда у тебя будет на устах, книги закона этой. Да, постоянно. Мне эта картина, вот эти слова, однажды где-то услышал пример, мне очень понравился. Это пример жвачного животного, который нарвал, да, травы и жует. Жует, жует, жует. Жвачное животное, да? Жвачку эту жует из травы и перемалывает, перемалывает, перемалывает, перемалывает. Выдавливает все эти соки, пережевывает, обрабатывает. То есть вот тоже нам нужно со Словом Божьим все больше и больше и больше углубляться. Итак, что важно заметить? Пребывай. В служении вот написано «пребывай». Этого слова нет. Вот у меня, например, не выделено курсивом, а его нет в оригинале. Вообще нет. Например, еще мы читаем «раздаватель ли в простоте». Нет слова «раздавай» в простоте. В оригинале написано просто «в простоте». «Начальник ли». Не написано «начальство с усердием», написано «начальник ли с усердием», «благотворители с радушием». Ну и также мы прочитали подстрочного перевода, вы тоже только что слышали. Поэтому давайте немножко больше разберемся с текстом. Все это было добавлено. И я думаю, было бы лучше, если бы этого не делали, потому что оригинал вот в своей отрывистой манере, как мне кажется, он помогает ярче раскрыть смысл. Поэтому, видите, вот как интересно. То есть, смотрите, если у вас нету переводов, это не критично. Потому что переводы, например, синодальный перевод Библии, очень распространенный, да? Наш перевод, синодальный перевод, он очень хороший. Есть, конечно, мелочи, вот не такие, которые надо. Но мы это подчеркиваем в наших эфирах, мы разбираем. Но в основном мы работаем с синодальным переводом, это замечательный перевод. И продолжайте дальше изучать Писание. То есть это не критично, да, чтобы у вас не было какой-то мысли, что вас обманули. Нет. Поэтому вот сейчас мы обсудим некоторые моменты, вы просто это уже будете понимать. Что я делаю? Например, когда я что-то узнаю, да, слушаю проповедь, или там изучение Писания, разбор каких-то текстов, каких-то доктора богословов слушаю, либо где-то читаю, и вижу, что текст, да, проясняется, объясняется, говорят, вот там этого нет, я открываю оригинал, смотрю, и действительно, там этого нет, я для себя отмечаю. Или, например, перевод слова не такой ясный, то есть другие переводы, которые дают более лучший оттенок. Я прямо рядышком над этим словом и дописываю, специально дописываю, чтобы я понимал, если это действительно соответствует оригиналу и помогает лучше понять. И потом со временем уже накапливаются тексты разные, где у тебя видно, ты уже видишь, ага, вот тут об этом говорится. Порой иногда бывает так. Был один случай на радио, у нас один человек спросили, проповедник один, его спросили вопрос по поводу текста Писания. Вот вам урок тоже, видите? Поэтому важно, неважно кто, проповедник, служитель, пастор и обычный прихожанин церкви, не проповедующий.
важно работать с текстом очень внимательно и быть к нему аккуратным, да, в контексте рассматривать. И вот так вот, история. Проповедника спросили один текст, но ведущий неправильно прочитал текст. Он прочитал, упустил частичку «не». И проповедник, быстренько выслушав, 1-2-3 секунды, и сразу скоропалительно выдал ответ. Это значит то-то, то-то, то-то. Конечно, это была очень неловкая ситуация, когда сказали: «Извините, мы перепутали, неправильно прочитали, тут написано «не». То есть проповедник выставил целое учение уже на этом стихе, объясняя, что вот это значит то-то, то-то, то-то, а потом выясняется, что текст говорит об обратном. Ну, проповедник вышел легко из ситуации. А, ну тогда значит наоборот. Вот этого быть не должно, друзья мои. Нам так нельзя с текстом работать. Поэтому учитывайте это, пожалуйста. И это привилегия каждого. Это Слово Божье, данное вам. Поэтому вы должны лично разбираться. И это, конечно, неверно говорить: это проповедники пусть разбираются, а я там послушаю, посмотрим. Мы общаемся с нашим Отцом, с нашим Господом через Писание. Вы общаетесь со своим Отцом через посредников или лично? Или с родителями, или с детьми, или с родственниками? Конечно, мы общаемся лично. Нам не нужен переводчик, посредник. Знаете, да, когда дети играют, спорят: передай тому, что я с ним не общаюсь. А ты передай, что я тоже, и так далее. У нас не должно быть посредников. Мы должны сами познавать Божье Слово. Поэтому, друзья мои, взираем на Христа. Христос знал Писание. Апостолы изучали и призывали нас познавать, и чтобы это Слово Христово в нас вселялось обильно. Поэтому давайте будем стремиться к послушанию. Итак, смотрим на оригинал текста, и мы читаем. Апостол говорит следующее: «Если это твой дар, делай это». Вот что он говорит. «Если пророчество, пророчествуй по мере веры. Служение что? Служи. Учение – учи. Увещевание – увещевай». То есть, получается, он говорит о том, что какого бы ни был твой дар, данный тебе Богом по благодати, используй. Например, тебе дан дар учителя. Так учи, учи. Пусть он будет вашей единственной заботой, вашим единственным стремлением. Никогда не желайте выходить за его пределы. Задача каждого человека – использовать свой дар сполна, во всей полноте, во славу Божию и на пользу Церкви. Иными словами, если это твой дар, смотри на него и делай это. И не смотри с вожделением на дар другого человека. Не завидуй ему. Это мышление этого мира. «Ой, у него такой дар, а мне такой же нужен». Нет. Здравое библейское мышление, истинное мышление. «Отец мне дал этот дар. Дух распорядился так. Он знает лучше. И мне нужно быть покорным ему. Мне нужно доверять. Его воля благая, угодная и совершенная, не моя. Моя вон уже завидовать начинает. Она уже хочет чужого, она хочет гордиться». Не завидуй, дорогой мой брат и моя сестра. Не пытайся делать то, что делает другой брат или сестра. И не критикуй его тоже с другой стороны. Вот что говорит апостол. И в этом-то и цель данного отрывка. Я бы на вашем месте по возможности записал это, как-то попробовал в тезисе выделить это. То есть, что бы это ни было, какой бы ни был твой дар, делай это. Концентрируйся на этом. Не бросай завистливых, критических взглядов на других. Пусть каждый человек функционирует в соответствии с тем даром, который он получил, будучи определенным членом этого тела. И Павел раскрывает самой формой своих слов, но также делает это, показывая нам разнообразие даров. Насколько они различны. И знаете, иногда грань этого различия довольно тонкая. Мы это увидим очень скоро. Но между дарами есть эти тонкие грани и оттенки. И его мысль такова. Неважно, насколько тонок этот оттенок, держись того дара, который дан тебе. Он может быть очень похож на другой дар. Но не думай, что если у тебя есть этот дар, то ты можешь делать и то, и другое. Вот что он на самом деле говорит, и в этом заключается весь акцент. И, наверное, многие из нас знают это по своему опыту. Из истории церкви это видно еще отчетливее. Великие беды в церкви часто происходили именно от того, что люди не старались соблюдать, да, вот это повеление. И мы все должны делать то, к чему мы призваны и одарены. Давайте скажем так, к чему мы одарены. Мы должны осуществлять тот дар, который нам дан. То есть сконцентрироваться на нем, развиваться в нем. Мы должны делать это со всей своей силой, со всеми стараниями, всю мощь приложить к этому.
мы должны радоваться этому и желать именно этого, а не чего-то другого, и убеждать себя в том, что, ну, я одарен для чего-то иного. Это Дух распределяет дары, это Он дает их. Это Бог уделил каждому меру веры. И именно так Он дает эти дары всем. Главный принцип, который Павел здесь стремится донести через эти иллюстрации, он перед нами. Он уже об этом сказал, интересно что. Но знаете, что он делает? Как учитель, он иллюстрации приводит. Иллюстрации ведь помогают, правда? Когда ты слышишь доктрину, порой ты путаться начинаешь. Вот и один пункт, другой, третий, четвертый, пятый, и уже все, в голове каша. А когда картинка, история какая-то, случай, очень легко запомнить. И вот иллюстрации помогают вбить эту истину еще глубже. Он разобрал пророчество. Теперь переходим к служению. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Что означает служение? Ведь служений-то много бывает. Ведь мы можем посмотреть по-разному, да, служить людям в общем, целом. Но, друзья мои, это очень интересный термин. Если вы думаете, что говорится о служении в общем смысле, о любой форме служения, но в этом не было бы смысла, потому что дальше он приводит конкретные иллюстрации. Если бы Павел не давал иллюстраций, был бы смысл говорить о служении в целом, в любой форме, какой бы ни был дар. Но он это уже сделал. Здесь служение в данном тексте, в 7 стихе, имеет более узкое значение. Это означает практическое служение, помощь, если хотите, повседневное управление и заботу. И вот в списке 1 послания к Коринфянам мы читаем 12:28. Есть термин, который, как мне кажется, очень помогает нам в этой точке. 1 Коринфянам, 12 глава, стих 28. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, воспоможения, управления, разные языки». Итак, он говорит вот здесь «вспоможение». Это слово, да? «Вспоможение». Дары исцеления, «вспоможение». Вот это слово «вспоможение», «помощь», как раз и обозначает то же самое, что и дар служения. То, что разбирается здесь в 7 стихе нашей главы. Что это означает? Это означает практические дела, общее организационное дело церкви. Это внешние дела церкви, а не специфические функции, например, проповедника или учителя. И вот в связи с Домом Божьим есть повседневные практические задачи. Данный дар относится именно к ним. Это означает участие, интерес к общему административному устройству работы Церкви Божьей. И тут нам может помочь еще один отрывок. Тут скажут, как это? Дар администрирования в церкви? И вот мы читаем второе послание к Тимофею, 4 глава, стих 11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Павел говорит про Марка, Иоанна Марка. Он говорит, что Марк был для него очень полезным, помогающим человеком. Вот в жизни и функционировании христианской церкви обязательно, друзья мои, присутствует определенное количество практических или организационных дел. Ну, взять, к примеру, вот здание церкви. В церкви есть, ну, чтобы вмещались люди, да, специальные какие-то нужды. А церковь должна вмещать людей, куда они приходят, чтобы слушать Евангелие. Здание не может за собой ухаживать. Помните, в храме даже, когда прогнивали балки, их надо было ремонтировать. То есть мы представляем, вот здание стоит храма, но он храм ветшал. В истории Израиля мы это видим, читаем в Писании, что надо было ремонтировать его. Прогнившую древесину убирать, менять на новое. Здание не способно само себя ремонтировать. За ним нужно ухаживать разным образом. Существуют и другие необходимые и неизбежные вопросы. Например, организация, порядок. И это тоже необходимо решать для того, чтобы было здравое функционирование в церкви. И вот этот вопрос возник сразу же, как мы читаем, например, в книге «Деяния апостолов». Возникла проблема из-за определенных вдов и других людей, которые уверовали. Они стали членами церкви, но столкнулись с простыми бытовыми трудностями. Нужно было что-то делать. Когда они сложили все свое имущество вместе, образовался фонд, которым нужно было распоряжаться. Кто-то должен был этим заниматься. Помните, нам сказано, что апостолы вот поняли, да, осознали, что они не могут этим заниматься сами.
что надо им пребывать в молитве и служении слова, в учении. Поэтому они сказали, нужно поставить кого-то другого для этого дела. Вот о какого рода вещах мы говорим. Очевидно, что организационную часть церкви следует сводить к минимуму. Чем меньше, тем лучше. Никогда не следует делать больше необходимого минимума. Конечно, есть люди, которые делают с точностью да наоборот. И это тоже становится своего рода даже проклятием, особенно в наше время. Есть люди, которые обожают организацию. Они никогда не бывают счастливы, если не придумывают новый комитет, новый подкомитет, подконтрольные там структуры и так далее. Это, друзья мои, далеко от Библии. Я просто говорю о том, что есть необходимый минимум, которого нельзя избежать. Да, я думаю, все, кто в церкви, понимает структуру церкви, как все работает, естественно, сталкиваются. Элементарно, смотрите картину. Когда вот все служат, намело дорожку в церковь, замело. В воскресенье все приезжают, а все заметено. И что? Служение невозможно провести. Никто не может попасть в церковь. Ну или будет задержка. Элементарно, правда? Это все организационные моменты тоже нужны. И вот тут Павел говорит о людях, которым Дух дал особый дар, позволяющий делать именно такие вещи. Этот дар проявляется во многом. В деловой тактичности, в способностях администрирования и тому подобном. Это особый дар. И он идет сразу после дара пророчества. Казалось бы, надо было сказать, не, ну пророк это ого-го. А вот вспоможение, или как у нас в тексте написано, служение. Это такое, там, прийти, покрасить, это дар. В жизни все так делают. Всем людям склонны так думать, да? О, пророчество, как это прекрасно. А вот служение, такое, обычное. Но заметьте, здесь, Павел говорит, сразу за пророчеством идет практическая работа, служение, внешние дела христианской церкви. Все это важно, все это дар Божий. Это такой же дар, как и пророчество. Поэтому, друзья мои, давайте вспомним. Так, кто-то думает, я бы хотел быть пророчеством, чем пророчествовать, или учить, проповедовать. Ну, администратирование, там, уборка, это работа. Нет, не мое. Это что за служение такое? Напомню, друзья мои, тело Христово – это церковь. В этом теле нет ненужных членов, маловажных членов, но Богом все вот в его контроле. Поэтому, когда ты это понимаешь, это так успокаивает. Это успокаивает и направляет делать спокойно, верно, преданно то, на что тебя Бог поставил. Не думать, ой, а вот как-то непрестижно это, как-то карьерного роста нет или что-то подобного. Но Писание показывает, это все Бог ставит людей для своей цели. Нам важно доверять. Поверьте, друзья мои, вы духовно возрастаете в любом месте, если вы доверяете Христу. И проповедуя, когда вы моете посуду в церкви, очень качественно и старательно, даже если очень много, но от всего сердца, радуясь и воспевая в своем сердце Господу. Друзья мои, это все важно. Поэтому так глупо сравнивать и противопоставлять эти дары, это неправильно. Это неправильно. Мы должны понимать, что все они дары, которые дает Дух Святой разным людям. Общие обязанности, которые сегодня обычно выполняют диаконы, как раз и входят, мне кажется, в эту категорию служения. И это картина, которую тоже надо учитывать, когда мы говорим о духовных дарах. Мы слушаем следующую композицию, она называется «Нет невозможного для Бога».

0: Радио «Новая жизнь».
1: Дорогие друзья, продолжаем мы с вами дальше исследовать послание к Римлянам, 12 глава. И как по данной нам благодати, пишет апостол Павел в церкви в Риме, имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай. Раздавать ли раздавай в простоте. Начальник ли начальству с усердием. Благотворитель ли благотвори с радушием. Этот текст, который открывает нам отношения в церкви, отношения вообще духовных даров. Он, Павел, увещевает римлян, основываясь на тех великих истинах, которые он раскрыл в первых 11 главах. Помните, да? И размышляя здесь над тем, что Павел раскрывает, он показывает жизнь церкви. Жизнь, которая, опять-таки, открывается в отношениях с народом Божьим. Английский проповедник Джон Донн написал знаменитые строки. «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка». И это правда. Мы с вами не были созданы для того, чтобы жить независимо друг от друга, в изоляции, но чтобы жить вместе и иметь взаимосвязи. Мы должны быть взаимосвязанными. Мы такими и являемся, в принципе, но это должно стать органичностью во всех наших отношениях. Человечество, да, объединено общим предком. Мы были сотворены жить как братья. Мы произошли от Адама. Но более того, скажу вам, мы же теперь Христовы. Мы теперь Христовы. Не просто Адамы. Больше кто был во Христе, да, теперь уже, то и есть во Христе, а кто был в Адаме, это древнее. Теперь все новое, теперь мы во Христе. Мы его народ. Тем более мы должны осознать, мы же семья во Христе Иисусе, дети Божьи. И вот если мы и материк, то это материк, если мы смотрим на людей, да, вот этих, все человечество в целом, то мы понимаем, что этот материк очень раздробленный, разделенный сам в себе. Брат против брата. Сколько даже мир понимает, как удивительно, как...

поразительно, как ужасающе. Сегодня ты можешь говорить «брат, брат, брат», а завтра «враг». Не так ли? И вот только в церкви, через искупление Христа, мир становится единым целым. В нем мы воссоединяемся. Церковь – это тело. Да? Не материк, но тело. Хотя Джон Донн использовал образ материка, что, в принципе, тоже понятно. И очень важно, чтобы вы поняли. Сейчас мы изучаем Писание. Вы должны понимать, мы говорим о здравом мышлении. Вот оно, правильное мышление. Кто-то задавался вопросом, а как я должен мыслить? Как я должен преображаться, обновление моего ума? Вот сейчас вы изучаете истину Писания. Она показывает вам. То есть, если вы придете в церковь и скажете, слушайте, вы можете говорить все, что вы хотите, но у меня своя жизнь, у меня свои заботы, свои проблемы, вызовы, поэтому я не могу, мне неинтересна жизнь в церкви. Слава Богу, я спасен и так далее. Это нездравое понимание. Вы не понимаете отношений в церкви. Конечно, есть перегибы. Есть, да, я поэтому не буду настаивать, что, потому что не знаю вашей ситуации, поэтому вы тоже разделяете это, да, что бывает такое, что в церкви тоже искажено вопрос служения и начинают все перевмешку и вмешиваются в отношения семьи и так далее и тому подобное. Тоже это не должно быть, чтобы это калечило семью, например, и так далее. Когда муж служит, жена бедная, несчастная, без внимания, одна тянет, не справляется, стресс, нервы. Так быть не должно. Получается, муж оставил свое главное служение. Он женился. Мы с вами, если мы женились, да, мы мужчины, Бог соединил. Мы должны не разделять. То есть это не просто не разводиться. Мы едино целым должны быть во всем. В жизни, в любви, взращивая детей, проходя все трудности, в молитве, в проповеди Евангелия. Все это должно быть едино. Даже если, когда жена остается с детьми дома, это тоже должно быть едино. То есть вы должны быть в едином решении. Жена должна осознавать, что я поддерживаю мужа в служении. Для меня это великая честь. А если этого нет осознания, то это проблема. Поэтому правильное мышление, видите, как важно. Придет кто-то и скажет, нет, так не должно быть. Ты должен ради Бога все оставить. И вот уже все, перекос пошел. Потому что Писание учит обратному. Мы должны заботиться о домашних своих. И теперь есть еще одна прекрасная иллюстрация. Подумайте о том, вот как гусеница становится бабочкой. Метаморфоза, да? Какое удивительное происхождение и превращение происходит. Вот тоже происходит самое и с нами через обновление нашего ума. И одной из основных характеристик обновляющего ума является смирение. Смирение – это неотъемлющая черта, да, этого характера, это нового характера. Мы не можем правильно вести себя по отношению к другим, не можем друг другу служить в церкви, если мы гордые, эгоистичные и высокомерные. Мир-то почему воюет? Потому что люди ищут собственные выгоды. Меня не уважили, оскорбили. Все, месть, обида, уже настроенность сразу воспринимать любое действие как атаку. Теперь я должен сражаться, отстаивать, отстреливаться. И поэтому Павел дает здесь сильный призыв к смирению. Мы с вами напоминаем себе и призваны. Мы все имеем по благодати. Мы имеем все по благодати. И к сожалению, вследствие грехопадения, каждый человек для самого себя, в каком-то смысле, самый важный человек в этом мире. Это горькая правда. Так как себя я люблю, я никого не люблю. Как бы я ни говорил, не хотел. Вот так вот хорошо я себя сильно люблю. Вот люблю я себя и все, да? И каждый себя. Кто-то говорит, я не люблю себя, я ненавижу себя. Нет, друзья мои, в этом тоже открывается любовь к себе. Вы играете на поводу своих эмоций, своего разума, своего скрытого эгоизма, который даже порой не понимаете. Поэтому нам нужно обновленное мышление. Нам нужно думать, как Павел, скромно, то есть иметь здравомыслие также. А способ иметь здравомыслие – это измерять себя объективным стандартом, и Бог его дал. Бог уделил каждому меру веры. Мы имеем спасающую веру, веру, через которую мы уверовали. Мы уверовали в Евангелие, а не просто мы верим в веру, правда? И мы понимаем эту истину, потому что нам Господь раскрыл Дух Святой. Это золотой стандарт нашей жизни. И поэтому мы с вами должны помнить,
все это Божья благодать и незаслуженная милость. Итак, мы возвращаемся назад. Мы возвращаемся назад к дарам, да, о которых мы с вами говорим. Есть разные дары. Есть разные дары. В Писании их разные дары, духовные дары. Это особая способность для духовного служения церкви. Для чего даются дары? Для того, чтобы служить церкви. Вот у вас есть дары, вы не служите церкви, это ненормально. Духовный дар имеете? Для чего Бог его дал? Для того, чтобы вы его на нем заработали деньги? Или чтобы хорошо себя чувствовали? Нет. Для того, чтобы вы созидали церковь. Служили для его тела Христова. Интересно, вы служите другим? Вот видите, одна простая иллюстрация, но как много дает разных полетов для мышления. А когда ты служишь другим, кому ты служишь? Членам тела. Какого? Чего тела? Тела Христова. Кому в итоге ты служишь? Христу. Понимаете? Ведь об этом-то Иисус говорит. Я был наг, и вы меня одели. Голоден, накормили. Когда это накормили? Когда это ты был наг и одели? Кого из меньших это сделали? Братьям и сестрам, церкви моей, моему телу. Видите, друзья мои, это важное служение. Вот если этого не понимают, думают, ну, это обычные люди, да, как в этом мире, у них свои проблемы, своя жизнь, какая мне разница до них, у меня свои проблемы есть. Это одно, это мирское мышление. Но другой момент, это тело Христово. Он член тела Христова, как и я. Мы одно тело. Век индивидуализма – это очень-очень сложная мысль для этого мира. Сложно представить. Сложно этим жить. Мы привыкли «я», «мне», «мое». Мир понятно. Мы из этого мира. И это все с нами также осталось еще. Мы сражаемся с этим мирским мышлением, которое нас атакует. И это открывается нам сегодня также в Писании. Дар благодати. Вот так говорить, можно почитать даже тавтологии. Бог дал, Духом, Дух Святой нам дал по благодати подарок. Это тавтология, потому что благодать, так это и есть незаслуженная Божья милость, это в принципе и есть дар. Это то, что не зарабатывается, а принимается. Поэтому, друзья мои, знание этого должно помочь нам иметь здравомыслие о себе. Кто мы и что мы должны делать? У нас есть способности, которые, если действовать по вере и применять их так, как хочет Бог, они приведут к достижениям вечной ценности. Вы были снаряжены служить Богу, так что это будет иметь вечные последствия. И мы должны это делать. Когда не понимаешь этого, тогда начинаешь жить как бы вот, ну, по текущей обстановке, но когда ты понимаешь, что это вечное последствие, это Божье дело, и ты тут призван проявлять инициативу, служа, используя тот дар, который Бог дал, ты начинаешь постепенно анализировать и планировать, что я могу сделать, как мне послужить для тела Христова. Это начинает тебя больше наполнять. Ты начинаешь об этом молиться. И потом раз, твоя воля подчиняется в послушании Божьему Слову. Это такое удивительное чудо. И то, что вы исполняете, с другой стороны, это не повод для гордости. Потому что, опять же, дары — это дары благодати. Дух разделяет, опять напомню вам, каждому христианину особо, как ему угодно. Это зависит не от нас. Он определит, какой вы должны иметь дар, и где вы будете, в какой сфере функционировать лучше всего для созидания церкви. И вот следовать этому дару – это лучшее для нас с вами. Это не имеет никакого отношения к личным заслугам, да и все в христианстве, все от благодати. Мы должны этим научиться жить. То есть, как Спержен говорил, если вы должны так жить Евангелием, что если вас проткнуть, у вас из раны потечет не кровь, а Евангелие. Вот так же и здесь. Вот если мы должны так учиться жить, что если нас уколоть, из наших уст будет благодать струиться, а не месть, злость, проклятие и так далее. Поэтому кто-то меня услышит, думает, ну, у меня такого нет. Конечно, и у меня такого нет. Мы грешные люди. О чем это говорит? Что мы нуждаемся еще больше в том, чтобы взирать на Христа, познавать Его Слово, преображаться. Мы осознаем снова свою нужду. И где мы обретаем необходимую помощь? У престола благодати. И вот все, дверь открыта. Поэтому идем в молитве. Итак, дары не дают повода для хвастовства, а не повод для смирения и благодарности.
И мы можем разделить вот эти 7 упомянутых здесь даров на 2 категории: дары речи и дары служения. С другой стороны, мы можем сказать, ну, с такой оговоркой, ну, это все дары служения, но они проявляются по-разному. Через проповедь, то есть речь, или через практические дела. Мы разобрали первый дар пророчества, а теперь мы видим следующий дар. Это служение. Служение, о котором мы уже также коснулись, да, это очень важные темы. Давайте пойдем дальше. Теперь к чему мы двигаемся? Кто-то мог сказать, ну, это, скорее всего, относится к диаконам, да? Вот диаконы есть, и для этого, для их служения. Ну, чтобы они служить могли там. То есть, они что-то делают, вот они и служат. Но так это или нет? Мы смотрим, в церкви была такая проблема, когда апостолы осознали, что им нужно учить, в молитве пребывать, наставлять церковь, а надо призвать других братьев, которые будут также заботиться о необходимых нуждах. О столе, например. Да, чтобы люди питались. Как Господь, Он даже вот когда учил, и видят люди голодные, Он увеличил хлеба, сделал чудо. 5 хлебов и 2 рыбки. Это было не одноразово. Несколько раз. То есть Он заботился также о нуждах людей, чтобы они не изнемогали, а чтобы они могли слушать, познавать Его Слово дальше. И тут апостол делает важнейшее заявление. Когда мы на чем мы закончили на том, что люди склонны смотреть на дар пророчества и думать, что это супер дар, ну а служение, ну это каждый справится. Там ничего сложного нет. Бери больше, тащи дальше, да? Но это не так. Это тоже дар. И глупо сравнивать и противопоставлять дары в этом ключе. Это неправильно, это гордость. Это опять выходит за рамки Божьей благодати. То есть за рамки учения о благодати. Снова начинается атмосфера неблагодатная, скажем так. И поэтому мы должны служить Богу и Церкви изо всех сил, уповая на Божью милость и благодать. Я не хочу долго останавливаться на этом, но хотел бы воспользоваться одним случаем, чтобы выразить также всем, вот, кто служит Церкви, да, всем-всем-всем, кто чем занимается, чтобы благословить вас и чтобы вы дальше трудились и осознавали, что то, что вы делаете, не какая-то мелочь, да, что это можно делать так, в расслабленном виде, не очень усердно. Друзья мои, не думайте так. Это важное дело для служения тела, для созидания тела Церкви Христовой, чтобы народ Божий мог быть, да, обеспечен всем необходимым, и чтобы они могли дальше, взирая на Христа, продолжать служение, чтобы церковь функционировала. Поэтому да благословит Господь вас, и делайте это дело, это важное дело. Это великое благословение для проповедников, для пастыря, осознавать, что он свободен от того, чтобы концентрироваться на разных мелочах, да, на организации трансляции, на микрофоне, на освещении, на чем угодно, на отоплении, чтобы люди не позамерзали, не позаболевали и так далее. От хозяйственных забот, что он может посвятить время целенаправленно, не, вот часы у него освобождаются, чтобы Слово Божье вникать, чтобы черпать этой драгоценности. Поэтому, друзья мои, это великое благословение, когда есть такие братья и сестры. А Бог таких дает. Поэтому, друзья мои, служите там. Святой Дух наделяет людей способностью служить, чтобы это способствовало гармоничной жизни всей церкви. Перейдем к следующему дару духовному. Следующее, что он ставит после этого: пророчество, служение и дальше учители в учении. Учители в учении. Все. Все то же самое. Если делаешь это, не пытайся делать что-то другое. Итак, учение, учитель — это важный вопрос. Что это значит? Это, конечно же, означает передачу наставления, передачу знаний. Здесь, как и везде в Новом Завете, учение отличается от пророчества, а также отличается, как мы увидим дальше, от увещания. Вот очень важно замечать такие вещи. Вот в чем разница между учителем и учи, увещеватель ли увещевать? В чем разница между увещеванием и учением? Ну, если Павел разделил, значит, есть какая-то разница. Теперь надо будет нам разобраться. Важный вопрос. Что это значит? Передача, еще раз повторю, знаний. И давайте я приведу пару примеров того, как эти понятия всегда разделяются.
увещевание и учение. Снова обратимся

Сочетание, что вот в первом стихе в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Были некоторые пророки и учители. И вот интересно, то же самое мы находим Ефесянам 4:11. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. Видите, есть пастыри, учителя, евангелисты, пророки, апостолы. Мы не будем сейчас переживать о других терминах, просто заметьте, что Писание всегда проводит четкую грань между даром пророчества и даром учительства. И вот Павел говорит, если у тебя дар пророчества, концентрируйся на нем. Если у тебя дар учительства, концентрируйся на нем. Не пытайся подменять один другим. А в чем же разница? А разница, как мне кажется, заключается в том, о чем мы говорили в прошлом нашем разборе. В пророчестве всегда присутствует элемент прямого непосредственного вдохновения. Стих, который мы разбирали, это 1 Коринфянам 14 глава. И там показано ярко. Если там, например, говорят двое и трое, да, кто-то говорит, пророчествует, первый молчи. То есть там там идет как раз-таки откровение непосредственно. Неподготовленное, спонтанное. Но данное свыше откровение. Это главная характеристика пророчества в Новом Завете. Его непосредственность, прямое вдохновение. Но с учением все иначе. Учение это совсем другое. Это учение это то, что является результатом подготовки. Вот учение, вот отметить важно, подготовка там есть. На это есть множество примеров. Например, апостол Тимофею, 2 Тимофею 2:2 говорит, «И что слышал от меня при многих свидетелей, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». В этом характеристика учителя и дара учительства. Он учит не в результате прямого озарения. Он учит благодаря тому, что сам был научен. Ему передали, и теперь он идет другим, передает, научая их. Это знание он имеет, информацию, мы скажем, истину, и он передает другим истину. Более того, мы можем развить мысли, сделать еще шаг вперед. Учитель – это вовсе не тот человек, который просто получает прямое откровение. Он не только способен учить благодаря тому, чему его научили устно, но он еще и призван к тому, чтобы учиться, исследовать и читать. 1 Тимофея 4:13-16. «Не роди о пребывающем в тебе даровании. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Занимайся чтением, наставлением, учением, вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, ибо поступая так, себя спасёшь и слушающих тебя». Мы сейчас прослушаем следующие композиции, и позже мы продолжим с вами далее.

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: Итак, друзья мои, давайте еще раз вспомним. Есть служение, да, дар духовный, служение, духовный дар пророчества, духовный дар учитель. И также есть увещеватель, раздаватель духовный дар. Есть начальник духовный дар, благотворитель духовный дар. Служение, как мы с вами выразились, слово, которое происходит, служение, это такое же слово, от которого происходит в наше знакомое слово «диакон», «диа» и «кония». Два слова. «Диа» — это предлог, означающий «через», а «кония» — это «пыль». Это создает образ того, что вот чем является диакон, какого смысла служения. Это «через пыль». Это говорит о черной, тяжелой работе и в некотором смысле, да, внизу, в пыли, а также о большом количестве энергии, затрачиваемой на работу для, да, поднятия пыли. Это слово используется для описания служения диакона. Но здесь говорится о людях, которые служат, не обязательно будучи диаконами. Существует множество способов служить. То есть, а если в церкви нет диакона, ну или там 2-3, то есть, получается, служат только 2-3 человека? Конечно, существует множество способов служить. Это часть служения, которая нам верена. А некоторые люди особенно одарены делать это. Тот скажет, ну конечно, мы одарены, мы работаете. Нет, но не всем дан этот труд, например, проповеди, произнесение речи. Часто есть люди у нас в церкви, которые трудятся за кулисами. В том типе служения, да, служение, которое Павел описывает здесь, оно не включает в себя много публичного признания, почти никакого публичного признания. Способность совершать такое служение – это дар Божий. Его не следует отвергать как нечто незначительное. Это великое благословение для народа Божьего. Ни одна церковь не может функционировать без тех, кто совершает служение. Но в дополнение к нашим диаконам, которые делают это, у нас вообще не есть много людей с этим даром. Люди, работающие в медиаслужении, еще раз повторю, в служении милосердия, которые готовят еду, доставляют ее, детьми занимаются. Тоже важное служение. И когда, например, проповедь идет, и нужно помочь, чтобы с детьми позаниматься, чтобы люди могли сконцентрироваться на Божьем Слове. Это великое служение. Хотя кто-то может даже это не понимать. Поэтому это великий вид служения, и нам всем нужно быть слугами. Но некоторые особенно одарены для служения именно таким образом. И теперь учительство. Тот, кто учит, Павел говорит, должен быть активен в своем учении. Учителя отличались от пророков. Пророки были вдохновлены Богом, учителя просвещены Богом, наставлены Святым Духом. Пророчество – это откровение, учительство – это изъяснение. Роль учителя была особенно жизненно важна в ранней церкви, потому что многие христиане имели очень слабое образование или не имели его вовсе. Многие христиане того времени были рабами. Они происходили из низших слоев общества. У них не было привилегий, как у многих представителей высшего класса. И потому у них было мало образования, мало книг. В те дни не было вообще много книг, не было печатного станка, поэтому рядовой член церкви узнавал Библию и вероучение от учителя. Поэтому было жизненно важно, чтобы учитель усердно трудился над учением. И сегодня то же самое. Вот если учительское служение церкви слабое, если им пренебрегают, какая будет церковь, сильная или слабая? Конечно, слабая. Она будет незрелой, она будет уязвима для ошибок. А ошибки просто так не проходят, не так ли? И поэтому, друзья мои, это очень опасно. Более того, не забывайте об отступничестве. Вот когда церковь дрейфует, когда она становится равнодушной или легкомысленно относится к Слову Божьему. Друзья мои, пересмотрите сегодня, да, вот ваше отношение к Слову Божьему в церкви. Как у вас, какая атмосфера в церкви? Молитесь о церкви. Есть ли у вас обсуждение в церкви, вот об Божьем, мысль, познание Божьего Слова, да, размышление над Божьим Словом, изучение активное? И я вам сразу скажу, если нет, то в церкви большие проблемы. Церковь дрейфует, она так не должна жить. Поэтому необходимо Божье Слово преподавать. О важности этого дара для церкви говорит тот факт, что одни из последних слов, написанных апостолом Павлом, который он написал, вот то, что мы прочитали. «Проповедуй слово, проповедуй, наставляй». Давайте я еще раз прочитаю. Это второе послание к Тимофею, 4 глава. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Проповедуй слово. Затем он говорит о своем отшествии, о том, что он покидает этот мир и скоро умрет, но он знал, что это приближается. Это звучит так, будто если у меня и есть одно напутствие для тебя, Тимофей, то вот оно, пожалуйста, проповедуй слово. Поэтому учителя должны быть заняты этим и готовиться к этому, чтобы делать это точно. Чтобы делать это точно. Это означает, что они должны проводить большую часть своего времени в своих кабинетах, трудясь над Библией, трудясь над своими книгами. Это одна из причин, почему так необходимо иметь людей с даром служения. Людей, которые могут пойти и помочь, и тем самым дать учителям возможность готовиться. Учителям тоже нужно многого из этого делать. Не поймите меня неправильно, но есть так много работы, которая, ну, которую нужно сделать, и которая может быть сделана только другими служителями. И это теми, кто имеет дар служения. Так что вы видите, как дары друг друга дополняют, друг друга созидают, поддерживают друг друга. И какая атмосфера в церкви, когда все эти дары вместе объединяются в служении, и там царит единство и любовь. Оттуда уходить не хочется, друзья мои. Ты просто испытываешь свою такую радость, как будто ты находишься в райском месте на земле. Друзья, это точно. Следующая песня, которая для вас прозвучит, она называется «Косари на лугу». Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Друзья, продолжаем с вами дальше наше исследование. Итак, мы сказали, что есть дар учителя. Учительство, да, это изъяснение, когда говорим о пророчестве, это откровение. Потом есть дар служения, не только диаконы, но и каждый член церкви, кто одарен, да, Богом, кому Дух благоволил дать в своей благодати. И теперь человек, который имеет дар учителя, он должен преподавать. Необходимо преподавать Слово Божие. Обязательно. Иначе церковь дрейфует. Иначе... Ну, давайте представим, простую картину представим. Когда человек думает, ну, я считаю, что так правильно. И я считаю, что так правильно. А почему неправильно? У меня такой опыт есть в жизни. Так, я все вроде жил, так и нормально было. И сколько такого происходит, всякой разницы. Прочитайте книгу Судей и обратите внимание, какие там страшные вещи порой происходят. Ужасные вещи. И постоянно подчеркивается... Каждый делал то, что считал справедливым. Не было тогда царя у Израиля, и каждый считал делал то, что считал справедливым. Поэтому мы должны синхронизировать наше мышление с Божьим Словом. Мы должны подчиняться. У Израиля особо, знаете, когда мы говорим об учении или о мудрости даже, она отличается от мудрости в Греции. Греки любили, это больше было теоретическое у них восприятие мудрости, да? Они поговорить любили, вот как Павел приходил, они говорят, расскажи нам, что это за учение новое. Сидели и слушали, философствовали. Вот это философствование, да, любовь к мудрости. Но истинная мудрость по Писанию – это жизнь этой благочестивой жизнью, да, благочестивая жизнь в этой мудрости, подчинении, уповании на Бога, в Божьем страхе. Это мудрость. Это не теория просто. Поэтому учителя должны быть заняты наставлением, должны вникать, вот как Павел говорит, наставляй, это, ну, внушай и так далее. Да? Целая работа, чтобы направлять человека вот в этой жизни Божьему Слову. Почему так необходимо иметь людей с даром служения, вернее, с учения? Потому что мы должны четко видеть направление, да, в Божьем Слове, разбираться в нем. Нужно и служение, и нужно учители, и нужно и проповеди, пророки также. Потом дальше у нас идет следующий дар, это дар увещания. Служение, учитель, и дальше 8 стих, увещеватели, увещевай. Дар увещевания. Тот, кто увещевает, увещевай. Дар, кто умеет увещевать. Увещание, ободрение, утешение, наставление... Я думаю, все это подразумевается под даром увещания. Это можно делать разными способами. Можно делать с кафедры. Проповедник может увещевать. Но есть возможные способы, которыми можно тоже давать увещевание. Например, личная беседа, наставление. Или просто подавая направление и ободрение в личных разговорах. На самом деле, в каком-то смысле, все мы с вами должны это делать. Да? Ободрять, увещевать друг друга. Но у некоторых это получается лучше. У некоторых действительно есть особый дар ободрения и направления. И вот в качестве примера этого, возможно, лучшего примера, который у нас есть в Новом Завете, можно привести Варнаву. Можно привести Варнаву. Его имя означает «сын утешения». Сын утешения или ободрения. После обращения Павла он пришел в Иерусалим. Павел пришел в Иерусалим, он нашел мало людей, готовых стремиться, да, встретиться с ним. Мало, если вообще кто-то был. Знаете почему? Потому что все боялись. Ведь это же тот самый Савл, страшный Савл из Тарса, гнавший церковь. Но в Деяниях 9 главе, стих 27, мы читаем, Варнава же, взяв его, то есть нашелся тот, кто не побоялся апостола Павла, вот того, кто уже Господь явился, которому он по дороге в Дамаск. Варнава взял его и привел к апостолам. Он стал рядом с Павлом, ободрил его и помог продвижению его служения. Да, во многом послужил для него именно Варнава. И как на пути он рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Это вот то, что Павел рассказал им. Хотя подошел к нему Варнава. Вот он дар. Это такое важное служение в церкви. Помогать, исцелять израненных, обвязывать сокрушенных сердцем, укреплять людей, давать направление и ободрять их на пути веры. Это так важно, друзья мои. Представьте, есть в церкви человек, который Бог дал им этот дар, а он молчит. Он не служит этим даром. Как много людей лишаются такой поддержки и ободрения. Это служение Господа, друзья мои. Он делает его особым образом через людей, которых он одарил способностью ободрять. И сегодня это тот день, в котором я хочу еще раз сказать. Если у тебя этот дар, используй его. Не фокусируйся на себе. Ну, я не уверен, я не знаю, какой у меня дар. Не особо-то у меня дара нет. Подумай о Церкви Христовой. Следующий момент. Увещеватель, дальше раздаватель. Это дар даяния. Уделение своих ресурсов другим. У нас у всех есть обязанность давать. Помните, Господь говорит о вдове, которая последние две лепты дает. Дело не в том, сколько мы даем. Там идет речь также, мы можем сказать, о пропорции. Кто-то дает от избытка, кто-то дает все. Все дело в той жертве, которую мы приносим. Именно это угодно Господу. Так что мы все обязаны давать. Но обладающие этим даром иногда, не всегда, но иногда, это те, кто благословен большими ресурсами. Хотя не, это не обязательно так. Да? Мы не можем взять за это практику, потому что, наоборот, порой бывает больший соблазн. Думают люди, говорят, ну вот я только начну зарабатывать нормально, я сразу начну суммы давать. А потом, как начал зарабатывать, жалко стало. Это слишком большие суммы, получается, должен отдавать. Нет, не пойдет. И поэтому бывает, люди не богатые, но у них горящие сердца. И они благословляют других. Богатство — это дар. И в конце Бог потребует отчета за то, как мы использовали то, что Он нам дал. Богатство — это не наше. Это Божье, которое Он дал нам в распоряжение. И Бог спросит потом, как ты использовал свое тело, то здоровье, которое тебе дал, ту энергию, которую я тебе дал, и те ресурсы, которыми ты обладал. Ведь я это тебе тоже дал. И Павел говорит здесь, что давать нужно в простоте. Раздавайте в простоте, с щедростью. И понимая это, в данном смысле мы должны быть щедрыми. Но это слово также может означать простоту в смысле искренности. То есть отдавая с чистыми намерениями и целями. Идея заключается в том, чтобы даяние, вот оно должно совершаться без корыстных побуждений. Без скрытой причины, вроде получения влияния, похвалы. Вот так вот эта подковырка вот это всего. Оно должно делаться ни по какой другой причине, кроме как ради восполнения нужды и помощи человеку, потому что он тело Христово. Я делаю это для славы Христа. Это вот очень важно. Заметили? Вот только ты неправильно мыслишь, все, это уже не служение для Бога. Только твое сердце имеет неправильный дух, все. Поэтому постоянно в сердце и разуме должно царить Евангелие. И Павел дальше говорит, начальник ли? Начальствуй с усердием. Павел использует это слово в других местах применительно к лидерам в церкви. Так что в целом это относится к пресвитерам, старейшинам. Они должны становиться верными. Да, они не должны быть нерадивыми в труде церкви или унывать. А такое вполне может случиться. Это может быть нелегкой работой быть пастырем овец. И потому автор послания к евреям в конце 13 главы в 17 стихе призывает поддерживать пресвитеров, помогать им, не усложнять им жизнь. Но они должны быть усердны, им предстоит дать отчет за свое служение. Это великая привилегия, великое служение, но и за это надо будет дать отчет. И, наконец, Павел пишет, благотворитель ли, благотвори с радушием. И применение этого весьма широко, от финансовой помощи бедным до посещения больных и заботы о пожилых. Так что в этом падшем мире никогда не прекратится нужда в милосердии, а в людях, которые заботятся о беспомощных. И способ делать это, как говорит нам Павел, с радушием, с весельем, не с мрачной решимостью, а с радостью. Человек – настоящее благословение, когда он входит в больничную палату с радушием. Унылый дух сушит кости, не правда ли? А вот радостное слово, слово благодати, слово надежды, ободрения, слово Божьего – это врачевство. Не просто с улыбкой, что уже хорошо и важно, но с радостной вестью. Вот в христианском служении есть гораздо больше, чем просто стояние за кафедрой или пюпитром. Я про хор говорю, например, да? И проповедь. Это важно, это очень важно. Это центр служения. Но результатом этого является служение, которое расходится множеством путей. В ободрении, в радушии, в посещении, в поддержке тех, кто нуждается в милосердии. И Павел увещевает к этому. Один из мужей Божьих, написавший много трудов на протяжении многих лет, он уже с Богом, Корнелиус Ван Тиль, апологет и богослов. Вот однажды он пошел, он служил в Принстонской семинарии, потом Принстон пошел по неверному пути, ушел в либерализм, и тогда Корнелиус Ван Тиль перешел в Вестминстерскую теологическую семинарию. Там он прослужил много-много лет, читая лекции. Вот я уже рассказывал вам, хочу еще раз напомнить. И вот когда возраст взял свое, он оставил служение в семинарии, он же не мог этого делать, но он не прекращал служение. Он не прекращал дел милосердия. Он ходил в больницы. И с той энергией, способностью, возможностями, которые у него были, он служил таким образом. Друзья мои, вы всегда применимы для славы Церкви Божьей, для славы Христа. Церковь нуждается в таком служении. И нам всем нужно быть вовлеченными в это. Друзья, если вы думаете, а надо ли, не спрашивайте больше это. Если есть дар, делайте, служите. Если есть нужда, служите для тела Христова. Вот все эти дары, которые перечислены здесь, в других местах Нового Завета, это дары для служения. Да, мы их разделяем, как разделил сначала я, да, для дар речи, да, например, дар речи, дар служения. Но они все для служения. Вот в 1 Коринфянам 12 глава, они написаны, предназначены для общей пользы. В Коринфянам 14 глава, они для назидания церкви. И у каждого христианина есть как минимум один дар. Они предназначены не для личного назидания, а для других. Они даны для того, чтобы благословлять других внутри церкви, созидать их, производить единство в церкви, чтобы мы могли хорошо функционировать. Так что, дорогие мои, нет человека, который был бы как остров. Каждый человек есть часть материка. Это слова Джона Дона, проповедника в Англии. Но человек по своей природе, он живет как остров, подобно Измаилу, чья рука была против всех и который жил отдельно от своих братьев. И только Христос может это изменить. Он сделал нас духовным народом, но таким, который может функционировать правильно, функционировать эффективно, функционировать в единстве только тогда, когда мы вместе. Друзья, мы нужны друг другу. Церковь, мы нужны, члены церкви, братья и сестры. Мы члены один другого, как говорит Павел. Мы в одном теле. Если жизнь кажется вам немного неудовлетворительной, не приносящей радости, возможно, это потому, что вы пренебрегаете общением со святыми и не проводите время с другими христианами, не поклоняетесь с ними великому Богу, не служите им и не принимаете служение от них. У вас есть дар. Бог дал вам дар к верующему, как верующему во Христа. Вы находите этот дар, вовлекаясь в жизнь церкви. Полезно знать дары, изучать их, что они собой представляют, думать, да, что у меня, что делать, что мне нравится, где я могу проявить себя максимум, дать больше эффекта для славы Божьей, что кажется подходящим вашему характеру, вашей деятельности. Но единственный способ действительно найти его – просто вовлечься в жизнь общины, знакомиться с людьми, быть частью жизни церкви. И по мере того, как человек делает это, он или она приходит к пониманию того, к чему он наиболее склонен и что способен делать. Нам нужно это делать. Нам нужно друг другу служить. И жить для других, а не для себя. Но прежде чем человек сможет делать это, прежде чем он сможет служить христианам и быть живой частью церкви, он должен стать частью тела Христова. Частью Христуса Христа. Быть в нем. А это происходит только по благодати Божьей. Через понимание того, что сами по себе мы потеряны. Мы под виной греха. За наши грехи и преступления ад ждет каждого человека. И то, что нам нужен Спаситель, чтобы избавить нас от этого. Друзья, это Спаситель Иисус Христос. И мы входим в это спасение только через веру. Христос умер за грешников. Он умер на их месте, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но был спасен. И если вы еще сегодня не сделали этого, если вы не доверились Ему, сделайте это. Уверенно уповайте на Него. Доверьтесь Ему. Он принимает всех, кто пришел к Нему. А затем, познав радость новой жизни во Христе, служите Ему. Служите Церкви, служите друг другу. И пусть Бог поможет всем нам делать это. Аминь. Дорогие мои, с Господом. и до новых встреч. Слава Христу!

0: бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое. Поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердыней, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне. Ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага. Поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стеснениях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих. Отовсюду ужас. Как они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты, Бог мой, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое, с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя перед сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно, воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше. Все надеющиеся на Господа.

Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

Ричард Бакстер. Посмотри на небо. Вечный Бог истины дал мне обетование свое, свою печать и клятву, что верующий во Христа не погибнет, но будет наследовать жизнь вечно. Может ли язык мой сказать, что я буду в ближайшее время с Богом, и сердце мое не будет учащенно биться? Могу ли сказать это с верой, но без радости? Ах, вера, слаб я! Но хотя неверие мое затемняет свет, делает мою жизнь мрачной, подавляет мои радости, оно не должно быть в состоянии победить и уничтожить меня. Небесный свет будет светить в моем сердце. Пойдем, душа моя, закрой уши свои, чтобы не слышать невежественного языка неверно.

Пойдем. Не смотри ни на смерть, ни на эти кости, ни на прах, ибо все это скоро будет уничтожено. Но подними главу твою и смотри на небо, чтобы увидеть, как имя твое вписано золотыми буквами в книге жизни у Агнца Закланного».

0: Молитва пуритан.
1: Небесный Отче, вера моя в Тебя, мое ожидание от Тебя, любовь моя устремлена к Тебе, я верую в Тебя, принимаю Слово Твое, покоряюсь воле Твоей, полагаюсь на Твои обетования, уповаю на промысел Твой. Я благословляю Тебя за то, что суд совести свидетельствует о моей принадлежности Тебе. Я не нуждаюсь в знамениях и чудесах, чтобы веровать, ибо Слово Твое – несомненная истина. Я бросил якорь свой в гавани мира, зная, что настоящее и будущее пронзенных гвоздями руках. Ты столь благ, мудр, справедлив и свят, что не можешь допустить никакой ошибки. Ты – исток и источник всякого закона. Что Ты повелишь, тому я должен повиноваться. Я подчиняю Твоему владычеству все, что я есть и все, что я имею. Поступай со мной так, как Тебе благоугодно. Ты дал мне тишину в моем сердце вместо ропота и сетований. Твоими промыслительными действиями не давай моим желаниям перерастать в требования, моим требованиям перерастать в недовольство. И помилуй меня. Если я грешу и проявляю непокорность, помоги мне раскаяться. А потом удали от меня печаль и дай мне ликование. Сними с меня рубище и облеки во благолепие. Удали от меня воздыхание и наполни уста мои песню хвалы. А когда я вновь обрету мир и покой в Тебе, даруй мне радость благоденствия.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Освобождение от греха к праведности. Джон МакАртур. Меня серьезно беспокоит то, что евангелическая церковь, по-видимому, была готова и довольствовалась отказом от здравой доктрины. Я не говорю о каких-то либеральных церквях. Я говорю о тех, которые были признаны евангелическими. Многие популярные евангельские лидеры и писатели, пасторы, профессора, люди, пользующиеся влиянием, довольствуются отсутствием проницательности, как если бы это было некой духовной ценностью или добродетелью. Они пришли к тому, что, я полагаю, если бы мы жили во времена Сперджина, было бы названо упадком. Евангельская церковь находится на скользком пути, двигаясь вниз, удаляясь от высот истины и славы Божьей. Она добровольно отказывается от своей проницательности, добровольно отказывается от библейского изложения и, следовательно, от глубокого и точного понимания истины. Поступая таким образом, мы отдаляемся от того, что прославляет Бога, потому что то, что прославляет Бога, это экспозиция Священного Писания. Позвольте мне очень просто объяснить вам, почему. В Библии открывается Бог. Божья слава проявляется в библейских повествованиях. Бог являет себя в Священном Писании. Таким образом, у проповедника есть одна четкая неотразимая обязанность, и она заключается в том, чтобы демонстрировать славу Божью посредством верного изложения Священного Писания. Я еще раз скажу, что у проповедника есть одна четкая и неотъемлемая обязанность – демонстрировать славу Божью посредством изложения Священного Писания. Когда вы излагаете Слово Божье, вы в конечном итоге преподаете здравую доктрину, истину. Следовательно, когда истина понята, истина познается, Бог проявляется в этой истине. Откровение Священного Писания – это истина, и это истина Божья, которая является самой природой и сущностью Бога. Итак, я еще раз говорю, что у проповедника есть одна очень четкая, неотъемлемая обязанность, и она заключается в том, чтобы демонстрировать славу Божью посредством изложения Священного Писания. Но это не то, что происходит сегодня в евангелизме. Люди отходят от библейской проповеди, библейского учения и библейского изложения. Они отходят от интереса к здравой доктрине, они отходят от интереса к четкой и ясной истине. Они принимают все и вся, что номинально идентифицирует себя как христианское, и церковь будет продолжать делать это до тех пор, пока кто-то, наконец, не поддержит Слово Божье. Слово, которое вы видите, верно, оно точное, и оно неустанно несет людям истинное величие Бога. С ним приходит истинное понимание. Любой проповедник, который этого не делает, не справляется со своей ответственностью перед Богом. Наша задача как проповедников очень проста. От нас ожидают, что мы будем учить глубоким истинам Священного Писания, чтобы мы могли вознести вас на вершины Божьей хвалы. Есть причина, почему ваша хвала, как гимнология, всегда будет связана напрямую с вашей теологией. Там, где у вас есть глубина познания Бога, у вас есть высота поклонения. Там, где у вас есть поверхностная теология, у вас будет поверхностная гимнология. Там, где у вас есть поверхностное понимание божественной истины, у вас есть поверхностное ее выражение. Но там, где есть люди, которые постигли глубину божественной истины и у которых есть грандиозные и славные мысли о Боге, порожденные пониманием глубоких реалий божественной истины, они не довольствуются поверхностным выражением. Мы любим старые гимны, потому что они глубоки духовно, и в них есть определенный поэтический гений, который проникает в глубину нашего богословия и дает ему выражение. Нам не нужно поддаваться соблазну салонной мелодии. Нам достаточно петь замечательные слова. Нам не нужна мантра, чтобы вызвать эмоцию. Наши мысли об истине и наши мысли о Боге катапультируют нас на возвышенные гимны хвалы. Итак, ответственность проповедника заключается в распространении истины и в раскрытии истины Слова Божьего. Потому что в глубоком проникновении в истину Слова Божьего открывается Божья слава. Когда открывается Божья слава, Божий народ восхваляет его. Проповедник спускается вглубь, чтобы поднять свой народ наверх, погружаясь в глубины истины, чтобы люди могли быть вознесены на высоты хвалы. У проповедника есть только один инструмент. Можете ли вы представить себе профессию только с одним инструментом? У меня есть только один инструмент, только один – Священное Писание. Это единственный инструмент. Есть популярная книга, написанная известным пресвитерианским пастором, в которой он отстаивает тот факт, что Евангелие находится в звездах, что все Евангелие, включая оправдание, открыто в созвездиях. В книге он говорит, что Бог проповедовал Евангелие и звезды Адаму еще до того, как он пал. В этом нет ничего нового, за это выступали и в прошлые годы. Меня удивляет, что человек, хорошо знающий теологию, написал подобную книгу, потому что это категорическое отрицание соло скриптура, только Писание. Послушайте, у нас есть только один инструмент, и это не звезды, это эта книга. Бог открыл всю божественную истину в одной книге, автором которой является Он Сам. Если вы говорите, что это есть в книге и в звездах, то почему римско-католики не могут сказать, что это есть в книге, а также в Папе Римском и в церковных соборах? Тогда почему Мэри Бейкер Эдди не может сказать, что это есть в Библии, а также в научном и здоровом ключе к Священным Писаниям? И почему мормоны не могут сказать, что это есть в Библии, а также в доктринах и заветах, драгоценной жемчужины в книге Мормона? Божественная истина находится не в церкви, она не в Папе Римском, она не в епископе, она не в деноминации, она не в опыте, она не в чьей-то интуиции, она не в звездах, она записана в книге Библии. Каждый раз, когда церковь отклонялась от нее, это было чревато катастрофой. Реформацию породил католический священник по имени Мартин Лютер, пришедший к убеждению, что Божья истина заключена только в книге. Это революционно, это не то, во что верит католическая церковь. Мартин Лютер сказал, что Бог говорил только в книге, и вся божественная истина заключена в книге. Ни в папе, ни в епископе, ни в церковном соборе, ни в магистериуме, ни в традиции, но в книге. Он сказал, что это единственная книга. И рядом с Иисусом и апостолом Павлом Мартин Лютер был самым раскольническим человеком, который когда-либо существовал в христианской вере. Он создал огромный раскол, который отделил тех, кто верил книге, и тех, кто был захвачен римско-католической системой. Именно убежденность в том, что Бог говорил только в книге, привела к реформации. Именно тогда, когда Мартин Лютер пришел к убеждению, что истина содержится в книге, он углубился в Библию и нашел там истину. И это было оправдание по благодати только через веру, не так ли? Вам не нужно было обращать никакого внимания на то, что сказал папа, что сказал епископ, что сказал совет. Все это было записано в книге, и в книге все достаточно ясно излагается. В 1539 году Лютер, комментируя 118-й псалом, написал следующее. В этом псалме Давид всегда говорит, что он будет говорить, думать, рассуждать, слышать, читать днем и ночью и постоянно, но ни о чем другом, кроме Слова Божьего. Лютер называл это внешним словом. Оно вне нас, и Лютер сказал, что спасающее, освящающее и просвещающее нас слово – это внешнее слово. Что он имел в виду под этим? Он имел в виду, что оно вне нас, как и Бог вне нас. Вы не можете изобрести Бога, и вы не можете изобрести истину. Бог – это не продукт вашего воображения. Бог – это не продукт вашей фантазии. Бог – это не продукт вашего опыта. Бог – это не продукт вашей интуиции. Бог – это не продукт ваших харизматических эмоций. Бог – это не продукт вашего экзистенциализма. Бог есть Бог, и Он вне нас, не подвластен нашему вмешательству. Бог – это не глиняная игрушка, которую вы можете лепить так, как вам нравится. Итак, Библия находится вне нас, она внешняя. Вы можете взять ее и вы можете оставить ее, но вы не можете вмешиваться в нее. Вы не можете сделать ее иначе, чем она есть, и вы не можете заставить ее говорить иначе, чем она говорит. Это фиксированная книга с фиксированными буквами, фиксированными словами и фиксированными предложениями. Это было великое убеждение Лютера, изменившее мир. В 1545 году, за год до своей смерти, Лютер сказал с оглушительной силой: «Пусть человек, который хочет услышать, как говорит Бог, прочтет Священное Писание». Вы знаете, что сегодня христианский мир наводнен книгами? Вы можете увидеть их на съезде христианских книготорговцев. О том, как прислушиваться к голосу Божьему. Тренируйте себя прислушиваться к голосу Божьему. Учимся слышать голос Бога. Позвольте мне сказать вам кое-что. Если вы хотите услышать Бога, читайте Библию. Потому что если вы просто встанете вокруг и будете слушать, то кто знает, что вы услышите? Что бы это ни было, это не будет от Бога. Так в чем же заключается задача проповедника? Джон Пайпер говорит, что самая большая и центральная часть нашей работы заключается в том, чтобы извлечь Божий смысл из этой книги. Верно? Лютер в 1533 году сказал, что Слово Божье – это величайшая, самая необходимая, самая важная вещь в христианском мире. Это так. И я скажу вам, что если вы отложите в сторону эту книгу, то у вас возникнут бесконечные проблемы. Если вы отворачиваетесь от этой книги, тогда Иисус становится просто глиняной игрушкой в ваших руках, где вы можете придать Ему любую форму, какую захотите. Истина становится глиняной игрушкой, вы можете придать ей любую форму, какую захотите. Джон Пайпер говорит, у Лютера было одно оружие, чтобы спасти Христа от продажи на рынках Виттенберга. Он изгнал миновщиков, продававших индулигенции хлыстом внешнего слова, книгой. Видите ли, люди хотят заново изобрести Иисуса, придать Ему любую форму, какую только захотят. Они хотят выработать свой собственный взгляд на истину, формировать ее так, как им заблагорассудится. Книга не позволяет вам этого делать. Наша вера коренится в решающем откровении в истории, называемом Библией. И как у пастора, как у проповедника, как у служителя, у меня есть одна работа. Я посредник книги Слова Божьего, переданного в книге. По сути, я читатель, я учитель, я проповедник книги. Я должен питать вас книгой, истиной из этой книги. Насколько я верен этому, настолько я выполняю свой долг перед Богом. Насколько я не верен этому, настолько я не справляюсь со своей ответственностью и несу серьезную ответственность перед Богом. Я хочу погрузить вас в богатство слова, чтобы вы могли подняться высоко к вершинам хвалы. Когда люди постигают глубокую истину Священного Писания, они начинают постигать высокое величие Бога. Я смотрю на евангелическую церковь сегодня и вижу поверхностность, безразличие к Писанию. Истина – это проблема, потому что в ней видят раскол. Я вижу, что из-за этого они не понимают глубины истины, они даже не знают славы Божьей. Дэвид Уэллс, написавший свою замечательную книгу под названием «Нет места для истины», и в ней он сказал: «Именно этот Бог, величественный и святой в своем могуществе, исчез из современного евангельского мира». Британский теолог Лесли Ньюбиген написал: «Я внезапно увидел, что кто-то может использовать весь язык евангельского христианства и все же в центре иметь фундаментальное «я» и Бога как вспомогательное для этого». Это современное евангельское течение ставит человека в центр всего, важнее священных писаний и важнее Бога. Когда это происходит, что может изменить это, так это противостояние этому. И именно поэтому мы занимаемся этим последние дни. Нам не надо ничего иного делать, кроме того, что делал Лютер, Кальвин, Спердженн и что делали другие верующие в истории. Вы просто должны принять это всерьез и сказать все так, как оно есть. Я смотрю на других христиан. Я немного почитал о жизни Кальвина, Лютера и других реформаторов, пытаясь понять, как получилось, что они оказали такое огромное влияние. Когда вы думаете о таких именах, вы думаете, что они, должно быть, были сильными личностями, они, должно было быть, были одаренными лидерами. Изучая их жизнь, вы обнаруживаете, что они были абсолютно неутомимыми и неустанными толкователями Священного Писания. Они использовали каждую возможность, которая когда-либо появлялась на их пути, чтобы донести Слово Божье до людей. И Слово Божье было тем, что заставляло все меняться. Когда люди попадали под мощную, ясную проповедь глубины истины, они были поглощены славой Божьей. Они становились проницательными и видели заблуждение таким, каким оно было. И истину такой, какой она была. и они делали правильный выбор. Бенджамин Уорфилд, великий принстонский богослов, который имел великое служение в моей жизни, спустя долгое время после смерти, когда я был студентом в семинарии и читал его книгу «Вдохновение и авторитет Библии». Уорфилд сказал о Жане Кальвине, что ни у одного человека никогда не было более глубокого представления о Боге, чем у него. Он сказал это в работе о Кальвине и Августине. Он сказал, что ни у одного человека никогда не было более глубокого понимания Бога, чем у Жана Кальвина. И откуда у Жана Кальвина взялось такое глубокое понимание Бога? Он почерпнул его из Священного Писания. Кальвин потратил всю жизнь на изучение Священного Писания. Он провел всю жизнь свою как толкователь Священного Писания. Люди предполагают, что Кальвин был своего рода теологом. Он был теологом, но он был теологом, который имел право быть теологом, потому что он был толкователем. Его теология была результатом его библейского изложения. Благодаря Кальвину реформатской теологии реформация утвердилась, нашла свои корни, и вместе с этой глубокой теологией появился продукт той теологии, который получил высокую оценку. Многие из песен и гимнов, которые мы поем, которые являются самыми любимыми, самыми насыщенными и глубокими, были написаны теми, кто был реформаторами, пуританами. Знаете ли вы, что Жан Кальвин проповедовал только изложение Библии? Бог использовал его, чтобы изменить облик мира. Он отправился в Женеву в 1536 году и занимался библейскими экспозициями до 1564 года, после чего он был сослан на 3 года, о чем я упомяну чуть позже. Но он проповедовал изложение Священного Писания. Я стоял в этой маленькой церкви. Это почти как часовня. Они называют это консисторией, рядом с церковью Святого Петра, где Кальвин проповедовал в День Господень. Он проповедовал в этой маленькой часовне каждый день. Он излагал Священное Писание, и у него было 5 молодых людей, сидевших в первом ряду, которые записывали все, что он говорил. Все 5 из них коллективно получали информацию, складывали все вместе и возвращали ему для редактирования. Именно так он создавал комментарии. День за днем он учил, разъясняя Священное Писание. Дабни пишет: «Все ведущие реформаторы, будь то в Германии, Швейцарии, Англии или Шотландии, были постоянными проповедниками, и их проповеди носили преимущественно разъяснительный характер». Это означает, что разъяснять значит объяснять смысл Священного Писания. Итак, по его словам, мы можем с уверенностью предположить, что инструментом, которому в основном была обязана духовная сила Великой Революции и Реформации, было восстановление проповеди по Писанию. Дебни также отмечает, что то, что происходит в истории, это трехступенчатое падение вниз, и мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас. В церкви наступает время, он называет это «золотым веком», когда истина Божья проповедуется из Слова Божьего. Это «золотой век». Когда люди излагают Священное Писание, мы выросли в такое время. Библейское изложение текста, библейское толкование было тем, что делали люди и не больше. Евангельские христиане говорят, что они этого не знают, но Дебни говорит, что есть второй шаг. Когда евангельские христиане говорят, что мы все еще верим в библейскую истину, мы все еще верим в здравую доктрину, мы все еще евангелики, но мы просто думаем, что Библия архаична, то есть она устарела, и люди не отождествляют себя с ней, и это скучно. Поэтому мы взяли истину и поместили ее в некий культурный

наиболее мощно касается человека при действии Святого Духа. И именно поэтому он изложил ее в Библии так, как он ее изложил. Но, может быть, люди думают, что они знают лучше Бога. Поэтому они извлекают истины Священного Писания из Священного Писания, одевают их в другое платье, облекают по-другому, чтобы снять библейское клеймо – оскорбление Библии. И каким-то образом думают, что они смогут достучаться до культуры с помощью более мягкой подачи. Они фактически отложили Библию в сторону, потому что считают ее постыдной. Дебни говорит, что это переходное состояние. Таким образом, учение, которым учат, по-прежнему является учением Священного Писания, но их отношения формируются в соответствии с преобладающей человеческой логикой. Божья истина теперь лишена части своей власти над душой. Третий шаг. Вы знаете, что Библия была оскорбительной, мы избавились от этого. Теперь мы обнаруживаем, что доктрина тоже оскорбительна, поэтому мы избавляемся и от этого. Затем Дабни умоляет, чтобы мы когда-нибудь удовлетворились тем, что демонстрируем библейское учение в его собственном библейском одеянии. Вот почему, видите ли, я говорю, что если бы люди просто начали проповедовать Библию, Библия обеспечила бы ясность, она обеспечила бы развлечение, она обеспечила бы понимание, она обеспечила бы глубину, а также вознесла бы людей к высотам трансцендентной хвалы. Библия формирует все содержание нашей проповеди. Как мы уже сказали, это профессия с одним инструментом. Бог излагает все его истины в таком контексте, в таких пропорциях и в таких соотношениях, в которых он лучше всего знает душу, разум и человека, находящегося под влиянием Святого Духа. Никакие другие формы истины не бывают настолько хороши. Мне просто очень печально видеть, как проповедники начинают думать, что мы все еще верим в истину, но мы не учим ей из самой Библии, потому что люди этого не принимают. Если вы избавились от Библии, потому что она кому-то не понравилась, как вы собираетесь продолжать держаться за истину, когда узнаете, что им это тоже не нравится? Я не думаю, что вы сможете нести ваше служение без радикальной приверженности Библии. Я имею в виду радикальную приверженность Писанию. На меня смотрят как на радикала. На меня смотрят как на неинтеллектуального христианского пастора низкого уровня, потому что я не открыт для всех взглядов на все. Меня считают антиинтеллектуальным человеком. Это прекрасно, мне действительно все равно. Мой интеллект может эффективно функционировать во славу Божью только одним способом, и это в том случае, если я использую его, чтобы прийти к пониманию Священного Писания, а затем донести его до вас. Понимаю я каждую неправильную точку зрения или нет, не имеет значения. Я не думаю, что вы можете совершать служение в сегодняшнем климате так, как этого хочет Бог, без радикальной приверженности Библии, и я говорю «радикальной», потому что этому сопротивляются даже в рамках евангелизма. Как мы уже говорили, значение Священного Писания – это Писание, когда вы рассеиваете туман и раскрываете смысл, который и есть Писание, то, что было заложено туда Святым Духом. Это истина Божья, и она выставляет Бога на показ, и она дает людям проницательность, и она придает церкви силу. Знаете, я просто думаю, что есть люди, которые не хотят выполнять тяжелую работу. Посмотрите на Кальвина, он много писал. Он написал свои институты, он написал свои комментарии, несколько полок моего кабинета, заполненные его томами. Каждые две недели он произносил 10 проповедей. И все они были посвящены изложению священных писаний. То же самое с Лютером. Между 1510 и 1546 годами он произнес 3000 проповедей. Много раз в неделю и по много раз в день он проповедовал. Все это из-за семейных неурядиц, из-за того, что его жена Кэти родила ему 6 детей. Некоторые из них умерли, остальных он катехизировал в воскресенье днем. Хотите послушать, каким было типичное воскресенье для Мартина Лютера? В 5 утра была первая служба, это было изложение посланий. В 10 утра была вторая служба, это было изложение Евангелия. Во второй половине дня он учил Слову Божьему своих детей. В 17:00 он возвращался, чтобы рассказать о книге Ветхого Завета. В понедельник и вторник он читал дополнительные лекции, в среду по Евангелию от Матфея, четверг и пятницу по апостольскому посланию, а в субботу по Евангелию от Иоанна.
Вы знаете, что люди не встают с постели?

или не проводит реформацию. Вы это понимаете? Есть причина, почему эти люди имели такое влияние, какое они имели. Поглощенный Священным Писанием, его пониманием и провозглашением, все, что он делал, это проповедовал и проповедовал и проповедовал. И так люди поклонялись Богу. Он спускался вниз, вглубь Писания, а они поднимались наверх. Вот почему я говорю, что в изучении Писания лучше двигаться медленнее, чем быстрее. Лучше копать глубоко, чем мелко. Лучше быть основательным, чем поверхностным. Возвращаясь к Жану Кальвину, он никогда не отказывался от разъяснительной проповеди в течение почти 25 лет. Он даже игнорировал Рождество, Пасху и все остальные события и просто продолжал делать свою экспозицию Писания. Он не давал никаких специальных посланий, он просто оставался со своими экспозициями текста. Размах его служения действительно поражает, оно просто потрясающее. В течение 6 лет он проповедовал по книге Деяний. Прочитал 46 проповедей по посланию к Фессалоникийцам, 186 проповедей по Коринфянам, 86 проповедей по первому и второму посланию к Тимофею и Титу, 43 проповеди по Галатам, 48 проповедей по Ефесянам. Весной 1559 года он приступил к изучению Евангелий, излагая их в гармоничной манере, и не закончил, пока не умер в мае месяце 1564 года. Это было в воскресные дни. И посреди недели он прочитал 159 проповедей по книге Иова, 200 по Второзаконию, 353 по книге Исаии, 123 по книге Бытие и так далее. Все это требовало тщательной подготовки и изучения Писания. Он проповедовал на Пасху 1538 года. После своей проповеди он покинул кафедру церкви Святого Петра, и его вышвырнули из города. Городской совет изгнал его, он был им сыт по горло. Он проповедовал там всего пару лет, но он был таким сильным, настолько могущественным, что они вышвырнули его из города после его проповеди. Он вернулся чуть больше 3 лет спустя и продолжил свое изложение в следующем стихе. Биографы говорят нам, что Кальвин верил, что Слово Божье было единственным светильником и что светильник был изъят из церквей, и это то, во что мы верим. Кальвин испытывал ужас от тех людей, которые проповедовали свои собственные идеи с кафедры. Он верил, что толкование священных писаний – это единственное, чего хочет Бог. Кальвин верил, что Божье величие было открыто в его слове. Если вы не проповедовали слово, значит, вы не воздавали славу Богу. Вы знаете, что Кальвину было нелегко проповедовать 10 раз за 2 недели, 3 раза читать лекции по теологии, изучать Библию по пятницам, навещать больных, консультировать людей, читать и писать. У него был слабый желудок, у него были сильные мигрени. И единственный способ, которым он мог контролировать свои мигрени, это принимать пищу 1 раз в день. Он работал день и ночь без перерыва. Вот почему он умер молодым. В 1564 году, когда ему было 53 года, он написал своему врачу, описав колики, кровохарканье, лихорадку, подагру, мучительные страдания от геморроя, камней в почках и так далее. В то время его жена родила детей. Они умирали один за другим, и она умерла, перевернув мир с ног на голову. Это буквально перевернуло мир с ног на голову из-за силы воплощения Слова Божьего в жизнь. Вернемся на мгновение к Лютеру, просто чтобы показать, насколько плодовитыми они были в Слове. Лютер в 1520 году написал 133 произведения. В 1522 году он написал 130 произведений. В 1523 году он написал 183 произведения по одному через день. То же самое в 1524 году. И все это – результат пристального изучения Слова Божьего. Это то, что перевернуло историю. Современная евангельская церковь, к сожалению, не интересуется библейской глубиной, и поэтому она не испытывает библейских высот. Она имеет тенденцию быть поверхностной, мирской, слабой и обманывающей себя. И она обманывает себя поверхностным успехом. В основе всего этого лежит трагическая вещь – принимать нехристиан так, как если бы они были христианами. Я знаю, что это длинное вступление, но без глубокого понимания библейской истины нет духовного развлечения. А без развлечения вы просто не сможете отличить, кто христианин, а кто нет.
Поэтому сатана приходит в церковь, становится лидером, приходит преподавать в колледжах и семинариях, писать книги и попадать на христианское телевидение, и это продолжается все дальше и дальше. Как мы уже говорили вам, там, где у вас нет истины и у вас нет проповеди, которая приносит ясность, проницательность и славу Божью, у вас возникают ужасные проблемы. Первая из них заключается в том, что люди больше не делают различий между тем, кто христианин, а кто нет. Это была одна из величайших реальностей Реформации. Реформация сказала, что вы не христиане и точка. Вы ими не являетесь. Вы говорите, что вы христиане, но это не так. Пришло время нам занять ту же позицию в этот день. Как я пытался сказать вам в последние несколько недель, способ отличить истинного христианина от нехристианина, независимо от того, что они утверждают, относится к той категории, которую мы называем избавлением. Вы можете сказать, кто является христианином, потому что они были избавлены. Служение Господа состоит в том, чтобы избавлять, спасать, оберегать. Христианина узнают не по какому-то поступку, какому-то событию, какой-то молитве, какому-то подписанию карточки, какому-то выхождению наперед, какому-то крещению, какому-то присоединению к церкви. Это определяется не событием, а избавлением. Истинные христиане – это те, кто был освобожден. И освобождение – это общая истина, в ней содержатся реалии спасения. Сначала мы сказали, что истинные христиане были избавлены от заблуждений к истине. Это являлось большой проблемой, и нам необходимо внести ясность в этот вопрос. Это просто очень важно. Нет такого христианина, который не верил бы в истинное Евангелие. Вы должны верить в истинное Евангелие, иначе вы не христианин. Вы не можете верить ложному Евангелию, как мормоны и люди из римско-католической системы. Вы должны верить истинному Евангелию. Вы не можете верить либеральному посланию о добрых делах и социальных переменах. Вы не можете верить в какие-то странные вещи о том, кто такой Иисус. Вы не можете быть нетринитарием и верить в Бога, который не является Троицей, и быть христианином. Христиане верят истине. Потому что, как мы ясно видели в послании к Колоссянам 1:12 и 13, мы были избавлены из царства тьмы в царство любви Сына Божьего. Мы стали святыми во свете истины. Мы вышли из тьмы невежества и заблуждений в свет истины. И говорю с вами конкретно, потому что чувствую, что мы должны это сделать. Кто такой христианин? Тот, кто был избавлен от заблуждений к истине. Вы пришли к пониманию истины, к вере и принятию истины. Во-вторых, истинные христиане были избавлены не только от заблуждений к истине, но и от греха, к праведности. Посмотрите внимательно на 6 главу послания к римлянам, которая является очень важным текстом, в котором говорится о том факте, что раньше мы были рабами греха, а теперь мы являемся слугами праведности. Обратимся к первому посланию Иоанна, 3 главе, всего пара комментариев, чтобы закончить этот пункт, поскольку у нас мало времени. Первое послание Иоанна, 3 глава, Иоанн просто дает нам здесь очень черно-белый взгляд. И во втором стихе он говорит: «Возлюбленные, ныне мы дети Божьи». Ладно, мы дети Божьи, откуда ты знаешь? Как вы узнаете, что кто-то – дитя Божье? Как вы узнаете, когда кто-то принадлежит Богу, когда он истинно верующий? Перейдите к 4 стиху. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». 5 стих. «И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи». Теперь остановитесь прямо на этом. Зачем Иисус пришел в мир? Чтобы забрать грехи. Итак, что же должно быть характерно для христианина? Грех должен быть забран. Насколько это ясно? В Матфея 1:21 сказано, что Он спасет людей своих от грехов их. Итак, Иоанн просто говорит, что Он явился, чтобы забрать грехи. Итак, что верно в отношении христианина, так это то, что грех был заменен праведностью. И он продолжает объяснять это в 6 стихе. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает в настоящем времени, то есть не продолжает грешить по тому же образцу, что и раньше». Это не значит, что мы вообще никогда не грешим, потому что еще в первой главе он сказал, что если вы говорите, что у вас нет греха, вы представляете Бога лживым. Конечно, у вас есть грех, но вы не продолжаете грешить по этой постоянной схеме.
Это глагол настоящего времени в греческом языке, который указывает на непрерывное действие. Всякий пребывающий во Христе не согрешает, то есть не продолжает грешить по тому же образцу. И всякий согрешающий, то есть тот, кто продолжает грешить по тому же образцу, не видел Христа и не знает Его. Люди все время говорят: «Я знаю, что они так живут и делают это, но я знаю, что они христиане. Я знаю, что они христиане, потому что я помню, как это произошло и то событие». Христиане не продолжают грешить по тому же образцу греха, не нарушая его. 7 стих. Вот ключ к разгадке. «Дети, да не обольщает вас никто. Не позволяйте никому обманывать вас. Кто делает правду, тот праведен». Разве это так трудно понять? И кто же из нас праведник? Люди, которые совершают праведные поступки. Это вопрос природы, это вопрос жизненного принципа, жизненной силы, и он очень ясно дает это понять. Кто делает грех, 8 стих, тот от дьявола. У него все еще старая природа, находящаяся под контролем сатаны, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Что такое дела дьявола? Грех. Во второй раз он говорит это. 5 стих и 8 стих. Сын пришел, чтобы разрушить этот образец греха, чтобы уничтожить этот принцип греха, эту силу господствующего греха. И поэтому в 9 стихе говорится, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, не практикует грех, не практикует эту идею постоянного, неразрывного, непрекращающегося греха, потому что в нем есть новое семя. Он использует здесь аналогию с рождением, человеческим рождением. Ребенок – это плод своих родителей, он несет в себе жизнь своих родителей. Семя, яйцеклетка, которые есть у родителей, создают сущность этого ребенка. Этот ребенок – буквально слияние двух жизней, которые его породили, и у ребенка проявятся характерные черты. Он будет иметь форму своих родителей, он будет выглядеть лицом, как его родители, у него будут физические манеры, как у его родителей, у него будут некоторые интеллектуальные способности, как у его родителей, и, возможно, какие-то другие способности. Это будет отражать генетическую структуру, унаследованную от родителей. И это, по сути, то, что он говорит. Если вы рождены от Бога, вы будете продуктом этого нового рождения, и вы не собираетесь продолжать практиковать грех. Но что произойдет, так это то, что в вас появится новое семя, и вы не сможете продолжать грешить, потому что вы рождены от Бога. Послушайте, если вы когда-либо были рождены от Бога, то принцип греха был нарушен, и практика греха была прервана в вашей жизни. Если кто-то внешне выглядит как христианин, но внезапно погружается в грех и продолжает оставаться там, то у него никогда не было этого нового рождения. Потому что если бы у них было новое рождение, если бы они были рождены от Бога, то никто из рожденных от Бога не делает греха. Ни у кого из них не остается такой же постоянной привычки грешить. Это связано с тем, чего вы желаете. Мы грешим как христиане, но мы ненавидим этот грех. Мы любим праведность, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам 7 главе. «Я хочу что-то делать, но моя плоть мешает, и чего я не хочу делать, то я делаю». Он говорит: «Я знаю, что это отвратительно, и презираю это, и я взываю, чтобы меня избавили от этого». Одна из главных причин, чтобы нам попасть на небеса, когда вы говорите людям о небесах, они говорят о золотых улицах, но вы знаете, что самое лучшее в раю – это отсутствие греха. Это будет самое привлекательное во всем этом. Вам он не надоел? Я говорю не о грехе вашего супруга, я говорю о вашем собственном грехе. Никто, рожденный от Бога, не продолжает непрерывно грешить. Этого не может быть, потому что Божье семя находится в вас. У вас есть нетленное семя, говорит Петр. Новая жизнь, новая природа, новое творение. В 10 стихе подводится итог. Дети Божьи и дети дьявола познаются так. Насколько это очевидно? Всякий, не делающий правды, то есть не практикующий праведности, не есть от Бога. Для меня этого достаточно. Откуда вы знаете, кто христианин? Кто-то, кто любит то, что правильно, кто любит закон Божий, кто ненавидит грех, у кого есть образец праведности вместо непрерывного греха. Это человек, который ненавидит грех, этот остаток его прежнего «я», его прежнего характера.
Галатам 2:19. Апостол Павел говорит об этом, и он говорит: «Я сораспялся Христу». Что ты имеешь в виду, Павел? «Я мертв. Прежнего Павла больше нет. Прежняя жизнь умерла. Я больше не тот, кто живет. Это старое эго, это старое «я» ушло. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Если Христос живет в вас, то все будет по-другому. Абсолютно все. Существует теперь новый жизненный принцип, который порождает новую жизненную практику. Если мы не понимаем, кто такой истинный христианин, мы оказываемся в замешательстве в самый критический момент, не так ли? Так как мы не можем сказать человеку о его истинном духовном состоянии, они могут заблудиться на пути в ад. Им не поможет просто сказать, что они христиане. Мы также пригласили в церковь ужасы сатаны. У людей, которые не любят Божью истину, которые не любят его закон праведности, которые не жаждут того, что правильно, нет нового сердца. У них нет нового рождения, у них нет нетленного семени, в них не живет Христос, они не были освобождены. Если сердце не изменилось на любовь к Слову Божьему, если сердце не изменилось на любовь к закону Божьему, если сердце не изменилось на желание повиноваться закону Божьему, как сказано в Иезекииле 36, если сердце не изменилось на стремление к добродетели, а не к греху, тогда это сердце вообще не изменилось. Отличительной чертой спасенных людей является то, что вы понимаете, вы верите, вы принимаете истину Евангелия. Вы любите эту истину, и вы любите праведность, и вы ненавидите грех. Истинные христиане поклоняются Богу, любят Слово Божье и повинуются Слову Божьему. Они подобны ланям, о которых мы читаем в 41-м псалме, которые жаждут водных потоков, их душа жаждет Бога. Псалмопевец говорит, что «моя душа жаждет Бога, Бога живого». Псалмопевец говорит в 118-м псалме 97-м стихе: «Как люблю я закон твой». Итак, если у вас есть ребенок, или супруг, или брат, или сестра, или друг, или знакомый, который действительно хочет грешить, планирует самореализацию в грехе, у него нет страсти к праведности, нет интереса к истине, то этот человек не был освобожден, ни один из них не является христианином, что бы они ни утверждали. Сегодня, как мы уже говорили, евангельские церкви и лидеры говорят, что любой, кто называет себя христианином, является христианином. Любой, кто говорит, что верит в Иисуса, является христианином. Либералы, протестанты, харизматы, римские католики, православные, свободно плавающие, одинокие люди, которые верят в Иисуса, спортсмены, которые делают это, и они хорошо играют, и их ловят на сексуальных домогательствах. Любой, кто называет себя христианином, может быть испытан истиной и добрыми делами. Это очень важно. Настоящее освобождение приводит к изменению жизни. Есть третий момент, я просто прочитаю вам, в чем он заключается. 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь». А в английском переводе сказано: «Они перешли в вечное царство, потому что мы любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Это глубоко, и мы рассмотрим это в следующий раз. Давайте помолимся. Мы молим, Отец, чтобы Ты дал нам проницательность, чтобы мы могли по-настоящему судить о духовном состоянии человека, защитить свою церковь от принижения истины, от принижения Священного Писания. Мы просто молим, Отец, чтобы Ты пробудил пасторов и лидеров быть верными и носить библейскую одежду неустанно и страстно на протяжении всех лет их служения, чтобы Ты мог совершать могущественную и истинную работу в сердцах. Благодарю Тебя за избавление, которое Ты даровал нам по Своей благодати. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: Вот что ты должен совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем. Из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми священные одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояжь его по ефоду. И возложи ему на голову кедар, и укрепи диадиму святыни на кедаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояжь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца пред Господом у дверей скинии собрания. И заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике. А мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой в воде внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, потому что это овен вручения священства, и один круглый хлеб, одну лепешку на елея, и один опреснок из корзины, которая пред Господом, и положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицем Господним, и возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицем Господним. И это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, которые для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах сынов Израилевых. Возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них великий священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания, ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике. 2 агнцев однолетних без порока, каждый день постоянно в жертву всегдашнюю. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. И 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого елея. А для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым, и осветится место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник. И Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их».

там, где слова уступают волнам. Милость твоя незримый бальзам. Крестом Христа мне подарен покой. Страх вдруг уходит, я живу с тобой.

Момент истины. Практическое богословие. Каждый раз, когда вы ставите лайк или не ставите его. Каждый раз, когда вы в своем уме принимаете решение запостить эту фотографию в Инстаграм или в какую-нибудь другую сеть. Вы это делаете или по плоти, или по духу, как и каждое ваше решение, абсолютно каждое. Или другая ситуация. У вас есть возможность использовать время в свое удовольствие или же для служения Богу. Плоть будет требовать своего, представляя длиннейший список аргументов, почему время

Время нужно потратить именно для удовольствий, самых разных удовольствий. Ты устал? В этом нет греха. Не будь законником. Это неинтересно. Ты не обязан делать все. Этот список огромный. И в подобных ситуациях очень важно распознать мотивацию плоти, остановиться и попытаться осознать Бога и Его величие, Его власть, авторитет, Его любовь и святость. А потом попробуйте посмотреть на эту ситуацию с позиции Божьей, и вы увидите, что время, силы, деньги, ресурсы, которые у вас есть, принадлежат Богу, а не вам.

куда доходит солнца луч, там будет царствовать Иисус. С ним ступится земля в союз, вовеки будет он могуч. От всех народов и племен к его ногам снесут дары, он будет знатным и почтен, и раб зайдет в его дворы. Ему молиться будут все, хвалой главу его венчать, в небесной славе и красе пред ними будет он сиять».

и во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.